0: говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано «Я даю вам сегодня благословение и проклятие», ведь сказано «из уст Высшего не выходят бедствия и благо». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относят к нижнему.
1: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание Высшего становится вынужденным законом для Нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны Нижнего. Иными словами, Нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
0: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла, как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение и проклятие», получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. есть место, в котором нет благословения, ну и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения. Потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, то место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «Я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет там ничего среднего.
1: Ответ, что добрый творящий добро называется жизнью, если дают отдающие келим. Тогда можно находиться в слиянии с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которые называются благословением. Тогда как если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни, и у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме, и у него нет света, и у него нет духовной жизни, и нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
0: А поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение и скрытие, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между

0: а либо проклятие, либо благословение в том, что ему достоилось слияние с Творцом.
1: И сказано, мы поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит вам, во множественном числе. Ведь тут есть понятие дающего, и это Творец, и понятие получающего, и это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней, как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, «Я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой, единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, «Ибо я даю вам одно». Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней. Как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.
0: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду получающие, где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится со стороны дающего, он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря, которое я заповедую вам сегодня. Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
2: Карата Маамар Нелошамати.
1: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава РЭ. Что такое проклятие и благословение в работе?
2: Ну, вымазы клала, вымазы браха.
1: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
0: Ну, ради отдачи, ради получения.
1: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
0: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то, ни другое.
1: Да, и что это?
0: Ну, написано, что это лолишма.
2: То есть
1: в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке,

0: который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Максомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В его силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если с самолета выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому
1: э Хашивут.
0: Важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
2: Он пишет на странице 82, работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие. Внизу, в строке «работа». А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой, если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
1: Они цех.
0: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что у меня от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение. Он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждение, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни. Есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны, чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим, и я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы, это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать. Эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы, действия ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилием.
2: Это действие он делает или нет?
0: Ты не можешь его сделать? Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывают, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
2: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания силы, входит желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
0: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
2: Да. Видеть последнюю точку, которая в конце перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю перед концом.
0: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал. Внутри действия ради отдачи, которую я совершил, там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, ну, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное — это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. В мире достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но тут есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
2: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него, что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок. И вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы они именно передо мной совершали хорошие действия. Так вот, явной, открытой форме, нескромно, а также говорили о важности окружения и важности Творца, так, чтобы я это слышал, а не то, чтобы каждый там был таким скрытым праведником. Вот и все.
0: Они даже могут говорить, но проблема во мне. Где та точка, на которую я надавлю и начну впечатляться? Что я должен делать?
2: Впечатлиться группой ты способен только при условии, что ставишь себя, принижаешь себя относительно нее.
0: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
2: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого. Как он делает усилия, приходит 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек, ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером, что он как ангел относительно тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник.
0: Да. Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
2: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, и это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, что это такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Что за идея? Посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всему миру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое? Да? Что это самое важное? Что так вот, каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего. Ничего, кроме этих крекеров, чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия. Так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также внутренним распространением в самой группе.
0: Так, в группе, которая еще не очень духовная, это сразу становится окружающим?
2: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах, я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное, то есть моя основная цель не пострадала, может быть, даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах, и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне поднять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну, а если в течение дня я просто захожу там в разные места...
0: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне. Действительно, там хорошие люди, каждый сам по себе.
2: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
0: Ну, не очень духовные.
2: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
0: Да, но у них есть критика.
2: Ну, у них хорошие там человеческие качества обладают они, что... Что от хорошего есть у них? Какие качества? Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойной лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
0: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
2: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни, того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет. Ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли эта вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться в таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
0: Я хочу спросить.
2: Я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать? Я должен участвовать в этом? Ну, нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества. Я должен принижать себя перед их идеалами.
1: Ну.
2: А что еще?
0: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
2: Ну, если даже не чувствую, что склоняешься у меня перед их мнением, тогда это еще хуже.
0: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
2: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
0: Ну, мне кажется, что...
2: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком, ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким? Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились? Так написано, да, Давид?
0: Я хочу спросить, ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
2: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и в благословении, когда мы поднимаемся над максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. После разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускаются в неисправленные получающие килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также я в этих желаниях нет единственного Творца. Вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот, этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит к лишма, да.
0: Но все-таки немного ощущает.
2: Ну, все-таки, да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть ты хочешь что-то сделать ради, якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
0: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
2: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Бальслам пишет об этом при слове к учению 10 сфирот, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. на тебе. Это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом. Что действительно, хотел, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно. Такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу. Если бы я видел Творца, так все, может, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Свет справляет клей, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление только от окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что это настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление кли светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если у меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. То есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы. И как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. Все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Но лишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное. Тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
0: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
2: В лолишма ты на самом деле ничего не можешь делать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
0: Если я стараюсь,
2: ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Махсома. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
0: А как почувствовать вознаграждение?
2: Ну так тогда человек остается, ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать на большее, мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где это заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы она оказывалась достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил. Здесь есть много чего.
0: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
1: Атайдема за лолишма.
2: Ты знаешь, что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое ты сделал уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это не... Это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лолишма, это очень четкое такое, острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же. Так как ты ощущаешь это, и ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, о чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма. Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир. Да.
3: Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется, что он пренебрегает тобой и другими? Как его направлять и его окружение к цели?
4: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко, нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Ребе рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот, мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю, и сейчас он без сознания духовного, болен, буквально без сознания, я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Балисулам и Рабаш.
3: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
4: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы, может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.
3: Раф, как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, и как говорить о получении?
4: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео. Они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программу. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видео отдел сделал. Дали мне четкую программу. Это мы делаем, это то. И почему именно эти даты нам нужны? Это для Москвы, это для Америки, это для Литвы. Мы должны подготовить людей к этому. Буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет. И видно, насколько люди вовлечены в общее распространение. И это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают эти хорошие вещи с программой и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям. И тогда это вернется к нему во много крат.
3: Обратил внимание.
4: Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно. И прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание.

0: к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят сукку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, насколько это важно, но Творец дал им, то есть Он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно. Ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть, либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
1: Раф, если действительно я это понял, но я говорю о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
0: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь, ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. Немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях Рабаш пишет говорить о важности Творца. Будем надеяться, что перейдем от проклятия к благословению.
1: Если человек приходит, в конце концов достигает состояния преуспеть, отдавать. И в своей жизни, допустим, ему вообще нужно работать ради заработка.
0: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте, на твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи? Получать ради получения, отдавать ради получения — это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется. Стакан останется стаканом, книга останется книгой. Изменится только намерение в человеке. И в результате этого

0: Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. Все будет то же. Намерение изменит реальность. Благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия, самые как бы далекие от намерения, через них будут ощущать противоположный, самый высокий край, и вся эта лестница, она станет одной, цельной ступенью. А ты спрашиваешь меня, если у меня изменилось намерение ради получения на ради отдачи, и я утром пришел на свою работу, что? Как ты будешь относиться к начальнику? Как ты будешь относиться к работе? Конечно, ты будешь относиться иначе, твое намерение изменилось. Но действия, которые ты обязан выполнять на работе, ты будешь выполнять те же. Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом. Но сейчас, если ты не будешь их делать или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь в будущем мире и так далее, тогда ты будешь делать их из осознания, что я не способен это делать.
1: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то есть человек приходит к какому-то состоянию.
0: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
1: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решать?
0: Я не знаю, о чем ты именно говоришь. Я жил с человеком, который был очень высоко над Махсумом. И по его внешним действиям я не видел ничего особенно странного. Были вещи, которые меня удивляли. Например, я хочу зайти в один магазин, спросить, сколько это стоит, потом в другой магазин, потом в третий, и выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Были ситуации, когда он не разрешал мне этого делать. Почему? Это ты обкрадываешь человека во мнении. Ты вводишь человека в заблуждение. Ты входишь в магазин, спрашиваешь, он думает, что ты пришел купить. Но ты пришел только получить от него, не дав ничего взамен, получить информацию об этом и о том. И были случаи, когда он не позволял. Были случаи, когда да, но были и когда нет. Зависело от того, принято так делать или нет. Он был очень тщательно относился в этих состояниях. Но эти вещи пока не для нас. Ему, скажем, было важно, я уже приводил этот пример, был период, когда платили налог на машину, то есть ты на 2 года вкладываешь какую-то большую сумму денег. Я не помню, как точно. Я хотел купить машину.

0: Добровольный заем, что-то.
1: Да, что-то такое. Ты даешь государству деньги где-то на 2 года. Я помню, что вдруг машина должна была обойтись мне на 14 тысяч шекелей дороже. Я сказал ему, посмотрите, что происходит. Государство берет еще 14 тысяч шекелей. Кроме того, что половина стоимости машины, это и так из их налогов. Он сказал, ну и что? Вот так, как будто... Ну, это же государство берет. Не знаю, у него был иногда такой странный для меня подход к таким вещам. Но эти вещи, которые обычно внешний человек не видит и не чувствует, и намерения, с которыми я захожу в магазин спросить так или иначе, и плачу за машину, покупаю или не покупаю, все это были внутренние вещи, снаружи бы ты не увидел ничего. Я не понимаю, не было над чем смеяться или чему-то радоваться или плакать, исходя из его действий. Был обычный старик. Абсолютно обычный. Поэтому я не понимаю, где на твоей работе или в каком-то месте, где ты находишься, можно увидеть, что ты ради отдачи или ради получения действуешь. Вся эта работа, она внутренняя. Самое внутреннее из всего, что есть в человеке. Я не думаю, что ты, где, там, где ты находишься, буквально полностью открываешь себя и выносишь снаружи всего, что есть у тебя внутри. Даже если захочешь, тебе этого не позволят сделать. Никого это не интересует. Короче говоря, это не проблема.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
1: Много воодушевления от урока. Мы слышали, насколько важно нам впечатляться от товарищей. Товарищ, он как ангел, он встает ночью, чтобы дать мне духовное воодушевление. И наша работа всегда в двух противоположных линиях. Каждый раз мы должны раскрывать, что нам не хватает важности духовного, исходя из того, что по пути важности мы хотим это раскрывать в товарищах, и две эти точки, с помощью них мы можем принести к молитве.
2: Там был акцент как раз на через положительное. Рав сказал, чтобы не путаться, идти все время через положительное. И человек, Творец знает, когда дать нам негативное, но наша работа всегда работает через положительное по отношению к Творцу и к товарищам, по отношению к первоисточникам. И много примеров Рава, много личных особенностей, его примеров с Рабашем, что нельзя обворовывать человека в его мнении, и что есть разные вещи, которые каббалист чувствует так или иначе, и эти внутренние ощущения тонкие, которые есть у каббалиста,
1: Продолжая это, даже воодушевление от того, что у нас есть честь сидеть и слушать выяснение каббалиста, воодушевление от пути, это очень важно. Я слышал о чувствительности, которую человек будет относительно товарищей, насколько он должен принижать себя для того, чтобы он смог воспринять от них величие. Я слышал, что нужно говорить о важности цели, но намного важнее давать пример. Был совет, что если я не вижу воодушевление от товарищей, нужно собрать несколько товарищей и, ничего не говоря, просто без слов давать пример молчаливый. И вообще такой взгляд, такой подход каббалиста, если товарищ находится в состоянии, когда ты не видишь от него величия, то относиться к этому как к товарищу, который упал с 10-го этажа и сейчас находится без сознания, нужно ему помочь вернуться в сознание. То есть все это по пути позитивному, четкому. И у нас есть возможность сидеть здесь, есть честь находиться здесь и слышать эти вещи, и созревать в них вот так.
2: Давид нам пишет: только при условии, когда группа будет большой в моих глазах, и я буду маленький по отношению к ней, что то, что они делают и выполняют, и как они работают, как они вообще, что они делают в своей жизни, для меня это будет на самом деле очень большим примером. Люди, которые жертвуют собой ради духов. Зор написал во время урока: если эти две противоположные точки, первое, что я не способен на это, а второе, что это очень важно, так в результате напряжения между ними есть у меня внутренний крик, почему у меня этого нет. Есть там же хорошее определение усилия, что это старание сделать усилия по отдаче, когда я вижу, что это, что я не способен на это. Я не понял этого определения, но это меня впечатлило. Также пример, не помню, это видео отдел, что они дали свои планы и требовали ресурсы. Не знаю, что там транслируют конгресс или встречу. Это хорошо, что они... Это показатель того, что они хотят подняться, но они должны достичь намерения к этому и как бы рекламировать его. И тот, кто совершает такое действие и рекламирует как бы свое намерение, что он хочет сделать это лучше для группы, он... Так тот, кто... рекламирует, получит 10 раз больше, намного больше того, что просто так.
1: Да, говорилось о поведении во внешних разных обществах, какие бы они ни были большие по своему статусу, мы не должны себя отменять в нашем мнении. И наша важность нашего подхода и ту важность, которую они транслируют.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем сейчас очень особенный урок Рава. Урок, направляющий нас на внутреннюю работу между нами, потому что мы видим иногда в учении 10 сферот как бы много разных технических потребностей, разные геометрические фигуры, но Рав учит нас видеть там внутреннее качество, глубокое намерение, духовный посыл, который стоит за каждой фигурой, за каждым объяснением, за каждым выражением. Давайте попробуем услышать Рава, пропитаться этим, и потом будем говорить об этом, и мы подготовим себя с книгой «Учение 10 сферот», первый том, первая часть, страница 8 на иврите, Ари, пятый пункт. Начинаем урок.
0: Ну что у нас еще есть?
1: Пятый пункт Ари. Прочитаем пятый пункт. Поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем фигура круга. И этой равномерности нет в четырехугольнике с выступающим прямым углом и в треугольнике, и, следовательно, в других фигурах. Потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Двухсотая сноска проясняет форму круга. Трехсотая сноска поясняет квадрат.
0: Тоже другая фигура. Что она?
1: Пояснение. Если бы там были различимы верх и низ, правое и левое,
0: все есть в квадрате,
1: то это выразилось бы в виде четырехугольника, в котором имеются четыре стороны, представляющие собой название четырех стадий. Но это было не так, а в виде круга, где нет этих состояний.
0: До сокращения. После сокращения, когда четвертая стадия сокращает себя и начинает судить о себе, насколько она близка или далека от света, и в каком виде она может уподобиться свету, тогда она начинает видеть в предыдущих ей свойства. Если я обрету свойства бины, я буду в таком виде близка к Творцу. Если я обрету свойства хохмы, я буду в таком виде близка к Творцу. И тогда она рисует для себя четырехугольник. Если буду так, это будет так. Она уже относится к этим свойствам, но со своей стороны, да? Потому что сами эти свойства нет у них ни право, ни лево, ни низа, ни верха. Они же круглые, да? Нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер хухма бина зе рампин малхут. Пять кругов. Только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства, чтобы выразить себя в подобии выше. Тогда начинает уже быть картина четырехугольника. Да.
1: Арнольд из Хайфы спрашивает, что такое свет бесконечности.
0: Есть у него учение 10 сферот. Пускай откроет словарь. Давай перейдем к словарю. Мы на самом деле давно уже читали, уже не все ведь определения читали. Стоит нам. Вскоре мы закончим первую часть. Что такое свет бесконечности? Есть у нас?
2: Да?
0: Что нет? Ну, все давайте поищем. В чем проблема? Идем в таблицу вопросов для определения понятий, терминов. Я не вижу здесь света бесконечности. Света бесконечности нет. Ну что поделаешь? Мы, может быть, должны искать это определение в другом месте. Свет бесконечности — это свет, который наполняет кли, Малхут, которая пока еще не делает никаких ограничений на себя и не отличает все свойства, которые находятся вне. И тогда свет наполняет ее равномерно, согласно ее желанию. Мы говорим о свете только всегда исходя из кли, и тогда он наполняет ее в таком виде, в такой реакции с ее стороны равномерной. И это называется светом бесконечности. Малхут в этом чувствует, что она наполнена без всякого различия между виютом и ступенями, между хасадим и хохмой, но все желания в ней, все пространства в ней наполнены светом. И не остается у нее никакого хисарона ни в качестве, ни в количестве, если можно так сказать, чтобы было понятнее, никакого хисарона, недостатка, чтобы раскрылся, что недостает ей. Это называется энцов, бесконечность. Мы говорим о бесконечности в таком виде, как всегда в науке Каббала. По сути, по свойству, это не бесконечное количество, когда я не знаю, что это. Все в отношении места не ограничено. Мы не говорим в духовном, нет у нас величины, да? Духовное — это качество. Так если мы говорим о бесконечности, нет никакого различия в ступенях. Нет конца и окончания ни в чем качественного. Мы должны все больше и больше думать, как мы всегда будем воспринимать эти картины как качественные. Иначе эти картины, они не будут нам во благо. Есть люди, которые говорят: «Зачем же ты рисуешь?» Потому что это материализует человека и делает трудным продвижение. Это он представляет себя в виде рисунка. Насколько человек больше продвигается, он должен все больше и больше видеть в рисунке отношения, скажем так, таблицу качеств и только. И тогда это поможет ему и в нашей жизни, во всем, что он думает и хочет видеть качество. Мы также и в нашей внутренней работе, мы не работаем, как сказать, изображениями. Мы работаем с качествами, с желаниями. Я работаю с намерениями. Намерением называется качество действия. И это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Еще раз, мы все время работаем по качеству. Мы должны подняться с уровня рисунка, с уровня действий к уровню намерений, свойств, качеств. И поэтому Бааль Сулам дает нам определение, как он говорит, в порядке учебы. Он говорит: изучи сначала внутреннее, то, что пишет Ари, где он там говорит о вопросах-ответах. на 44-й странице. Где у нас? Ну-ка, найдите мне поскорее здесь. И должен сначала выяснить, посмотреть истеклут немит, внутреннее созерцание о том... И всегда должен изучать их, комментарии понятий, чтобы были, лежали как коробочки, потому что нужно как следует помнить две первые части, и чтобы не было недостатка ни в чем, ни в каком понятии. Почему он говорит нам? Чтобы привести нас с уровня слов к духовным определением, что скрыто в этом слове, чтобы мы работали с внутренним понятием. Круг. Я не работаю с кругом, я работаю с качеством, что круг — это без развлечений и так далее. Есть в этом очень большая работа, но это очень благословенная, я бы сказал, работа, потому что человек от этого начинает прилеплять себя в каждом слове к духовной форме. Буквально он силой вводит себя в это поле силы качеств, свойств, которые называются духовным. Да.
1: Какая разница между первой стадией и четвертой? Первая стадия определяется бесконечностью, и четвертая стадия тоже полностью наполнена в бесконечности. Какая разница между ними?
0: Разница между ними в желании, которое есть в первой стадии и в четвертой, насколько это желание отделяет себя относительно центральной точки, различает. Пока не образуются все эти круги, до четвертой стадии нет никого, кто бы сказал тебе, что эти круги выходят и что эти круги ближе или дальше от центра. Давай закончим.
1: Орпними, 400-я сноска, проясняет фигуру треугольника. Фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии, отсутствует четвертая, то есть только три стороны — верхняя, правая и левая. И отсутствует нижняя сторона, это называется фигура треугольника.
0: Еще раз,
1: фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии.
0: Три стадии.
1: И отсутствует четвертая. То есть только три стороны. Верхняя, правая и левая. И не хватает там нижней стороны. Это называется треугольник.
0: То есть он изображает треугольник таким образом, да? Перевернутым к низу, да? По всей видимости. Ну, давайте посмотрим в определение. А бесконечность есть в 74-м вопросе. Ну, нашли, пожалуйста.
3: Шела айн вав, мау хашем.
1: Вопрос 76. Что означает имя Эйнсов? Вопрос 76. Что такое Эйнсов? До сокращения название Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: Еще раз.
3: Мау хашем Эйнсов. Чува.
1: Что означает имя Эйнсов? Ответ. До сокращения названия Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Соф и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Соф и Сиюм.
0: То есть нет конца получению света, возможности принять свет. Поэтому до сокращения так называется четвертая стадия. И еще.
1: Семьдесят четвёртый
0: тоже относится к этому? Пожалуйста.
1: 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющие той реальности, что перед нами, уже предопределены и существуют в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, и это называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмона, Целут, Брия, Яцера, Сия, нисходящие из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
3: Никра шув, агдара айн, шейла айн далед.
1: Еще раз, 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющее той реальности, что перед нами, это уже предопределено и существует в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, что называется светом бесконечности. И вторая основа — это пять миров, называемые Адам, Кадмон, Ацилут, Брия и Цира, Асия, нисходящая из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
0: В соответствии с тем, что мы говорили, что все находится в бесконечности, и все исходит оттуда, то есть что все находится в бесконечности, имеется в виду, несомненно, все, но только чтобы раскрыться относительно нас, когда мы обладаем келим, недостатками, и все можем воспринять только в разнице между черным и белым, а разнице в движении, покое и так далее. Поэтому получается, что мы воспринимаем бесконечность в конечном виде. Мы должны относительно чего-то измерять себя. Поэтому в бесконечность она не воспринимаемся. Мы должны выйти из бесконечности и почувствовать все различия, которые только есть во всех свойствах, что в бесконечности мы делаем на них сокращение, ограничение, и определение, и деление. Таким образом, мы проверяем, видим, изучаем, включаем в себя все их, пока не возвращаемся к этому состоянию, и тогда чувствуем его бесконечным во всей сумме этих определений, как какой-то большой интеграл всего. И это исходит, конечно же, из нашей ограниченности, потому что мы не творец, и поэтому не можем воспринять того, у чего нет границ. Но в конечном счете, в изучении всех ограничений и ступеней, когда мы соединяем все ступени в конце исправления, мы удостаиваемся, безусловно, состояния бесконечности. Есть несколько примеров в нашем мире, когда, скажем, мы выходим в пространство, мы не знаем, где право-лево, где вверх-вниз. Если мы находимся в космосе, мы летим в каком-то, с какой-то скоростью, или в самолете я лечу. Я не чувствую, что я лечу. Он летит, а я нахожусь сам по себе тоже. То есть я всегда должен себя измерить относительно что-то, чего-то другого, нахожусь ли я в покое или в движении, в особенности, когда мы, согласно Эйнштейну и Ньютону, разница между ними, если человек движется с постоянной скоростью, он никогда не может увидеть скорость, но только по отношению того, если измеряет себя относительно чего-то другого. Он сможет измерить внутри себя только изменение скорости, ускорение, потому что для этого есть у него внутренние келим, инструменты, и изменения в его свойствах. Но если никакие свойства не изменяются, он не знает, где он находится, как бы в космосе. Поэтому если бы наши решимот не обновлялись каждую секунду, мы бы никогда не чувствовали, что мы живем, но только обновление решимот дает нам это ощущение. И по мере того, насколько они противоположны, эти решимот, это дает нам разные, большую разницу между решимот света и кли. Мы чувствуем больше чувствуем, жизнь более чувственная становится. Так же, как решивот алеф, бет, гимель, далит, нежелательное животное, говорящее. Есть тогда в нем различия.
1: То есть четыре стадии, они уже существовали в свете бесконечности и только раскрываются.
0: Конечно же, все находилось в свете бесконечности, и нет больше, чем свет бесконечности. Все остальное только раскрывается относительно нашего восприятия. И только можно сказать, что все миры, они не существуют, но только относительно творения. И бесконечность тоже существует только относительно творения. Но это находится под властью Творца. Творец хочет, чтобы это то, что творение получило от него. Поэтому бесконечность, все эти пять кругов, они существуют в совершенстве Творца, тогда как постижение бесконечности, это уже относится к стороне творения. Оно делает сокращение, линию, меру, согласно мере получает, и так проверяет бесконечность, то, что уготовил Творец. Ну, на этом завершим. Да, и на предыдущем уроке мы видели, что Рав много говорил о намерении. Короткая цитата: в нашей внутренней работе мы не работаем с рисунками. Я работаю с качествами, я не работаю с желаниями, я работаю с намерениями. Намерение — это называется качеством действия, и это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Спасибо Несси, что послал эту цитату очень красивую. И я помню, что есть у нас, напоминаю, особая обязанность, что человек искал вопросы, когда мы работали с ТЭС. Иногда это трудно, потому что название может быть одно, и в содержании Бальсалам не пользуется этими понятиями, поэтому нужно читать и вопрос, и содержание, и тогда можно прочитать вопрос, например, 74-й. Но давайте все-таки почитаем немножко вопросы с ИСТЭС. Давайте откроем 34-ю страницу, ламет, 32-ю, ламет бет. Ламет бет, 32-ю страницу. Это таблица ответов для понятие терминов. Вопрос 37. Что такое треугольник, например, да? Что такое треугольник? Это ступень, в которой только три первые стадии желания. Треугольник. Это ступень, в которой есть только три первые стадии желания. 37-й вопрос. 36-й вопрос. что такое четырехугольник, меруба, ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. В треугольнике только три первые стадии желания, в четырехугольнике ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. И вернемся. 41 на 33 странице Ламед Гимель. Смотрите, что значит круглый, оголь. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, оно желание получается, считается круглым. Подобно круглой фигуре в материальном, где неразличимы верх и низ. Эти четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние вверх и вниз. Это называется круглый. Еще определение. Посмотрите. 26 на 32 странице. 26. Хав-глав. Что такое верх? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Еще раз, что такое верх лимала? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Теперь вопрос 29. Что такое низ? Тот, кто хуже другого по достоинствам, считается ниже другого.
1: Итак, друзья, мы хотим сейчас услышать вас, чтобы мы не забывали о намерении. Даже когда мы слышим то, что товарищ сейчас спрашивает, мы хотим подключиться к хисарону товарища, мы находимся здесь в совместной работе. Давайте почувствуем внутреннюю часть того, что каббалист хочет передать нам, и давайте войдем в это состояние подобия, чтобы этот материал на нас подействовал.
0: Мы слышали сейчас много о бесконечности. Я видел в вопросе 75, он дает хорошее объяснение о связи бесконечности со светом, с кли. Еще особый аспект, может быть, можно почитать.
1: Да, 75-я сноска. Что означает «Он и имя Его едины»? Он указывает на свет, имеющийся в бесконечности, имя Его указывает на находящееся в бесконечности желание получать, называемое Малхут бесконечности. Единый указывает, что неощутимо там какое-либо различие между светом, названным Ом, и кли, названным имя Его. Но все это свет. Это связывается у нас с чем? С фигурой круга, верно?
0: Для чего нам нужно то, что он пишет здесь, все эти формы, как круг, треугольник, четырехугольник, что это нам добавляет? Значит, что четыре стадии называются четырехугольниками, три стадии — треугольник. Что добавляют нам эти формы? Михаил. Раф объяснил на уроке, что это отношение. Вначале Малхут была в форме круга. В форме круга нет ни верха, ни низа, нет ни права, ни лево, а есть только причина и следствие. То есть от кетера, хохма, бина, так мы доходим до центра, и это Малхут. И нет разницы по важности. Затем Малхут начинает. Я просто говорю то, что Рав сказал более-менее на самом уроке, начинает думать, как она уподобляет себя свойствам Творца, которые в ней, ведь она обрела эти свойства. И если она обрела свойства бины, как я уподобляюсь бине, как я уподобляюсь хохме, как я уподобляюсь зерампину, и это уже строит формы. Например, на предыдущем уроке мы видели линию, да, Иера, ты помнишь, линия Иеров рисует ее по диагонали, не прямо, а по диагонали. Это признак, признак. Например, буква Алиф, там тоже линия по диагонали. Это говорит нам о первом сокращении. Так каббалист воспринимает и треугольник, и четырехугольник, где есть право-лево, есть важность наверху, как мы читали в определении, более важно, менее важно. Но это не форма, еще раз, это качество. Рав говорит, что это качество, но нам для понимания в этом мире, когда мы привыкли таким образом, каббалисты как-то это приближают. Но это не каббалистическая геометрия, это разница в качествах.
1: Рав говорит, что это очень благословенная работа видеть качество в этом. Рав сказал, я не работаю с кругом, я работаю с качеством. Что такое круг? Круг — это там, где нет различий. И в этом есть большая работа, но эта работа, я бы сказал, очень благословенная, потому что человек тем самым начинает себя приближать к каждому слову в его духовном значении. То есть он силы помещает себя в поле сил и качеств, которые называются духовными. Пожалуйста.

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם...
1: взяло время, но большое спасибо. Вся наша работа перейти из точки в линию, от линии к кругу, и затем к сфере. Так ли это и почему?
2: Да, мы учим, что мы находимся в бесконечности, Он, имя Его едины, мы были в круге, это было отношение Творца к нам, абсолютная отдача, то есть не было дефицита со стороны Высшего, и не было различия между ними. Затем написано, что Малхут в ее простом желании возникло желание подняться в своих ценностях. Она установила для себя сокращение, что отныне и далее она хочет быть в связи с Творцом и получать от него только через механизм, который называется экраны отраженные света. Когда она делает это ради отдачи, тогда она воспринимает энсоф, бесконечность, которую невозможно постичь, но она делает деление, сокращение, ограничения, экраны и все эти проверки в этой работе, в итоге, в нашей работе, да, мы приходим к интегралу всего, снова к кругу, снова к бесконечности, снова к состоянию Он, имя Его едины.
1: Друзья, все эти фигуры начинаются после сокращения. Смотрите, еще раз я читаю то, что Рав сказал, потому что эти свойства сами по себе, у них нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа. Они круглые, нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, Хохма, Бина, Зайран, Пин, Малхут. Пять кругов, только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать,

0: как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь буду справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства для того, чтобы выразить себя в подобии Высшему? Тогда начинается уже картина четырехугольника, например.
1: Тес уравновешивает разум и чувства. Сейчас наше усилие, оно действительно задействует чувства. Это именно то, что Рав направляет нас на это. Видеть за словами и формами духовное качество. Мы сидим сейчас вместе в объединении, все мировое кли, и мы хотим почувствовать свечение из этой книги, чтобы это подействовало на нас, чтобы мы приблизились еще больше к Высшему, который сейчас хочет воздействовать на нас. Давайте сейчас быть в общем намерении, слушать каждого, не отдаляться от намерения, только добавлять к нему и так, чтобы свет действовал на нас. Давайте послушаем из мирового кли женщины Испании.
2: Precisamente es mi pregunta sobre la intención. ¿Cómo nos elevamos a un grado que podamos?
0: Мой вопрос о намерении. Как можно подняться на уровень, на котором мы сможем постичь и почувствовать бесконечность, совершенство, единство? Потому что согласно нашему взгляду, когда мы ограничены в нашем восприятии, это не просто понять это. Правильно, совершенство, когда мы кли получения, и мы можем почувствовать совершенство только в мере, и когда мы сравним себя с Творцом, насколько мы уподобились Творцу, так мы Высшему, так мы чувствуем совершенство. Раскрывается затем еще желание, и снова мы чувствуем, что это не совершенно. Раскрываются новые недостатки пространства, и нужно снова их наполнить, исправить, и снова почувствовать совершенство. И так до бесконечности. Но полное совершенство, как Рав говорит, вначале Малхут была в совершенстве, то есть все ее пространство, все было наполнено светом. Пока еще мы не в таком состоянии, но мы хотим в нем быть.
3: Hi friends. I want to focus in on this quality of a triangle because it seems.
1: Здравствуйте, друзья. Я хотел бы сосредоточиться на фигуре треугольника. Это удивительно, что из четырех стадий есть только три. Что происходит на этой ступени? Как может быть, что не хватает вот этой четвертой стадии? Я слышал от своего товарища Михаила Шапира, который тут сидит рядом, что Рав объяснил это таким образом, что Малхут поднимается в Бину, это значит, что нету четвертой стадии, это называется треугольник.
0: Верно. Рав также начертил треугольник, как бы, что нет четвертой стадии. И также мы читали в определении, что такое треугольник. Это ступень, на которой только три стадии, первые желания. Три первые стадии, он говорит, без кетера, хохма, бина, зе, рампин. Пока еще нет малхут, верно?
4: Киев хад.
5: Так, дякую, товарищи. От мы говорили, что мы маємо сфокусуватись на намерах.
0: Спасибо, друзья.
5: А не на малюнках.
0: Мы говорили о том, что нужно сконцентрироваться на намерении, а не на рисунке. Как, например, треугольник. Но это фигура, которую мы видим, рисунок, это, по сути дела, структура намерения, которую нам нужно выстроить. Как же это сделать?
1: Как выстроить намерение, то, что мы учим после сокращения, мы должны, то есть там есть деление, намерение ради получения, намерение ради отдачи, есть деление на добро и зло. Кстати, это связывается тоже со статьей, которую мы читали утром, что со стороны бесконечности нету добра и зла, все это деление, благословение или проклятие, все это началось с сокращения Малхут, которая выстраивает отношения с Творцом согласно этим ценностям, и решение Высшего обязывает Низшего. То есть когда Малхут приняла на себя решение, что она работает только с экраном, отраженным светом, она получает только ради отдачи, то и отношение Высшего к ней в соответствии с ее желанием. И в чем был вопрос, как мы выстраиваем намерения, как мы производим работу, я думаю, мы слышали на уроке, что у нас есть решимот, которые раскрываются все время из высших миров, и эти решимот продвигают нас, и благодаря этим решимот у нас есть решимот кли, решимот свет, мы слышали, отрава, что именно разница между этими решимот, решимот дает лапшут, решимот дает вьют, решимот настоящего состояния и будущего состояния, дает нам вот это особое ощущение. Мы должны работать с этими решимот, с этими желаниями, и это похоже на ускорение, да, Раф? Привел пример, дал этот физический закон. Нахожусь я в самолете или в поезде, и окна закрыты, я не знаю, что происходит, и я не могу себя сравнить относительно чего-то, не знаю, в какой скорости нахожусь. Но именно ускорение, если я произвожу ускорение, тогда я могу почувствовать скорость. Поэтому тот, кто знает вот это железнодорожное дело, там есть тоже мера ускорения у поездов.
0: Влад, это вечный вопрос, когда изучаем ТЭС, всегда возникает вопрос, должен ли я понять разумом или достаточно мне намерения работать с ним. Нужно и над тем, и над другим работать. Если беру, я беру пример с Бальсулама, смотри, как он прикладывал усилия, чтобы написать ТЭС со всеми деталями, и также написал, что все должно быть словно сложено в коробочку памяти. Как Раф понимает и преподносит нам Бальсулама, Ари, и он тоже чертит это, объясняет, и качественно, не только умозрительно, но и качественно. Я тоже хочу, чтобы все эти формы, все эти четырехугольники, треугольники, круги, чтобы я это почувствовал, и над этим келим уже можно выстраивать намерение. И важно и то, и другое, как мне кажется.
1: Послушаем френч. Спасибо, товарищи. Еще вопрос о намерении. То есть все эти рисунки, все каббалисты описали это Рабаш, Бальсулам, Рав, и все, что делает каббалист с намерением, это не случайно. Это важно подходить к этому. Если мы это не понимаем.
0: Ты знаешь, это зависит, нет однозначного ответа. Ведь в тот период, в который ты видел, Рав все чертил. Здесь у нас в центре полно чертежей, которые Рав начертил. Но был уже период, когда он сказал, нет, вы должны искать эти ощущения внутри, в самих себе. Так иногда хорошо, хорошо, чтобы было перед глазами что-то. И Бальсулам чертил, мы изучали Птиху, и он там нарисовал, как миры поднимаются один по отношению к другому или не сходят. Но иногда, ты знаешь, хорошо посидеть и поискать эти ощущения в себе. Где во мне Малхут? Как я хочу

0: свойств между высшим и низшим. И для этого нужно намерение. Но у нас нет намерения. Это то, что пробуждает решимот. Это то, что приводит к тому, чтобы ощутить опустошенность. Нет у нас намерения, но мы хотим, чтобы у нас было правильное намерение, поэтому сейчас все вместе давайте еще больше укрепим друг друга, чтобы у нас было больше намерений. Мы находимся в свете изучения учения десяти мирот, чтобы свет помог нам пробудить решимот, чтобы мы обрели это правильное намерение.
1: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и Высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
2: Лёляну Тургум.
3: Перевода не было у нас.
0: Повторяется вопрос на иврите.
2: Кен,
3: она говорит, что и в человеке есть я, и есть часть Творца свыше. И когда я хочу, я должна уподобиться этой части, которая исходит от Творца, верно? Да, еще вопросы. Где Нир исчез?
4: Асав, пожалуйста.
0: Вопрос не совсем прояснённый. Я бы хотел спросить по характеру учёбы. Мы учили, что Малхут, когда поднимается в Бину, это то, что у него нет четвёртой стадии, это называется треугольник. Так я записал, так я слышал. Прежде мы учили, что подъём в одном из определений — это подобие свойств Творцу. Можно ли, то есть как бы в разуме, да, вот в этом внешнем, можно ли вообще думать, что подъем из Малхут в Бину, это называется действительно подъем, как и в определении, что это более подобие Творцу?
3: Да, конечно.
0: То есть можно связывать это, вот эту форму вверх-вниз.
3: Да, но здесь, может быть, говорится о втором сокращении, это нас запутает. Но по мере того, насколько Малхут хочет уподобиться свойствам Высшего, 9-1, называется, что поднимается. Но в этом случае может быть, что Малхут поднимается в Бину, второе сокращение, не пользоваться получающим и кевелим.
0: Так как же не запутаться? Мы хотим продвигаться четко.
3: Нужно изучать там, где мы учим. Сейчас мы не говорили о втором сокращении, верно? Так нечего путаться. Учись именно там, где мы находимся. Смотри, наше знание гораздо больше, чем мы изучаем сейчас, потому что мы многие годы изучаем. Я не говорю о новых товарищах. Так ты начинаешь рассеиваться в разных направлениях. Но Раф учил нас, что мы учим именно там, где учим, и не рассеиваемся. Тогда ты будешь правильно знать, где находишься.
0: Спасибо.
2: Ну, микрофон Леорен.
5: Туда. Легабеа цурот.
0: По поводу форм, я помню, это не упоминалось в ТЭС, и мой вопрос, как это использовать, и почему сейчас это упоминается, есть круг Малхут Мира Бесконечности, да, или в других местах, но почему это... Почему это есть? Я думаю, что мы изучаем здесь принципы, как смотреть на то, что каббалисты нам описывают.

0: это может быть и геометрическая форма, и другие разные формы. Мы хотим, кроме вот этой формы, кроме чертежа, мы все время должны промывать себя текстом, быть тесно с ним связаны, значение слов. И то, что мы сейчас учим, стоит все время немножко читать в течение 10 сферот. Это формирует нас келим, так, чтобы мы не запутались.
1: Сообщение?
0: Итак, дорогие друзья, сообщение. Спасибо всем за особенный урок. Первое сообщение сегодня и каждый вторник в 19:30 до 9 вечера мы изучаем статьи Рабаша, урок переводится на все языки, и все ученики приглашаются подключаться. Мы рады пригласить вас на вечер впечатляющий на север Израиля. Приключение под названием «Кабала». Это будет завтра, 19 августа, зал «Альмок Хайфа». Ведущие и Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашаются все жители севера. Можно приводить знакомых, родственников от 18 лет и выше. И линк на запись уже ждет вас в сообщениях. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью. Урок с Рава по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинает с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, а либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил на желание и стремление, хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца, и не пользоваться нашим желанием получать являющегося частью природы, которую дал нам Творец, У нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служения большому, не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если раби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, раб должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что раб дает ему. Но если раб дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и раб хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие.
2: אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא
0: אינו. Получается, что если он служит большому, а природа заложена наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? Ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающие келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходят бедствия и блага». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относит к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла. Как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано в благословении проклятия. Получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения, потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, то место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «Я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет, там ничего среднего.
0: Ответ, что добрый, творящий добро, называется жизнью, если дают отдающие келим. Тогда можно находиться в слиянии с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которые называются благословением. Тогда как если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни, и у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме, и у него нет света, и у него нет духовной жизни, и нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
1: Поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение и скрытие, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы удостоиться благословения, здесь не достает только намерения на отдачу. Здесь не достает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна, то есть или удостоился цель, называемое благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
0: И из сказанного поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит вам, во множественном числе. Ведь тут есть понятие дающего, и это Творец, и понятие получающего. И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, ибо я даю вам одно. Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней, как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.
1: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду получающие, где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится со стороны дающего, он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря, которое я заповедую вам сегодня. Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
3: Карата Маамар Нелошамати.
0: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава Р.Э. Что такое проклятие и благословение в работе?
3: Ну, вымазы клада, вымазы браха.
0: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
1: Ну, ради отдачи, ради получения.
0: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
1: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то, ни другое.
0: Да, и что это?
1: Ну, написано, что это лолишма.
3: То есть
0: в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В его силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если с самолета выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
4: Он пишет на странице 82: «Работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие». Внизу, в строке «Работа». А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой. Если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
0: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что мне от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение. Он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждение, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни. Есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны. чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим, и я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы, это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать. Эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы, действия ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием.

0: То есть усилие – это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилием.
1: Это действие он делает или нет?
0: Ты не можешь его сделать. Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывает, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
1: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания силы, входит желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
0: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
2: Да.
1: Видеть последнюю точку, которая в конце, перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю перед концом.
0: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, я ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал, внутрь действия ради отдачи, которую я совершил. Там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, ну, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное — это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. В мире достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
1: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок. И вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы они...

0: Это не противоречит природе. Начнем об этом думать, посмотри на каждого, как он делает усилия, приходит 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек, ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером, что он как ангел относительно тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен, он посланник.
1: Да. Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь? От нее. Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
0: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, и это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Ну, зайди, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всему миру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что-то самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего. Ничего, кроме этих крекеров, и чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия, так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также и внутренним распространением в самой группе.
1: Так, группе, которая еще не очень духовная. Это сразу становится окружающим?
0: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах. Я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное, то есть моя основная цель, не по страдала, может быть, даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах, и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты. Здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это

0: может именно помочь мне поднять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну, а если в течение дня я просто захожу там в разные места...
1: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне, действительно там хорошие люди, каждый сам по себе.
0: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
1: Ну, не очень духовные.
0: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
1: Да, но у них есть критика.
0: Ну, не хорошие там человеческие качества обладают они, что что от хорошего есть у них? Какие качества? Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойной лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
1: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
0: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет, ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли это вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться в таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
1: Я хочу спросить.
0: Я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать? Я должен участвовать в этом? Ну, нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества? Я должен принижать себя перед их идеалами?
2: Ну,
0: а что еще?
1: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
0: Ну, если даже не чувствую, что склоняешь свое мнение перед их мнением, тогда это еще хуже.
1: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
0: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
1: Ну, мне кажется, что...
0: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком, ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким? Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились? Так написано. Да, Давид?
1: Я хочу спросить. Ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
0: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и в благословении, когда мы поднимаемся над максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. после разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускается в неисправленное получающее килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я и тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также и я в этих желаниях нет единственного Творца. Вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот, этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит клишма, да.
1: Но все-таки немного ощущает.
0: Но все-таки, да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть ты хочешь что-то сделать ради... якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
1: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
0: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Бальслам пишет об этом при слове учению 10 сфера, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. Но тебе это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом. Что действительно, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно. Такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу. Если бы я видел Творца, так все, может, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Справляет клей, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление только от окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что это настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление клей светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если у меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. То есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы, и как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. Все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Но лишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное. Тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
1: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
0: В лолишма ты на самом деле ничего не можешь делать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
1: Я стараюсь.
0: Ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Максима. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
1: А как почувствовать вознаграждение?
0: Ну так тогда человек остается, ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только... Возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать на большее, мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где это заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы она оказывалась достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил? Здесь есть много чего.
1: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
2: Ты знаешь,
0: что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое ты сделал уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это не... Это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лишма, это очень четкое такое, острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же. Так как ты ощущаешь это, и ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, от чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма. Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир.
1: Да.
0: Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется, что он пренебрегает и тобой, и другими? Как его направлять и его окружение к цели?
3: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко. Нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Рэби рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть... в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, и я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот. Мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю. И сейчас он без сознания духовного. Болен, буквально без сознания, я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Балисулам и Рабаш.
0: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
3: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы. Может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.
0: Раф, как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, и как говорить о получении.
3: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео. Они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программу. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видеоотдел сделал, дали мне четкую программу, это мы делаем, это то, и почему именно эти даты нам нужны, это для Москвы, это для Америки, это для Литвы, мы должны подготовить людей к этому, буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет, и видно, насколько люди вовлечены в общее распространение, и это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают эти хорошие вещи и с программой, и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям. И тогда это вернется к нему во много крат. Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно. И прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят суку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, и насколько это важно, но Творец дал им, то есть Он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно. Ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
4: Раф, если действительно я это понял, но я говорю о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
3: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь... Ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. Ну, немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях Рабаш пишет, говорить о важности Творца.
2: Ну, никовыше навор, миклала ли браха.
3: Будем надеяться, что перейдем от проклятия к благословению.
4: Если человек приходит, в конце концов достигает состояния преуспеть, отдавать. И в своей жизни, допустим, ему вообще нужно работать ради заработка.
3: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте. На твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи, получать ради получения, отдавать ради получения? Это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя... как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется. Стакан останется стаканом, книга останется книгой. Изменится только намерение в человеке. И в результате этого придет, скажем, положительная энергия для всего мира, и даже для неживого, растительного и животного уровней. Даже после прихода Машиаха, то есть когда все в этом мире исправят свое намерение, на ради отдачи. Будут работать детские сады, и школы. Все будет, как сейчас. Конечно, нам понадобится меньше разных систем. Там тюрем, больниц, тому подобные вещи, которые сейчас нам необходимы, чтобы как-то исправить искаженное левое. Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. Все будет то же. Намерение изменит реальность. Благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия самые как бы далекие от намерения, через них будут ощущать противоположный, самый высокий край и вся эта лестница, она станет одной, цельной ступенью. А ты спрашиваешь меня, если у меня изменилось намерение ради получения на ради отдачи, и я утром пришел на свою работу, что? Как ты будешь относиться к начальнику? Как ты будешь относиться к работе? Конечно, ты будешь относиться иначе, твое намерение изменилось. Но действия, которые ты обязан выполнять на работе, ты будешь выполнять те же. Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом. Но сейчас, если ты не будешь их делать или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь в будущем мире и так далее, тогда ты будешь делать их из осознания, что я не способен это делать.
4: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то человек приходит к какому-то состоянию.
3: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
4: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решать?
3: Я не знаю, о чем ты именно говоришь. Я жил с человеком, который был очень высоко над Махсумом. И по его внешним действиям я не видел ничего особенно странного. Были вещи, которые меня удивляли. Например, я хочу зайти в один магазин, спросить, сколько это стоит, потом в другой магазин, потом в третий, и выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Были ситуации, когда он не разрешал мне этого делать. Почему? Это ты обкрадываешь человека во мнении. Ты вводишь человека в заблуждение. Ты входишь в магазин, спрашиваешь, он думает, что ты пришел купить. Но ты пришел только получить от него, не дав ничего взамен, получить информацию об этом и о том. И были случаи, когда он не позволял. Были случаи, когда да, но были и когда нет. Зависело от того, принято так делать или нет. Он был очень тщательно относился в этих состояниях. Но эти вещи пока не для нас. Ему, скажем, было важно, я уже приводил этот пример, был период, когда платили налог на машину, то есть ты на 2 года вкладываешь какую-то большую сумму денег. Я не помню, как точно. Я хотел купить машину.
4: Добровольный заем, что-то.
3: Да, что-то такое. Ты даешь государству деньги где-то на 2 года. Я помню, что вдруг машина должна была обойтись мне на 14 тысяч шекелей дороже. Я сказал ему, посмотрите, что происходит. Государство берет еще 14 тысяч шекелей. Кроме того, что половина стоимости машины, это и так из их налогов. Он сказал, ну и что? Вот так, как будто... Ну, это же государство берет. Не знаю, у него был иногда такой странный для меня подход к таким вещам. Но эти вещи, которые обычно внешний человек не видит и не чувствует, и намерения, с которыми я захожу в магазин спросить так или иначе, и плачу за машину, покупаю или не покупаю, все это были внутренние вещи, снаружи бы ты не увидел ничего. Я не понимаю, не было над чем смеяться или чему-то радоваться или плакать, исходя из его действий. Был обычный старик. Абсолютно обычный. Поэтому я не понимаю, где на твоей работе или в каком-то месте, где ты находишься, можно увидеть, что ты ради отдачи или ради получения действуешь. Вся эта работа, она внутренняя. Самое внутреннее из всего, что есть в человеке. И я не думаю, что ты, где, там, где ты находишься, буквально полностью открываешь себя и выносишь снаружи все, что есть у тебя внутри. Даже если захочешь, тебе этого не позволят сделать. Никого это не интересует. Короче говоря, это не проблема.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
3: Много воодушевления от урока. Мы слышали, насколько важно нам впечатляться от товарищей. Товарищ, он как ангел, он встает ночью, чтобы дать мне духовное воодушевление. И наша работа всегда в двух противоположных линиях. Каждый раз мы должны раскрывать, что нам не хватает важности духовного, исходя из того, что по пути важности мы хотим это раскрывать в товарищах, и две эти точки, с помощью них мы можем принести к молитве.
4: Там был акцент как раз на через положительное. Раф сказал, чтобы не путаться, идти все время через положительное. И человек, Творец знает, когда дать нам негативное, но наша работа всегда работает через положительное по отношению к Творцу и к товарищам, по отношению к первоисточникам. И много примеров Рава, много личных особенностей, его примеров с Рабашем, что нельзя обворовывать человека в его мнении, и что есть разные вещи, которые каббалист чувствует так или иначе, и эти внутренние ощущения тонкие, которые есть у каббалиста,
3: Продолжая это, даже воодушевление от того, что у нас есть честь сидеть и слушать выяснение каббалиста, воодушевление от пути. Это очень важно. Я слышал о чувствительности, которую человека будет относительно товарищей, насколько он должен принижать себя для того, чтобы он смог воспринять от них величие. Я слышал, что нужно говорить о важности цели, но намного важнее давать пример. Был совет, что если я не вижу воодушевление от товарищей, нужно собрать несколько товарищей и, ничего не говоря, просто без слов давать пример молчаливый. И вообще такой взгляд, такой подход каббалиста, если товарищ находится в состоянии, когда ты не видишь от него величия, то относиться к этому как к товарищу, который упал с 10-го этажа и сейчас находится без сознания, и нужно ему помочь вернуться в сознание. То есть все это по пути позитивному, четкому. И у нас есть возможность сидеть здесь, есть честь находиться здесь и слышать эти вещи, и созревать в них вот так.
4: Давид нам пишет, только при условии, когда группа будет большой в моих глазах, и я буду маленький по отношению к ней, что то, что они делают и выполняют, и как они работают, как они вообще, что они делают в своей жизни, для меня это будет на самом деле очень большим примером. Люди, которые жертвуют собой ради духов. Зор написал во время урока, если эти две противоположные точки, первое, что я не способен на это, а второе, что это очень важно, так в результате напряжения между ними есть у меня внутренний крик, почему у меня этого нет. Есть там же хорошее определение усилия, что это старание сделать усилия по отдаче, когда я вижу, что это, что я не способен на это. Я не понял этого определения, но это меня впечатлило. Также пример, не помню, это видео дел, что они дали свои планы и требовали ресурсы. Не знаю, что там транслируют конгресс или встречу. Это хорошо, что они... Это показатель того, что они хотят подняться, но они должны достичь намерения к этому и как бы рекламировать его. И тот, кто совершает такое действие и рекламирует как бы свое намерение, что он хочет сделать это лучше для группы, он... Так тот, кто... рекламирует, получит 10 раз больше, намного больше того, что просто.
3: Да, говорилось о поведении во внешних разных обществах, какие бы они ни были большие по своему статусу. Мы не должны себя отменять в нашем мнении. И наша важность нашего подхода и ту важность, которую они транслируют.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Урок учения десяти сферот. Мы послушаем сейчас очень особенный урок Рава. Урок, направляющий нас на внутреннюю работу между нами, потому что мы видим иногда в учении десяти сферот как бы много разных технических потребностей, разные геометрические фигуры, но Рав учит нас видеть там внутреннее качество, глубокое намерение, духовный посыл, который стоит за каждой фигурой, за каждым объяснением, за каждым выражением. Давайте попробуем услышать Рава, пропитаться этим, и потом будем говорить об этом, и мы подготовим себя с книгой «Учение десяти сферот», первый том, первая часть, страница 8 на иврите, Ари, пятый пункт. Начинаем урок.
1: Ну что у нас еще есть?
0: Пятый пункт Ари. Прочитаем пятый пункт. Поскольку свет, а причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем фигура круга. И этой равномерности нет в четырехугольнике с выступающим прямым углом и в треугольнике, и, следовательно, в других фигурах, потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Двухсотая сноска проясняет форму кругу, круга. Трехсотая сноска поясняет квадрат.
1: Тоже другая фигура. Что она?
0: Пояснение. Если бы там были различимы верх и низ, правое и левое,
1: все есть в квадрате,
0: то это выразилось бы в виде четырехугольника, в котором имеются четыре стороны, представляющие собой название четырех стадий. Но это было не так, а в виде круга, где нет этих состояний.
1: До сокращения. После сокращения, когда четвертая стадия сокращает себя и начинает судить о себе, насколько она близка или далека от света, и в каком виде она может уподобиться свету, тогда она начинает видеть в предыдущих ей свойствах. Если я обрету свойства бины, я буду в таком виде близка к Творцу. Если я обрету свойства хохмы, я буду в таком виде близка к Творцу. И тогда она рисует для себя четырехугольник. Если буду так, это будет так. Она уже относится к этим свойствам, но со своей стороны, да? Потому что сами эти свойства нет у них ни право, ни лево, ни низа, ни верха. Они же круглые, да? Нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, хума, бина, зе, рампин, малхут. Пять кругов. Только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства, чтобы выразить себя в подобии выше. Тогда начинает уже быть картина четырехугольника. Да.
0: Арнольд из Хайфы спрашивает, что такое свет бесконечности.
1: Есть у него учение десяти сферот. Пускай откроет словарь. Давай перейдем к словарю. Мы на самом деле давно уже читали, уже не все ведь определения читали. Стоит нам, вскоре мы закончим первую часть. Что такое свет бесконечности? Есть у нас?
2: Мало. Да?
1: Что нет? Но все давайте поищем, в чем проблема. Идем в таблицу вопросов для определения понятий, терминов. Я не вижу здесь света бесконечности. Света бесконечности нет. Но что поделаешь? Мы, может быть, должны искать это определение в другом месте. Свет бесконечности — это свет, который наполняет кли, Малхут, которая пока еще не делает никаких ограничений на себя и не отличает все свойства, которые находятся вне. Мне и тогда свет наполняет ее равномерно, согласно ее желанию. Мы говорим о свете только всегда исходя из кли, и тогда он наполняет ее в таком виде, в такой реакции с ее стороны равномерной. И это называется светом бесконечности. Малхут в этом чувствует, что она наполнена без всякого различия между виютом и ступенями, между хасадим и хохмой, но все желания в ней, все пространства в ней наполнены светом. И не остается у нее никакого хисарона ни в качестве, ни в количестве, если можно так сказать, чтобы было понятнее. Никакого хисарона, недостатка, чтобы раскрылся, что не достает ей. Это называется эйнсоф, бесконечность. Мы говорим о бесконечности в таком виде, как всегда в науке Каббала. По сути, по свойству, это не бесконечное количество, когда я не знаю, что это. Все в отношении места не ограничено. Мы не говорим в духовном, нет у нас величины, да? Духовное — это качество. Так если мы говорим о бесконечности, нет никакого различия в ступенях. Нет конца и окончания ни в чем качественного. Мы должны все больше и больше думать, как мы всегда будем воспринимать эти картины как качественные. Иначе эти картины, они не будут нам во благо. Есть люди, которые говорят: зачем же ты рисуешь? Потому что это материализует человека и делает трудным продвижение. Это он представляет себя в виде рисунка. Насколько человек больше продвигается, он должен все больше и больше видеть в рисунке отношения, скажем так, таблицу качеств и только. И тогда это поможет ему и в нашей жизни, во всем, что он думает и хочет видеть качество. Мы также и в нашей внутренней работе, мы не работаем, как сказать, изображениями. Мы работаем с качествами, с желаниями. Я работаю с намерениями. Намерением называется качество действия. И это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Еще раз, мы все время работаем по качеству. Мы должны подняться с уровня рисунка, с уровня действий к уровню намерений, свойств, качеств. И поэтому Бааль Сулам дает нам определение, как он говорит, в порядке учебы. Он говорит: изучи сначала внутреннее, то, что пишет Ари, где он там говорит о вопросах-ответах. На 44-й странице, где у нас? Ну-ка, найдите мне поскорее здесь. И должен сначала выяснить, посмотреть истеклут немит, внутреннее созерцание о том,

0: понятием. Круг. Я не работаю с кругом, я работаю с качеством, что круг — это без развлечений и так далее. Есть в этом очень большая работа, но это очень благословенная, я бы сказал, работа, потому что человек от этого начинает прилеплять себя в каждом слове к духовной форме. Буквально он силой вводит себя в это поле силы качеств, свойств, которые называются духовным. Да.
1: Какая разница между первой стадией и четвертой? Первая стадия определяется бесконечностью, и четвертая стадия тоже полностью наполнена бесконечностью. Какая разница между ними?
0: Разница между ними в желании, которое есть в первой стадии, в четвертой, насколько это желание отделяет себя относительно центральной точки, различает. Пока не образуются все эти круги, до четвертой стадии нет никого, кто бы сказал тебе, что эти круги выходят и что эти круги ближе или дальше от центра.
2: Ну,
0: давай закончим.
1: Орпними, 400-я сноска, проясняет фигуру треугольника. Фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии, отсутствует четвертая, то есть только три стороны — верхняя, правая и левая. И отсутствует нижняя сторона, это называется фигура треугольника.
0: Еще раз,
1: фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии.
0: Три стадии.
1: И отсутствует четвертая. То есть только три стороны. Верхняя, правая и левая. И не хватает там нижней стороны. Это называется треугольник.
0: То есть он изображает треугольник таким образом, да? Перевернутым к низу, да? По всей видимости. Ну, давайте посмотрим в определение. Бесконечность есть в 74-м вопросе. Ну, нашли, пожалуйста.
1: Вопрос 76. Что означает имя Эйнсов? Вопрос 76. Что такое Эйнсов? До сокращения название Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: Еще раз.
1: Что означает имя Эйнсов? Ответ. До сокращения названия Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: То есть нет конца получению света, возможности принять свет. Поэтому до сокращения так называется четвертая стадия. И еще.
2: Айндалит Гамкин Шаяхлиза. Вакаша.
0: 74-й тоже относится к этому. Пожалуйста.
1: 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа это то, что все состояния,

0: представляющие той реальности, что перед нами уже предопределены и существуют в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, и это называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера, Асия, нисходящие из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
1: נקרא שוב הגדרה עין, שאלה עין דלד. מהם בית העיקרים?
0: Еще раз, 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющее той реальности, что перед нами, это уже предопределено и существует в бесконечности во всем своем конечном совершенстве. Что называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цира, Асия, нисходящая из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
2: В соответствии с тем, что мы говорили, что все находится в бесконечности, и все исходит оттуда, то есть что все находится в бесконечности, имеется в виду, несомненно, все, но только чтобы раскрыться относительно нас, когда мы обладаем келим, недостатками, и все можем воспринять только в разнице между черным и белым, а разнице в движении, покое и так далее. Поэтому получается, что мы воспринимаем бесконечность в конечном виде. Мы должны относительно чего-то измерять себя, поэтому в бесконечность она не воспринимаемся. Мы должны выйти из бесконечности и почувствовать все различия, которые только есть во всех свойствах, что в бесконечности, мы делаем на них сокращение, ограничение и определение, и деление. Таким образом мы проверяем, видим, изучаем, включаем в себя все их, пока не возвращаемся к этому состоянию, и тогда чувствуем его бесконечно во всей сумме этих определений, как какой-то большой интеграл всего. И это исходит, конечно же, из нашей ограниченности, потому что мы не творец, и поэтому не можем воспринять того, у чего нет границ. Но в конечном счете, в изучении всех ограничений и ступеней, когда мы соединяем все ступени в конце исправления, мы удостаиваемся, безусловно, состояния бесконечности. Есть несколько примеров в нашем мире, когда, скажем, мы выходим в пространство, мы не знаем, где право-лево, где вверх-вниз. Если мы находимся в космосе, мы летим в каком-то с какой-то скоростью, или в самолете я лечу, я не чувствую, что я лечу, он летит, а я нахожусь сам по себе тоже. То есть я всегда должен себя измерить относительно что-то, чего-то другого, нахожусь ли я в покое или в движении, в особенности, когда мы, согласно Эйнштейну и Ньютону, разница между ними, если человек движется с постоянной скоростью, он никогда не может увидеть скорость, но только по отношению того, если измеряет себя относительно чего-то другого. Он сможет измерить внутри себя только изменение скорости, ускорение, потому что для этого есть у него внутренние келим, инструменты, и изменения в его свойствах. Но если никакие свойства не изменяются, он не знает, где он находится, как бы в космосе. Поэтому если бы наши решимот не обновлялись каждую секунду, мы бы никогда не чувствовали, что мы живем, но только обновление решемот дает нам это ощущение. И по мере того, насколько они противоположны, эти решемот, это дает нам разные, большую разницу между решемот цвета и клей. Мы чувствуем более, больше чувствуем, жизнь более чувственная становится. Так же, как решивота алеф, бет, гимель, далит, нежелательное животное, говорящее. Есть тогда в нем различия.
0: То есть четыре стадии, они уже существовали в свете бесконечности и только раскрываются.
2: Конечно же, все находилось в свете бесконечности, и нет больше, чем свет бесконечности. Все остальное только раскрывается относительно нашего восприятия. И только можно сказать, что все миры, они не существуют, но только относительно творения. И бесконечность тоже существует только относительно творения. Но это находится под властью Творца. Творец хочет, чтобы это то, что творение получило от него. Поэтому бесконечность, все эти пять кругов, они существуют в совершенстве Творца. Тогда как постижение бесконечности, это уже относится к стороне творения. Оно делает сокращение, линию, меру, согласно мере получает и так проверяет бесконечность, то, что уготовил Творец. Ну, на этом завершим. Да, и на предыдущем уроке мы видели, что Рав много говорил о намерении. Короткая цитата. В нашей внутренней работе мы не работаем с рисунками. Я работаю с качествами, я не работаю с желаниями, работаю с намерениями. Намерение — это называется качеством действия, и это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Спасибо Несси, что послал эту цитату, очень красивую. И я помню, что есть у нас, напоминаю, особая обязанность, что человек искал вопросы, когда мы работали с ТЭС. Иногда, и это трудно, потому что название может быть одно, и в содержании Бальсалам не пользуется этими понятиями, поэтому нужно читать и вопрос, и содержание, и тогда можно прочитать вопрос, например, 74-й. Но давайте все-таки почитаем немножко вопросы из ТЭС. Давайте откроем 34-ю страницу, Ламет, 32-ю, Ламет Бет. Ламет Бет, 32-ю страницу. Это таблица ответов для понятия терминов. Вопрос 37. Что такое треугольник, например, да? Что такое треугольник? Это ступень, в которой только три первые стадии желания. Треугольник — это ступень, в которой есть только три первые стадии желания. 37-й вопрос. 36-й вопрос. Что такое четырехугольник? Мируба — ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. В треугольнике только три первые стадии желания. В четырехугольнике — ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. И вернемся. 41 на 33 странице Ламет Гимель. Смотрите, что значит круглый, оголь. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, оно, желание получать, считается круглым. Подобно круглой фигуре в материальном, где неразличимы вверх и вниз. Эти четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние вверх и вниз. Это называется круглый. Еще определение. Посмотрите. 26 на 32 странице.

0: 26. Хав глав.
1: Ашвата цура шелехтацон.
0: Что такое верх? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Еще раз, что такое верх лемала? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Теперь вопрос 29. Что такое низ? Тот, кто хуже другого по достоинствам, считается ниже другого.
2: Итак, друзья, мы хотим сейчас услышать вас, чтобы мы не забывали о намерении. Даже когда мы слышим то, что товарищ сейчас спрашивает, мы хотим подключиться к хисарону товарища. Мы находимся здесь в совместной работе. Давайте почувствуем внутреннюю часть того, что каббалист хочет передать нам, и давайте войдем в это состояние подобия, чтобы этот материал на нас подействовал.
0: Мы слышали сейчас много бесконечности. Я видел в вопросе 75, он дает хорошее объяснение о связи бесконечности со светом, с кли. Еще особый аспект, может быть, можно почитать.
2: Да, 75-я сноска. Что означает «Он и имя Его едины»? Он указывает на свет, имеющийся в бесконечности, имя Его указывает на находящееся в бесконечности желание получать, называемое Малхут бесконечности. Единый указывает, что неощутимо там какое-либо различие между светом, названным Ом, и кли, названным имя Его. Но все это свет. Это связывается у нас с чем? С фигурой круга, верно?
3: Дуди.
0: Для чего нам нужно то, что он пишет здесь, все эти формы, как круг, треугольник, четырехугольник, что это нам добавляет? Значит, что четыре стадии называются четырехугольниками, три стадии — треугольник. Что добавляют нам эти формы? Михаил. Раф объяснил на уроке, что это отношение. Вначале Малхут была в форме круга. В форме круга нет ни верха, ни низа, нет ни права, ни лево, а есть только причина и следствие. То есть от кетера, хохма, бина, так мы доходим до центра, и это Малхут. И нет разницы по важности. Затем Малхут начинает. Я просто говорю то, что Рав сказал более-менее на самом уроке, начинает думать, как она уподобляет себя свойствам Творца, которые в ней, ведь она обрела эти свойства. И если она обрела свойства бины, как я уподобляюсь бине, как я уподобляюсь хохме, как я уподобляюсь зерампину, и это уже строит формы. Например, на предыдущем уроке мы видели линию, да, ты помнишь линии, и Рав рисует ее по диагонали, не прямо, а по диагонали. Это признак, признак, например, буква Алиф, там тоже линия по диагонали. Это говорит нам о первом сокращении. Так каббалист воспринимает и треугольник, и четырехугольник, где есть право-лево, есть важность наверху, как мы читали в определении, более важно, менее важно. Но это не форма, еще раз, это качество. Рав говорит, что это качество, но нам для понимания в этом мире, когда мы привыкли таким образом, каббалисты как-то это приближают. Но это не каббалистическая геометрия, это разница в качествах.
2: Рав говорит, что это очень благословенная работа видеть качество в этом. Рав сказал, я не работаю с кругом, я работаю с качеством. Что такое круг? Круг — это там, где нет различий. И в этом есть большая работа, но эта работа, я бы сказал, очень благословенная, потому что человек тем самым начинает себя приближать к каждому слову в его духовном значении. То есть он силы помещает себя в поле сил и качеств, которые называются духовными. Пожалуйста.

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם
1: большое спасибо. Вся наша работа перейти из точки в линию, от линии к кругу, и затем к сфере. Так ли это и почему?
2: Да, мы учим, что мы находимся в бесконечности, Он и имя Его едины, мы были в круге, это было отношение Творца к нам, абсолютная отдача, то есть не было дефицита со стороны Высшего, и не было различия между ними. Затем написано, что Малхут в ее простом желании возникло желание подняться в своих ценностях. Она установила для себя сокращение, что отныне и далее она хочет быть в связи с Творцом и получать от него только через механизм, который называется экраны отраженного света, когда она делает это ради отдачи. И тогда она воспринимает Эйн-Сов, бесконечность, которую невозможно постичь, но она делает деление, сокращение, ограничения, экраны и все эти проверки в этой работе. В итоге, в нашей работе, да, мы приходим к интегралу всего, снова к кругу, снова к бесконечности, снова к состоянию Он, имя Его едины.
1: Друзья, все эти фигуры начинаются после сокращения. Смотрите, еще раз я читаю то, что Раф сказал, потому что эти свойства сами по себе, у них нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа. Они круглые, нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. Пять кругов, только причина и следствие. Когда малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь буду справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства для того, чтобы выразить себя в подобии Высшему. Тогда начинается уже картина четырехугольника, например.
2: Тес уравновешивает разум и чувства. Сейчас наше усилие, оно действительно задействует чувства. Это именно то, что Рав направляет нас на это. Видеть за словами и формами духовное качество. Мы сидим сейчас вместе в объединении, все мировое клей, и мы хотим почувствовать свечение из этой книги, чтобы это подействовало на нас, чтобы мы приблизились еще больше к Высшему, который сейчас хочет воздействовать на нас. Давайте сейчас быть в общем намерении, слушать каждого, не отдаляться от намерения, только добавлять к нему и так, чтобы свет действовал на нас. Давайте послушаем из мирового кли женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención. ¿Cómo nos elevamos a un grado que podamos?
1: Мой вопрос о намерении. Как можно подняться на уровень? На котором мы сможем постичь и почувствовать бесконечность, совершенство, единство, потому что согласно нашему взгляду, когда мы ограничены в нашем восприятии, это не просто понять это.
4: Нахон, а шлемухаль,
1: правильно, совершенство, когда мы кли получение, и мы можем почувствовать совершенство только в мере, и когда мы сравним себя с Творцом, насколько мы уподобились Творцу, так мы Высшему, так мы чувствуем совершенство. Раскрывается затем еще желание, и снова мы чувствуем, что это не совершенно. Раскрываются новые недостатки пространства, и нужно снова их наполнить, исправить, и снова почувствовать совершенство. И так до бесконечности. Но полное совершенство, как Рав говорит, вначале Малхут была в совершенстве, то есть все ее пространство, все было наполнено светом. Пока еще мы не в таком состоянии, но мы хотим в нем быть.
5: Флорида? Hi, friends. I want to focus in on this quality of a triangle because it seems.
2: Здравствуйте, друзья. Я хотел бы сосредоточиться на фигуре треугольника. Это удивительно, что из четырех стадий есть только три. Что происходит на этой ступени? Как может быть, что не хватает вот этой четвертой стадии? Я слышал от своего товарища Михаила Шапира, который тут сидит рядом, что Рав объяснил это таким образом, что Малхут поднимается в Бину, это значит, что нету четвертой стадии, это называется треугольник.
1: Верно. А Рав также начертил треугольник, как бы, что нет четвертой стадии. И также мы читали в определении, что такое треугольник, это ступень, на которой только три стадии первые желания. Три первые стадии, он говорит, без кетера, хохма, бина, зе, рампин. Пока еще нет малхут, верно?
0: Киев хад.
6: Так, дякую, товарищи. Вот мы говорили, что мы маємо сфокусуватись на намерах.
1: Спасибо, друзья.
6: А не на малюнках.
1: Мы говорили о том, что нужно сконцентрироваться на намерении, а не на рисунке. Как, например, треугольник. Но эта фигура, которую мы видим, рисунок, это, по сути дела, структура намерения, которую нам нужно выстроить. Как же это сделать?
2: Как выстроить намерение, то, что мы учим после сокращения, мы должны... То есть там есть деление, намерение ради получения, намерение ради отдачи, есть деление на добро и зло. Кстати, это связывается тоже со статьей, которую мы читали утром, что со стороны бесконечности нету добра и зла, все это деление, благословение или проклятие, все это началось с сокращения Малхут, которая выстраивает отношения с Творцом согласно этим ценностям, и решение Высшего обязывает Низшего. То есть когда Малхут приняла на себя решение, что она работает только с экраном, отраженным светом, она получает только ради отдачи, то и отношение Высшего к ней в соответствии с ее желанием. И в чем был вопрос, как мы выстраиваем намерения, как мы производим работу, я думаю, мы слышали на уроке, что у нас есть решимот, которые раскрываются все время из высших миров, и эти решимот продвигают нас, и благодаря этим решимот у нас есть решимот кли, решимот света, мы слышали, отрава, что именно разница между этими решимот, решимот и лапшут, решимот и авиют, решимот настоящего состояния и будущего состояния, дает нам вот это особое ощущение. Мы должны работать с этими решимот, с этими желаниями, и это похоже на ускорение, да, Раф? Привел пример, дал этот физический закон. Нахожусь я в самолете или в поезде, и окна закрыты, я не знаю, что происходит, и я не могу себя сравнить относительно чего-то, я не знаю, в какой скорости я нахожусь. Но именно ускорение, если я произвожу ускорение, тогда я могу почувствовать скорость. Поэтому тот, кто знает вот это железнодорожное дело, там есть тоже мера ускорения у поездов.
1: Влад, это вечный вопрос, когда изучаем ТЭС, всегда возникает вопрос, должен ли я понять разумом или достаточно мне намерения работать с ним. Нужно и на тем, и над другим работать. Если беру, я беру пример с Бальсулама, смотри, как он прикладывал усилия, чтобы написать ТЭС со всеми деталями, и также написал, что все должно быть словно сложено в коробочку памяти. Как Рав понимает и преподносит нам Бальсулама, Ари, и он тоже Он тоже чертит это, объясняет, и качественно, не только умозрительно, но и качественно. Я тоже хочу, чтобы все эти формы, все эти четырехугольники, треугольники, круги, чтобы я это почувствовал, и над этим келим уже можно выстраивать намерение. И важно и то, и другое, как мне кажется.
2: Послушаем френч. Спасибо, товарищи. Еще вопрос о намерении. То есть все эти рисунки, все каббалисты описали это Рабаш, Балясулам, Рав, и все, что делает каббалист, с намерением. Это не случайно.
7: Это
2: важно подходить к этому. Если мы это не понимаем.
1: Ты знаешь, это зависит, нет однозначного ответа. Ведь в тот период, в который ты видел, Рав все чертил. Здесь у нас в центре полно чертежей, которые Рав начертил. Но был уже период, когда он сказал, нет, вы должны искать эти ощущения внутри, в самих себе. Так иногда хорошо, чтобы было перед глазами что-то. И Бальсулам чертил, мы изучали Птиху, и он там нарисовал, как миры поднимаются один по отношению к другому или не сходят. Но иногда, ты знаешь, хорошо посидеть и поискать эти ощущения в себе. Где во мне Малхут? Как я хочу уподобиться? Чему хочу уподобиться? Я не хочу объяснять, потому что каждый внутри это чувствует. Поэтому и так правильно.
8: Buenos días, amigos. Una pregunta. La equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención, y eso despierta los reshimot. Porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia. Sientes un vacío.
2: Подобие свойств между высшим и низшим. Для этого нужно намерение. Но у нас нет намерения. Это то, что пробуждает решимот. Это то, что приводит к тому, чтобы ощутить опустошенность. Нет у нас намерения, но мы хотим, чтобы у нас было правильное намерение, поэтому мы сейчас все вместе давайте еще больше укрепим друг друга, чтобы у нас было больше намерений. Мы находимся в свете изучения учения десяти мирот, чтобы свет помог нам пробудить решимот, чтобы мы обрели это правильное намерение.
9: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
4: Лёля, тургум.
1: Перевода не было у нас.
9: Уподобиться Творцу.
2: Повторяется вопрос на иврите.
1: Да, она говорит, что и в человеке есть я, и есть часть Творца свыше. И когда я хочу, я должна уподобиться этой части, которая исходит от Творца, верно? Да, еще вопросы. Где Нир исчез?
7: Асав, пожалуйста.
2: Вопрос не совсем прояснённый. Я бы хотел спросить по характеру учёбы. Мы учили, что Малхут, когда поднимается в Бину, это то, что у него нет четвёртой стадии, это называется треугольник. Так я записал, так я слышал. Прежде мы учили, что подъём в одном из определений — это подобие свойств Творцу. Можно ли, то есть как бы в разуме, да, вот в этом внешнем, можно ли вообще думать, что подъем из Малхут в Бину, это называется действительно подъем, как и в определении, что это более подобие Творцу?
1: Да, конечно.
2: То есть можно связывать это, вот эту форму вверх-вниз.
1: Да, но здесь, может быть, говорится о втором сокращении, это нас запутает. Но по мере того, насколько Малхут хочет уподобиться свойствам высшего, 9-1, называется, что поднимается. Но в этом случае может быть, что Малхут поднимается в Бину, второе сокращение, не пользоваться получающим и кевелим.
2: Так как же не запутаться? Мы хотим продвигаться четко.
1: Нужно изучать там, где мы учим. Сейчас мы не говорили о втором сокращении, верно? Так нечего путаться. Учись именно там, где мы находимся. Смотри, наше знание гораздо больше, чем мы изучаем сейчас, потому что мы многие годы изучаем. Я не говорю о новых товарищах. Так ты начинаешь рассеиваться в разных направлениях. Но Раф учил нас, что мы учим именно там, где учим, и не рассеиваемся. Тогда ты будешь правильно знать, где находишься.
2: Спасибо.
4: Ну, микрофон Леорен.
10: Туда. Легабеа цурот.
2: По поводу форм, я помню, это не упоминалось в ТЭС, и мой вопрос, как это использовать, и почему сейчас это упоминается, есть круг Малхут Мира Бесконечности, да, или в других местах, но почему это... Почему это есть? Я думаю, что мы изучаем здесь принципы, как смотреть на то, что каббалисты нам описывают. Это может быть и геометрическая форма, и другие разные формы. Мы хотим, кроме вот этой формы, кроме чертежа, мы все время должны промывать себя текстом, быть тесно с ним связаны, значение слов. И то, что мы сейчас учим, стоит все время немножко читать в течение 10 сферот. Это формирует нас келим, так, чтобы мы не запутались.
1: Сообщение?
2: Итак, дорогие друзья, сообщение. Спасибо всем за особенный урок. Первое сообщение сегодня и каждый вторник в 19.30 до 9 вечера мы изучаем статьи Рабаша, урок переводится на все языки. И все ученики приглашаются подключаться. Мы рады пригласить вас на вечер впечатляющий на север Израиля. Приключение под названием «Каббала». Это будет завтра, 19 августа, зал «Альмок Хайфа». Ведущие и Гилад Шадмон, и Орен Леви. Приглашаются все жители Севера, можно приводить знакомых, родственников от 18 лет и выше. И линк на запись уже ждет вас в сообщениях. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью. Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинает с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил у нас желание и стремление хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца, и не пользоваться нашим желанием получать являющегося частью природы, которую дал нам Творец, У нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служение большому не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает ему, он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если Раби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что рав дает ему. Но если рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Получается, что если он служит большому, а природой заложено наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? Ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающий келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходят бедствия и блага». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относит к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И этот свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла, как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение проклятия». Получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения.

0: человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни. И у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме. И у него нет света, и у него нет духовной жизни. И нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
1: Поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение скрытия, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы удостоиться благословения, здесь недостает только намерения на отдачу. Здесь недостает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна. То есть или удостоился цель, называемое благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
0: И из сказанного поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит «вам» во множественном числе. Ведь тут есть понятие «дающего», и это Творец, и понятие «получающего». И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой, единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, ибо я даю вам одно. Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней, как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.

0: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду «получающие», где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится «со стороны дающего», он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря «которые я заповедую вам сегодня». Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
1: Карата Маамар Нелошамати.
2: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава Ре. Что такое проклятие и благословение в работе?
1: Ну, вымазы клада, вымазы браха.
2: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
0: Ну, ради отдачи, ради получения.
2: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
0: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то и ни другое.
2: Да, и что это?
0: Ну, написано, что это лолишма.
1: То есть
2: в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца. А когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В его силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если самолет выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
3: Он пишет на странице 82: «Работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие». Внизу, в строке «Работа». А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой: если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
1: Они цех.
2: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что у меня от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение. Он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждения, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни. Есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны, чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы, энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим, и я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы, это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать. Эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы. Действие ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все, все, все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилие.
3: Это действие он делает или нет?
2: Ты не можешь его сделать. Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывает, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, ну, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
3: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания, силы, входит в желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
2: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
3: Да. Видеть последнюю точку, которая в конце, перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю, перед концом.
2: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, я ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой.
1: Им
2: Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал. Внутрь действия ради отдачи, которую я совершил, там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, ну, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное — это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. В мире достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но тут есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
3: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок. И вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы они именно передо мной совершали хорошее действие. Так вот, явной, открытой форме, нескромно, а также говорили о важности окружения и важности Творца, так, чтобы я это слышал, а не то, чтобы каждый там был таким скрытым праведником. Вот и все.
2: Они даже могут говорить, но проблема во мне. Где та точка, на которую я надавлю и начну впечатляться? Что я должен делать?
3: Впечатлиться группой ты способен только при условии, что ставишь себя, принижаешь себя относительно нее.
2: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
3: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого, как он делает усилия, приходит 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек, ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером, что он как ангел относительно тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник.
2: Да. Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
3: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, и это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Позади, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всему миру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что-то самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что я делаю, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего, кроме этих крекеров. И чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия. Так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также внутренним распространением в самой группе.
2: Так группе, которая еще не очень духовное, это сразу становится окружающим?
3: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах, я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное, то есть моя основная цель не пострадала, а может быть, даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, в такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах, и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне поднять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну а если в течение дня я просто захожу там в разные места?
2: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне. Действительно, там хорошие люди, каждый сам по себе.
3: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
2: Ну, не очень духовные.
3: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
2: Да, но у них есть критика.
3: Ну, они хорошие, там человеческие качества обладают они, что... Что от хорошего есть у них? Какие качества? Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойной лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
2: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
3: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни, того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет. Ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли эта вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться в таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
2: Я хочу спросить.
3: Я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать, я должен участвовать в этом. Но нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества. Я должен принижать себя перед их идеалами.
1: Ну.
3: А что еще?
2: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
3: Ну, если даже не чувствую, что склоняешься у меня перед их мнением, тогда это еще хуже.
2: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
3: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
2: Ну, мне кажется, что...
3: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком, ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким? Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились? Так написано, да, Давид?
2: Я хочу спросить, ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
3: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и в благословении, когда мы поднимаемся над максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. После разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускаются в неисправленное получающее килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я и тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также я в этих желаниях нет единственного Творца, вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот, этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит к лишма, да.
2: Но все-таки немного ощущает.
3: Но все-таки, да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть ты хочешь что-то сделать ради... якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
2: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
3: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Байсалам пишет об этом при слове к учению 10 сферот, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. Но тебе это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом. Что действительно, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно, такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу, если бы я видел Творца, так все, может, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Справляет кли, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление только от окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что это настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление кли светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если у меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. То есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы, И как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. Все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Но лишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное. Тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
2: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
3: В лолишма ты на самом деле ничего не можешь делать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
2: Если я стараюсь,
3: ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Махсома. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
2: А как почувствовать вознаграждение?
3: Ну так тогда человек остается, ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать на большее, мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где-то заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы оно оказывалось достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил? Здесь есть много чего.
2: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
1: Ты знаешь,
3: что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое ты сделал, уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это не... Это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лолишма, это очень четкое такое, острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же. Так как ты ощущаешь это, и ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, о чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма. Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир. Да.
4: Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется...

0: что он пренебрегает и тобой, и другими. Как его направлять и его окружение к цели?
1: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко, нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Рэби рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, и я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот. Мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю. И сейчас он без сознания духовного, болен, буквально без сознания, я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Балисулам и Рабаш.
0: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
1: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы, может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.
0: Раф, как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, И как говорить о получении?
1: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео. Они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программу. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видео отдел сделал. Дали мне четкую программу. Это мы делаем, это то. И почему именно эти даты нам нужны? Это для Москвы, это для Америки, это для Литвы. Мы должны подготовить людей к этому. Буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет. И видно, насколько люди вовлечены в общее распространение. И это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают эти хорошие вещи с программой и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям. И тогда это вернется к нему во много крат. Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно. И прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят суку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, и насколько это важно, но Творец дал им, то есть он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно. Ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
0: Раф, если действительно я это понял, но я говорю о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
1: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь, ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. Ну, немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях

0: Ташуэль, им квар.
1: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте, на твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи, получать ради получения, отдавать ради получения? Это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется. Стакан останется стаканом, книга останется книгой. Изменится только намерение в человеке. И в результате этого придет, скажем, положительная энергия для всего мира, и даже для неживого, растительного и животного уровней. Даже после прихода Машиаха, то есть когда все в этом мире исправят свое намерение, на ради отдачи. Будут работать детские сады и школы. Все будет, как сейчас. Конечно, нам понадобится меньше разных систем. Там тюрем, больниц, тому подобные вещи, которые сейчас нам необходимы, чтобы как-то исправить искаженное левое. Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. Все будет то же. Намерение изменит реальность. Благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия, самые как бы далекие от намерения, через них будут ощущать противоположный, самый высокий край, и вся эта лестница, она станет одной, цельной ступенью. А ты спрашиваешь меня, если у меня изменилось намерение ради получения на ради отдачи, и я утром пришел на свою работу, что? Как ты будешь относиться к начальнику? Как ты будешь относиться к работе? Конечно, ты будешь относиться иначе, твое намерение изменилось. Но действия, которые ты обязан выполнять на работе, ты будешь выполнять те же. Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом. Но сейчас, если ты не будешь их делать, или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь

0: в будущем мире и так далее. Тогда ты будешь делать их из осознания, что я не способен это делать.
1: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то есть человек приходит к какому-то состоянию.
0: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
1: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решать?
0: Я не знаю, о чем ты именно говоришь. Я жил с человеком, который был очень высоко над Махсомом. И по его внешним действиям я не видел ничего особенно странного. Были вещи, которые меня удивляли. Например, я хочу зайти в один магазин, спросить, сколько это стоит, потом в другой магазин, потом в третий, и выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Были ситуации, когда он не разрешал мне этого делать. Почему? Это ты обкрадываешь человека во мнении. Ты входишь... вводишь человека в заблуждение. Ты входишь в магазин, спрашиваешь, он думает, что ты пришел купить. Но ты пришел только получить от него, не дав ничего взамен, получить информацию об этом и о том. И были случаи, когда он не позволял. Были случаи, когда да, но были и когда нет. Зависело от того, принято так делать или нет. Он был очень... тщательно относился в этих состояниях. Но эти вещи пока не для нас. Ему, скажем, было важно, я уже приводил этот пример, был период, когда платили налог на машину, то есть ты на 2 года вкладываешь какую-то большую сумму денег. Я не помню, как точно. Я хотел купить машину.
1: Добровольный заем, что-то.
0: Да, что-то такое. Ты даешь государству деньги где-то на 2 года. Я помню, что вдруг машина должна была обойтись мне на 14 тысяч шекелей дороже. Я сказал ему, посмотрите, что происходит. Государство берет еще 14 тысяч шекелей. Кроме того, что половина стоимости машины, это и так из их налогов. Он сказал, ну и что? Вот так, как будто... Но это же государство берет. Не знаю, у него был иногда такой странный для меня подход к таким вещам. Но эти вещи, которые обычно внешний человек не видит и не чувствует, и намерения, с которыми я захожу в магазин спросить так или иначе, и плачу за машину, покупаю или не покупаю, все это были внутренние вещи, снаружи бы ты не увидел ничего. Я не понимаю, не было над чем смеяться или чему-то радоваться или плакать, исходя из его действий. Был обычный старик. Абсолютно обычный. Поэтому я не понимаю, где на твоей работе или в каком-то месте, где ты находишься, можно увидеть, что ты ради отдачи или ради получения действуешь. Вся эта работа, она внутренняя. Самое внутреннее из всего, что есть в человеке. И я не думаю, что ты, где, там, где ты находишься, буквально полностью открываешь себя и выносишь снаружи все, что есть у тебя внутри. Даже если захочешь, тебе этого не позволят сделать. Никого это не интересует. Короче говоря, это не проблема.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Много воодушевления от урока. Мы слышали, насколько важно нам впечатляться от товарищей. Товарищ, он как ангел, он встает ночью, чтобы дать мне духовное воодушевление. И наша работа всегда в двух противоположных линиях. Каждый раз мы должны раскрывать, что нам не хватает важности духовного, исходя из того, что по пути важности мы хотим это раскрывать в товарищах, и две эти точки, с помощью них мы можем принести к молитве.
1: Там был акцент как раз на через положительное. Раф сказал, чтобы не путаться, идти все время через положительное. И человек, Творец знает, когда дать нам негативное, но наша работа всегда работает через положительное по отношению к Творцу и к товарищам, по отношению к первоисточникам. И много примеров Рава, много личных особенностей, его примеров с Рабашем, что нельзя обворовывать человека в его мнении, и что есть разные вещи, которые каббалист чувствует так или иначе, и эти внутренние ощущения тонкие, которые есть у каббалиста,
0: Продолжая это, даже воодушевление от того, что у нас есть честь сидеть и слушать выяснение каббалиста, воодушевление от пути. Это очень важно. Я слышал о чувствительности, которую человека будет относительно товарищей, насколько он должен принижать себя для того, чтобы он смог воспринять от них величие. Я слышал, что нужно говорить о важности цели, но намного важнее давать пример. Был совет, что если я не вижу воодушевления товарищей, нужно собрать несколько товарищей и, ничего не говоря, просто без слов давать пример молчаливый. И вообще такой взгляд, такой подход каббалиста, если товарищ находится в состоянии, когда ты не видишь от него величия, то относиться к этому как к товарищу, который упал с 10-го этажа и сейчас находится без сознания, и нужно ему помочь вернуться в сознание. То есть все это по пути позитивному, четкому. И у нас есть возможность сидеть здесь, есть честь находиться здесь и слышать эти вещи, и созревать в них вот так.
1: Давид нам пишет: только при условии, когда группа будет большой в моих глазах, и я буду маленький по отношению к ней, что то, что они делают и выполняют, и как они работают, как они вообще, что они делают в своей жизни, для меня это будет на самом деле очень большим примером. Люди, которые жертвуют собой ради духов. Зор написал во время урока: если эти две противоположные точки, первое, что я не способен на это, а второе, что это очень важно, так в результате напряжения между ними есть у меня внутренний крик, почему у меня этого нет. Есть там же хорошее определение усилия, что это старание сделать усилия по отдаче, когда я вижу, что это, что я не способен на это. Я не понял этого определения, но это меня впечатлило. Также пример, не помню, это видео дел, что они дали свои планы и требовали ресурсы. не знаю, что там транслируют конгресс или встречу, это хорошо, что они, это показатель того, что они хотят подняться, но они должны достичь намерения к этому и как бы рекламировать его. И тот, кто совершает такое действие и рекламирует как бы свое намерение, что он хочет сделать это лучше для группы, он, так тот, кто рекламирует, получит 10 раз больше, намного больше того, что просто.
0: Да, говорилось о поведении во внешних разных обществах, какие бы они ни были большие по своему статусу, мы не должны себя отменять в нашем мнении. И наша важность нашего подхода и ту важность, которую они транслируют.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: учение 10 сферот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем сейчас очень особенный урок Рава. Урок, направляющий нас на внутреннюю работу между нами, потому что мы видим иногда в учении 10 сферот как бы много разных технических потребностей, разные геометрические фигуры, но Рав учит нас видеть там внутреннее качество, глубокое намерение, духовный посыл, который стоит за каждой фигурой, за каждым объяснением, за каждым выражением. Давайте попробуем услышать Рава, пропитаться этим, и потом будем говорить об этом, и мы подготовим себя с книгой «Учение 10 сферот», первый том, первая часть, страница 8 на иврите, Ари, пятый пункт. Начинаем урок.
0: Ну что у нас еще есть?
1: Пятый пункт Ари.
0: Прочитаем пятый пункт.
1: Поскольку свет, а причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем фигура круга. И этой равномерности нет в четырехугольнике с выступающим прямым углом и в треугольнике, и, следовательно, в других фигурах, потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Двухсотая сноска проясняет форму кругу, круга. Трехсотая сноска поясняет квадрат.
0: Тоже другая фигура. Что она?
1: Пояснение. Если бы там были различимы верх и низ, правое и левое,
0: все есть в квадрате,
1: то это выразилось бы в виде четырехугольника, в котором имеются четыре стороны, представляющие собой название четырех стадий. Но это было не так, а в виде круга, где нет этих состояний.
0: До сокращения. После сокращения, когда четвертая стадия сокращает себя и начинает судить о себе, насколько она близка или далека от света, и в каком виде она может уподобиться свету, тогда она начинает видеть в предыдущих ее ей свойствах. Если я обрету свойства бины, я буду в таком виде близка к Творцу. Если я обрету свойства хохмы, я буду в таком виде близка к Творцу. И тогда она рисует для себя четырехугольник. Если буду так, это будет так. Она уже относится к этим свойствам, но со своей стороны, да? Потому что сами эти свойства нет у них ни право, ни лево, ни низа, ни верха, они же круглые, да? Нет в них ничего, только причина и следствие.
1: Кетер хухма бина зе рампин малхут.
0: Пять кругов. Только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства, чтобы выразить себя в подобии выше. Тогда начинает уже быть картина четырехугольника. Да.
1: Арнольд из Хайфы спрашивает, что такое свет бесконечности.
0: Есть у него учение 10 сферот. Пускай откроет словарь. Давай перейдем к словарю. Мы на самом деле давно уже читали, уже не все ведь определения читали. Стоит нам, вскоре мы закончим первую часть. Что такое свет бесконечности? Есть у нас? Что нет? Но все давайте поищем. В чем проблема? Идем в таблицу вопросов для определения понятий, терминов. Я не вижу здесь света бесконечности. Света бесконечности нет. Ну что поделаешь? Мы, может быть, должны искать это определение в другом месте. Свет бесконечности — это свет, который наполняет кли, Малкот, которая пока еще не делает никаких ограничений на себя и не отличает все свойства, которые находятся вне. И тогда свет наполняет ее равномерно, согласно ее желанию. Мы говорим о свете только всегда, исходя из кли, и тогда он наполняет ее в таком виде, в такой реакции с ее стороны равномерной. И это называется светом бесконечности. Малхут в этом чувствует, что она наполнена без всякого различия между виютом и ступенями, между хасадим и хохмой, но все желания в ней, все пространства в ней наполнены светом. И не остается у нее никакого хисарона ни в качестве, ни в количестве, если можно так сказать, чтобы было понятнее, никакого хисарона, недостатка, чтобы раскрылся, что недостает ей. Это называется эйнсоф, бесконечность. Мы говорим о бесконечности в таком виде, как всегда в науке Каббала. По сути, по свойству, это не бесконечное количество, когда я не знаю, что это. Все в отношении места не ограничено. Мы не говорим в духовном, нет у нас величины, да? Духовное — это качество. Так если мы говорим о бесконечности, нет никакого различия в ступенях. Нет конца и окончания ни в чем качественного. Мы должны все больше и больше думать, как мы всегда будем воспринимать эти картины как качественные. Иначе эти картины, они не будут нам во благо. Есть люди, которые говорят: зачем же ты рисуешь? Потому что это материализует человека и делает трудным продвижение. Это он представляет себя в виде рисунка. Насколько человек больше продвигается, он должен все больше и больше видеть в рисунке отношения, скажем так, таблицу качеств и только. И тогда это поможет ему и в нашей жизни, во всем, что он думает и хочет видеть качества. Мы также и в нашей внутренней работе, мы не работаем, как сказать, изображениями. Мы работаем с качествами, с желаниями. Я работаю с намерениями. Намерением называется качество действия. И это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Еще раз, мы все время работаем по качеству. Мы должны подняться с уровня рисунка, с уровня действий к уровню намерений, свойств, качеств. И поэтому Бааль Сулам дает нам определение, как он говорит, в порядке учебы. Он говорит: изучи сначала внутреннее, то, что пишет Ари, где он там говорит о вопросах-ответах. на 44-й странице. Где у нас? Ну-ка, найдите мне поскорее здесь. И должен сначала выяснить, посмотреть истеклут немит, внутреннее созерцание о том... И всегда должен изучать их, эти комментарии понятия, чтобы были, лежали как в коробочке, потому что нужно как следует помнить две первые части, и чтобы не было недостатка ни в чем, ни в каком понятии. Почему он говорит нам? Чтобы привести нас с уровня слов к духовным определением, что скрыто в этом слове, чтобы мы работали с внутренним понятием. Круг. Я не работаю с кругом, я работаю с качеством, что круг — это без развлечений и так далее. Есть в этом очень большая работа, но это очень благословенная, я бы сказал, работа, потому что человек от этого начинает прилеплять себя в каждом слове к духовной форме. Буквально он силой вводит себя в это поле силы качеств, свойств, которые называются духовным. Да.
1: Какая разница между первой стадией и четвертой? Первая стадия определяется бесконечностью, и четвертая стадия тоже полностью наполнена бесконечностью. Какая разница между ними?
0: Разница между ними в желании, которое есть в первой стадии, в четвертой, насколько это желание отделяет себя относительно центральной точки, различает. Пока не образуются все эти круги, до четвертой стадии нет никого, кто бы сказал тебе, что эти круги выходят и что эти круги ближе или дальше от центра.
2: Ну,
0: давай закончим.
1: Орпними, 400-я сноска, проясняет фигуру треугольника. Фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии, отсутствует четвертая, то есть только три стороны — верхняя, правая и левая. И отсутствует нижняя сторона, это называется фигура треугольника.
0: Еще раз,
1: фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии.
0: Три стадии.
1: И отсутствует четвертая. То есть только три стороны. Верхняя, правая и левая. И не хватает там нижней стороны. Это называется треугольник.
0: То есть он изображает треугольник таким образом, да? Перевернутым к низу, да? По всей видимости. Ну, давайте посмотрим в определение. Бесконечность есть в 74-м вопросе. Ну, нашли, пожалуйста.
1: Вопрос 76. Что означает имя Эйн Сов? Вопрос 76. Что такое Эйн Сов? До сокращения название Эйн Сов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: Еще раз.
2: Мау Хашем Эйн Сов. Чува.
1: Что означает имя Эйнсов? Ответ. До сокращения названия Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: То есть нет конца получению света, возможности принять свет. Поэтому до сокращения так называется четвертая стадия. И еще.
3: Айндалит Гамкин Шияхлизе. Вакаша.
0: 74-й тоже относится к этому. Пожалуйста.
1: 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющие той реальности, что перед нами, уже предопределены и существуют в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, и это называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмона, Целут, Брия, Яцера, Сия, нисходящие из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой. Еще раз, 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющее той реальности, что перед нами, это уже предопределено и существует в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, что называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам, Кадмон, Ацилут, Брия и Цира, Асия, нисходящая из Малхут бесконечности после сокращения, и все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
0: В соответствии с тем, что мы говорили, что все находится в бесконечности, и все исходит оттуда, то есть что все находится в бесконечности, имеется в виду, несомненно, все, но только чтобы раскрыться относительно нас. Когда мы обладаем келим, недостатками, и все можем воспринять только в разнице между черным и белым, а разнице в движении, покое и так далее. Поэтому получается, что мы воспринимаем бесконечность в конечном виде. Мы должны относительно чего-то измерять себя. Поэтому в бесконечность она не воспринимаемся. Мы должны выйти из бесконечности и почувствовать все различия, которые только есть во всех свойствах, что в бесконечности мы делаем на них сокращение, ограничение, и определение, и деление. Таким образом мы проверяем, видим, изучаем, включаем в себя все их, пока не возвращаемся к этому состоянию, и тогда чувствуем его бесконечно во всей сумме этих определений, как какой-то большой интеграл всего. И это исходит, конечно же, из нашей ограниченности, потому что мы не творец, и поэтому не можем воспринять того, у чего нет границ. Но в конечном счете, в изучении всех ограничений и ступеней, когда мы соединяем все ступени в конце исправления, мы удостаиваемся, безусловно, состояния бесконечности. Есть несколько примеров в нашем мире, когда, скажем, мы выходим в пространство, мы не знаем, где право-лево, где вверх-вниз. Если мы находимся в космосе, мы летим с какой-то скоростью, или в самолете я лечу. Я не чувствую, что я лечу. Он летит, а я нахожусь сам по себе тоже. То есть я всегда должен себя измерить относительно что-то, чего-то другого, нахожусь ли я в покое или в движении, в особенности, когда мы, согласно Эйнштейну и Ньютону, разница между ними, если человек движется с постоянной скоростью, он никогда не может увидеть скорость, но только по отношению того, если измеряет себя относительно чего-то другого. Он сможет измерить внутри себя только изменение скорости, ускорение, потому что для этого есть у него внутренние келим, инструменты, изменения в его свойствах. Но если никакие свойства не изменяются, он не знает, где он находится, как бы в космосе. Поэтому если бы наши решимот не обновлялись каждую секунду, мы бы никогда не чувствовали, что мы живем, но только обновление решимот дает нам это ощущение. И по мере того, насколько они противоположны, эти решимот, это дает нам разные, большую разницу между решимот света и кли. Мы чувствуем более, больше чувствуем, жизнь более чувственная становится. Так же, как решивот алеф, бет, гимель, далит, нежелательное животное, говорящее. Есть тогда в нем различия.
1: То есть четыре стадии, они уже существовали в свете бесконечности и только раскрываются.
0: Конечно же, все находилось в свете бесконечности, и нет больше, чем свет бесконечности. Все остальное только раскрывается относительно нашего восприятия. И только можно сказать, что все миры, они не существуют, но только относительно творения. И бесконечность тоже существует только относительно творения. Но это находится под властью Творца. Творец хочет, чтобы это то, что творение получило от него. Поэтому бесконечность, все эти пять кругов, они существуют в совершенстве Творца. Тогда как постижение бесконечности, это уже относится к стороне творения. Оно делает сокращение, линию, меру, согласно мере получает и так проверяет бесконечность, то, что уготовил Творец. Ну, на этом завершим. Да, и на предыдущем уроке мы видели, что Рав много говорил о намерении. Короткая цитата: в нашей внутренней работе мы не работаем с рисунками. Я работаю с качествами, я не работаю с желаниями, я работаю с намерениями. Намерение — это называется качеством действия, и это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Спасибо Несси, что послал эту цитату, очень красивую. И я помню, что есть у нас, напоминаю, особая обязанность, что человек искал вопросы, когда мы работали с ТЭС. Иногда это трудно, потому что название может быть одно, и в содержании Бальсалам не пользуется этими понятиями, поэтому нужно читать и вопрос, и содержание, и тогда можно прочитать вопрос, например, 74-й. Но давайте все-таки почитаем немножко вопросы из ТЭС. Давайте откроем 34-ю страницу, ламет, 32-ю, ламет бет. Ламет бет, 32-ю страницу. Это таблица ответов для понятия терминов. Вопрос 37. Что такое треугольник, например, да? Что такое треугольник? Это ступень, в которой только три первые стадии желания. Треугольник — это ступень, в которой есть только три первые стадии желания. 37-й вопрос. 36-й вопрос. что такое четырехугольник, меруба, ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. В треугольнике только три первые стадии желания, а в четырехугольнике ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. И вернемся. 41 на 33 странице Ламед Гимель. Смотрите, что значит круглый, оголь. Если нет различия верх-низ между четырьмя стадиями желания получать, оно желание получается считается круглым. Подобно круглой фигуре в материальном, где неразличимы верх и низ. Эти четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние вверх и вниз. Это называется круглый. Еще определение. Посмотрите. 26 на 32 странице. 26. Хав-глав. Что такое верх? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Еще раз, что такое верх лимала? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Теперь вопрос 29. Что такое низ? Тот, кто хуже другого по достоинствам, считается ниже другого.
1: Итак, друзья, мы хотим сейчас услышать вас, чтобы мы не забывали о намерении. Даже когда мы слышим то, что товарищ сейчас спрашивает, мы хотим подключиться к хисарону товарища, мы находимся здесь в совместной работе. Давайте почувствуем внутреннюю часть того, что каббалист хочет передать нам, и давайте войдем в это состояние подобия, чтобы этот материал на нас подействовал.
0: Мы слышали сейчас много бесконечностей. Я видел в вопросе 75, он дает хорошее объяснение о связи бесконечности со светом, с кли. Еще особый аспект, может быть, можно почитать.
1: Да, 75-я сноска, что означает «Он и имя Его едины». Он указывает на свет, имеющийся в бесконечности, имя Его указывает на находящееся в бесконечности желание получать, называемое Малхут бесконечности. Единый указывает, что неощутимо там какое-либо различие между светом, названным Ом, и кли, названным имя Его. Но все это свет. Это связывается у нас с чем? С фигурой круга, верно?
0: Для чего нам нужно то, что он пишет здесь, все эти формы, как круг, треугольник, четырехугольник, что это нам добавляет? Знать, что четыре стадии называются четырехугольниками, три стадии — треугольник. Что добавляют нам эти формы? Михаил. Раф объяснил на уроке, что это отношение. Вначале Малхут была в форме круга. В форме круга нет ни верха, ни низа, нет ни права, ни лево, а есть только причина и следствие. То есть от кетера, хохма, бина, так мы доходим до центра, и это Малхут. И нет разницы по важности. Затем Малхут начинает. Я просто говорю то, что Рав сказал более-менее на самом уроке, начинает думать, как она уподобляет себя свойствам Творца, которые в ней, ведь она обрела эти свойства. И если она обрела свойства бины, как я уподобляюсь бине, как я уподобляюсь хохме, как я уподобляюсь зерампину, и это уже строит формы. Например, на предыдущем уроке мы видели линию, да, ты помнишь, линия Ираф рисует ее по диагонали, не прямо, а по диагонали. Это признак, например, буква Алиф, там тоже линия по диагонали. Это говорит нам о первом сокращении. Так каббалист воспринимает и треугольник, и четырехугольник, где есть право-лево, есть важность наверху, как мы читали в определении, более важно, менее важно. Но это не форма, еще раз, это качество. Рав говорит, что это качество, но нам для понимания в этом мире, когда мы привыкли таким образом, каббалисты как-то это приближают, но это не каббалистическая геометрия, это разница в качествах.
1: Рав говорит, что это очень благословенная работа видеть качество в этом. Рав сказал, я не работаю с кругом, я работаю с качеством. Что такое круг? Круг — это там, где нет различий. И в этом есть большая работа, но эта работа, я бы сказал, очень благословенная, потому что человек тем самым начинает себя приближать к каждому слову в его духовном значении. То есть он силой помещает себя в поле сил и качеств, которые называются духовными. Пожалуйста.

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם
1: взяло время, но большое спасибо. Вся наша работа перейти из точки в линию, от линии к кругу, и затем к сфере. Так ли это и почему?
2: Да, мы учим, что мы находимся в бесконечности, Он, имя Его едино, мы были в круге, это было отношение Творца к нам, абсолютная отдача, то есть не было дефицита со стороны Высшего, и не было различия между ними. Затем написано, что Малхут в ее простом желании возникло желание подняться в своих ценностях. Она установила для себя сокращение, что отныне и далее она хочет быть в связи с Творцом и получать от него только через механизм, который называется экраны отраженный свет. И когда она делает это ради отдачи, тогда она воспринимает Эйнсоф, бесконечность, которую невозможно постичь, но она делает деление, сокращение, ограничение, экраны и все эти проверки в этой работе. В итоге, в нашей работе, да, мы приходим к интегралу всего, снова к кругу, снова к бесконечности, снова к состоянию Он, имя Его единое.
1: Друзья, все эти фигуры начинаются после сокращения. Смотрите, еще раз я читаю то, что Рав сказал, потому что эти свойства сами по себе, у них нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа. Они круглые, нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, Хохма, Бина, Зайран, Пин, Малхут. Пять кругов, только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь буду справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства для того, чтобы выразить себя в подобии Высшему. Тогда начинается уже картина четырехугольника, например.
2: Тес уравновешивает разум и чувства. Сейчас наше усилие, оно действительно задействует чувства. Это именно то, что Рав направляет нас на это. Видеть за словами и формами духовное качество. Мы сидим сейчас вместе в объединении, все мировое клей, и мы хотим почувствовать свечение из этой книги, чтобы это подействовало на нас, чтобы мы приблизились еще больше к Высшему, который сейчас хочет воздействовать на нас. Давайте сейчас быть в общем намерении, слушать каждого, не отдаляться от намерения, только добавлять к нему и так, чтобы свет действовал на нас. Давайте послушаем из мирового кли женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención. ¿Cómo nos elevamos a un grado que podamos?
1: Мой вопрос о намерении. Как el alcance de la можно su, подняться su на уровень?
3: Su uniformidad. Porque según nuestra
1: perspectiva, на котором мы сможем постичь и почувствовать бесконечность, совершенство, единство. Потому что согласно нашему взгляду, когда мы ограничены в нашем восприятии, это не просто понять это.
4: Нахон, а
1: шлемухаль, правильно, совершенство, когда мы кли получения, и мы можем почувствовать совершенство только в мере, и когда мы сравним себя с Творцом, насколько мы уподобились Творцу, так мы Высшему. Так мы чувствуем совершенство. Раскрывается с этим еще желание, и снова мы чувствуем, что это не совершенно. Раскрываются новые недостатки пространства, и нужно снова их наполнить, исправить, и снова почувствовать совершенство. И так до бесконечности. Но полное совершенство, как Рав говорит, вначале Малхут была в совершенстве, то есть все ее пространство, все было наполнено светом. Пока еще мы не в таком состоянии, но мы хотим в нем быть.
0: Флорида?
4: Hi, friends. I want to focus in on this quality of the triangle because it seems.
2: Здравствуйте, друзья. Я хотел бы сосредоточиться на фигуре треугольника. Это удивительно, что из четырех стадий есть только три. Что происходит на этой ступени? Как может быть, что не хватает вот этой четвертой стадии? Я слышал от своего товарища Михаила Шапира, который тут сидит рядом, что Раф объяснил это таким образом, что Малхут поднимается в Бину, это значит, что нету четвертой стадии, это называется треугольник.
1: Верно. А Раф также начертил треугольник, как бы, что нет четвертой стадии. И также мы читали в определении, что такое треугольник, это ступень, на которой только три стадии первые желания. Три первые стадии, он говорит, без кетера, хохма, бина, зе, рампин. Пока еще нет малхут, верно?
0: Киев хад.
5: Так, дякую, товарищи. От мы говорили, что мы маємо сфокусуватись на намірах.
1: Спасибо, друзья.
5: А не на малюнках.
1: Мы говорили о том, что нужно сконцентрироваться на намерении, а не на рисунке. Как, например, треугольник. Но эта фигура, которую мы видим, рисунок, это, по сути дела, структура намерения, которую нам нужно выстроить. Как же это сделать?
0: Эх, ливнот кавана. Бецем...
2: Как выстроить намерение, то, что мы учим после сокращения, мы должны... То есть там есть деление, намерение ради получения, намерение ради отдачи, есть деление на добро и зло. Кстати, это связывается тоже со статьей, которую мы читали утром, что со стороны бесконечности нету добра и зла, все это деление, благословение или проклятие, все это началось с сокращения Малхут, которая выстраивает отношения с Творцом согласно этим ценностям, и решение Высшего обязывает Низшего. То есть когда Малхут приняла на себя решение, что она работает только с экраном, отраженным светом, она получает только ради отдачи, то и отношение Высшего к ней в соответствии с ее желанием. И в чем был вопрос, как мы выстраиваем намерения, как мы производим работу, я думаю, мы слышали на уроке, что у нас есть решимот, которые раскрываются все время из высших миров, и эти решимот продвигают нас, и благодаря этим решимот у нас есть решимот кли, решимот света, мы слышали, отрава, что именно разница между этими решимот, решимот дает лапшут, решимот дает вьют, решимот настоящего состояния и будущего состояния, дает нам вот это особое ощущение. Мы должны работать с этими решимот, с этими желаниями, и это похоже на ускорение, да, Раф? Привел пример, дал этот физический закон. Нахожусь я в самолете или в поезде, и окна закрыты, я не знаю, что происходит, и я не могу себя сравнить относительно чего-то, я не знаю, в какой скорости я нахожусь, но именно ускорение, если я произвожу ускорение, тогда я могу почувствовать скорость, поэтому тот, кто... знает вот это железнодорожное дело, там есть тоже мера ускорения у поездов.
1: Влад, это вечный вопрос, когда изучаем ТЭС, всегда возникает вопрос, должен

0: треугольники, круги, чтобы я это почувствовал. И над этим келим уже можно выстраивать намерение. И важно и то, и другое, как мне кажется.
1: Послушаем френч. Спасибо, товарищи. Еще вопрос о намерении. То есть все эти рисунки, все каббалисты описали это Рабаш, Балясулам, Рав, и все, что делает каббалист с намерением, это не случайно.
2: Это
1: важно подходить к этому. Если мы это не понимаем.
0: Ты знаешь, это зависит, нет однозначного ответа. Ведь в тот период, который ты видел, Рав все чертил. Здесь у нас в центре полно чертежей, которые Рав начертил. Но был уже период, когда он сказал, нет, вы должны искать эти ощущения внутри, в самих себе. Так иногда хорошо, чтобы было перед глазами что-то. И Бальсулам чертил, мы изучали Птиху, и он там нарисовал, как миры поднимаются один по отношению к другому или не сходят. Но иногда, ты знаешь, хорошо посидеть и поискать эти ощущения в себе. Где во мне Малхут? Как я хочу уподобиться? Чему хочу уподобиться? Я не хочу объяснять, потому что каждый внутри это чувствует. Поэтому и так правильно.
3: Buenos días, amigos. Una pregunta. La equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención, y eso despierta los reshimot, porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia. Sientes un vacío.
1: Подобие свойств между высшим и низшим. Для этого нужно намерение. Но у нас нет намерения. Это то, что пробуждает решимот. Это то, что приводит к тому, чтобы ощутить опустошенность. Нет у нас намерения, но мы хотим, чтобы у нас было правильное намерение, поэтому мы сейчас все вместе давайте еще больше укрепим друг друга, чтобы у нас было больше намерений. Мы находимся в свете изучения учения десяти мирот, чтобы свет помог нам пробудить решимот, чтобы мы обрели это правильное намерение.
4: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
5: Лёля, ну тургум.
0: Перевода не было у нас.
1: Повторяется вопрос на иврите.
5: Да,
0: она говорит, что и в человеке есть я, и есть часть Творца свыше. И когда я хочу, я должна уподобиться этой части, которая исходит от Творца, верно? Да, еще вопросы. Где Нир исчез?
6: Асав, пожалуйста.
0: Асав.
6: Вопрос не совсем.

0: совсем прояснённый. Я бы хотел спросить по характеру учёбы. Мы учили, что Малхут, когда поднимается в Бину, это то, что у него нет четвёртой стадии, это называется треугольник. Так я записал, так я слышал. Прежде мы учили, что подъем в одном из определений — это подобие свойств Творцу. Можно ли, то есть как бы в разуме, да, вот в этом внешнем, можно ли вообще думать, что подъем из Малхут в Бину — это называется действительно подъем, как и в определении, что это более подобие Творцу?
1: Да, конечно.
0: То есть можно связывать это, вот эту форму, вверх-вниз.
1: Да, но здесь, может быть, говорится о втором сокращении, это нас запутает. Но по мере того, насколько Малхут хочет уподобиться свойствам высшего, 9.1, называется, что поднимается. Но в этом случае может быть, что Малхут поднимается в Бину, второе сокращение, не пользоваться получающими кевилим.
0: Так как же не запутаться? Мы хотим продвигаться четко.
1: Нужно изучать там, где мы учим. Сейчас мы не говорили о втором сокращении, верно? Так нечего путаться. Учись именно там, где мы находимся. Смотри, наше знание гораздо больше, чем мы изучаем сейчас, потому что мы многие годы изучаем. Я не говорю о новых товарищах. Так ты начинаешь рассеиваться в разных направлениях. Но Раф учил нас, что мы учим именно там, где учим, и не рассеиваемся. Тогда ты будешь правильно знать, где находишься.
0: Спасибо.
2: Ну, микрофон Леорен.
3: Туда. Легабеа цурот.
0: По поводу форм, я помню, это не упоминалось в ТЭС, и мой вопрос, как это использовать, и почему сейчас это упоминается, есть круг Малхут Мира Бесконечности, да, или в других местах, но почему это... Почему это есть? Я думаю, что мы изучаем здесь принципы, как смотреть на то, что каббалисты нам описывают. Это может быть и геометрическая форма, и другие разные формы. Мы хотим, кроме вот этой формы, кроме чертежа, мы все время должны промывать себя текстом, быть тесно с ним связано, значение слов. И то, что мы сейчас учим, стоит все время немножко читать в течение 10 сферот. Это формирует нас келим, так, чтобы мы не запутались.
1: Сообщение?
0: Итак, дорогие друзья, сообщение. Спасибо всем за особенный урок. Первое сообщение сегодня и каждый вторник в 19.30 до 9 вечера мы изучаем статьи Рабаша, урок переводится на все языки. И все ученики приглашаются подключаться. Мы рады пригласить вас на вечер впечатляющий на север Израиля. Приключение под названием «Каббала». Это будет завтра, 19 августа, зал «Альмок Хайфа». Ведущие и Гилад Шадмон, и Орен Леви. Приглашаются все жители Севера, можно приводить знакомых, родственников от 18 лет и выше. И линк на запись уже ждет вас в сообщениях. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью «Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинается с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, а либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил на желание и стремление хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца и не пользоваться нашим желанием получать, являющегося частью природы, которую дал нам Творец, У нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служение большому не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если рабби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что рав дает ему. Но если рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Получается, что если он служит большому, а природа заложена наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? А ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающий келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходит бедствие и благо». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относят к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла. Как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение и проклятие», получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения, потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, то место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «Я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет, там ничего среднего.
0: Ответ, что добрый, творящий добро, называется жизнью, если дают отдающие келим. Тогда можно находиться в слиянии с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которые называются благословением. Тогда как если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни, и у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме, и у него нет света, и у него нет духовной жизни, и нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
1: А поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение и скрытие, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы удостоиться благословения, здесь не достает только намерения на отдачу. Здесь не достает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна, то есть или удостоился цель, называемое благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
0: И из сказанного поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит «вам» во множественном числе. Ведь тут есть понятие «дающего», и это Творец, и понятие «получающего». И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, ибо я даю вам одно. Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней, как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.
1: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду получающие, где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится со стороны дающего, он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что Он указывает нам, говоря, которое я заповедую вам сегодня. Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
2: Карата Маамар Нелошамати.
0: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава РЭ. Что такое проклятие и благословение в работе?
2: Ну, вымазы клада, вымазы браха.
0: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
1: Ну, ради отдачи, ради получения.
0: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
1: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то, ни другое.
0: Да, и что это?
1: Ну, написано, что это лолишма.
2: То есть
0: в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В твоих силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если самолет выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
3: Он пишет на странице 82: «Работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие». Внизу, в строке «Работа». А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой. Если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
2: Они цех.
0: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что мне от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение. Он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждение, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни. Есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны. чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим. И я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы, это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать. Эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы, действия ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все, все, все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилием.
3: Это действие он делает или нет?
0: Ты не можешь его сделать. Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, Это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывает, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
3: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания, силы, входит желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
0: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
3: Да. Видеть последнюю точку, которая в конце, перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю перед концом.
0: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, это книги, авторы, все, что я слышу. Все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал, внутрь действия ради отдачи, которую я совершил. Там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное, это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. Или достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но тут есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
3: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок, и вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем,

0: Ты способен только при условии, что ставишь себя, принижаешь себя относительно нее.
1: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
0: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого, как он делает усилия, приходит 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек, ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером, что он как ангел относительно тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник. Да.
1: Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
0: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, и это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Ну, зайди, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всемиру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что-то самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего, кроме этих крекеров. И чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия. Так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также и внутренним распространением в самой группе.
1: Так, в группе, которая еще не очень духовная, это сразу становится окружающим?
0: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах, я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное, то есть моя основная цель, не по страдала, может быть, даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах, и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты. Здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти

0: на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне понять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут. Которые важны людям. Ну, а если в течение дня я просто захожу там в разные места...
1: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне, действительно там хорошие люди, каждый сам по себе.
0: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
1: Ну, не очень духовные.
0: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
1: Да, но у них есть критика.
0: Ну, не хорошие там человеческие качества обладают они, что от хорошего есть у них, какие качества. Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойным лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
1: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
0: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни, того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет. Ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли это вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться в таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
1: Я хочу спросить,
0: я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать? Я должен участвовать в этом? Ну, нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества. Я должен принижать себя перед их идеалами.
2: Ну, или ма?
0: А что еще?
1: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
0: Ну, если даже не чувствую, что склоняюсь своим мнением перед их мнением, тогда это еще хуже.
2: Ма.
1: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
0: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
1: Ну, мне кажется, что...
0: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком, ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким? Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились? Так написано. Да, Давид?
1: Я хочу спросить, ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
0: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и в благословении, когда мы поднимаемся над максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. После разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускается в неисправленное получающее килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я и тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также и я в этих желаниях нет единственного Творца. Вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот, этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит к лишма, да.
1: Но все-таки немного ощущает.
0: Но все-таки, да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть ты хочешь что-то сделать ради... якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
1: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
0: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Бальслам пишет об этом при слове к учению 10 сфер, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. Но тебе это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом. Что действительно, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно. Такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу. Если бы я видел Творца, так все, может, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Исправляет клей, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление от окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что это настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление клей светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если у меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. То есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы. И как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. И все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Но лишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное. Тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
1: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
0: В лолишма Ты на самом деле ничего не можешь сделать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
1: Я стараюсь.
0: Ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Махсома. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
1: А как почувствовать вознаграждение?
0: Ну так тогда человек остается, ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать, на большее мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где это заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы она оказывалась достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил? Здесь есть много чего.
1: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
2: Ты знаешь,
0: что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое сделал уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это не... Это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лолишма, это очень четкое такое, острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же, так как ты ощущаешь это, и ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, от чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма. Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир. Да. Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется, что он пренебрегает и тобой, и другими? Как его направлять и его окружение к цели?
3: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко, нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Рэби рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, и я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот. Мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю. И сейчас он без сознания духовного, болен, буквально без сознания, я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Балисулам и Рабаш.
0: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
3: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы. Может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.
0: Раф, как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, и как говорить о получении.
3: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео. Они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программы. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видео отдел сделал. Дали мне четкую программу. Это мы делаем, это то. И почему именно эти даты нам нужны? Это для Москвы, это для Америки, это для Литвы. Мы должны подготовить людей к этому. Буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет. И видно, насколько люди вовлечены в общее распространение. И это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают эти хорошие вещи с программой и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям. И тогда это вернется к нему во много крат. Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно. И прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят суку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, насколько это важно, но Творец дал им, то есть он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно. Ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
4: Раф, если действительно я это понял, но я говорил о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
3: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь... Ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. Ну, немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях Рабаш пишет, говорить о важности Творца.
2: Ну, никовыше навор миклала ли браха.
3: Будем надеяться, что перейдем от проклятия к благословению.
4: Если человек приходит, в конце концов достигает состояния преуспеть, отдавать. И в своей жизни, допустим, ему вообще нужно работать ради заработка.
3: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте, на твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи, получать ради получения, отдавать ради получения? Это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется, стакан останется стаканом, книга останется книгой, изменится только намерение в человеке. И в результате этого придет, скажем, положительная энергия для всего мира, и даже для неживого, растительного и животного уровней. Даже после прихода Машиаха, то есть когда все в этом мире исправят свое намерение, на ради отдачи. Будут работать детские сады и школы. Все будет, как сейчас. Конечно, нам понадобится меньше разных систем. Там тюрем, больниц, тому подобные вещи, которые сейчас нам необходимы, чтобы как-то исправить искаженное левое. Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. Все будет то же. Намерение изменит реальность. Благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия, самые как бы далекие от намерения, через них будут ощущать противоположный, самый высокий край и вся эта лестница, она станет одной, цельной ступенью. А ты спрашиваешь меня, если у меня изменилось намерение ради получения на ради отдачи, и я утром пришел на свою работу, что? Как ты будешь относиться к начальнику? Как ты будешь относиться к работе? Конечно, ты будешь относиться иначе, твое намерение изменилось. Но действия, которые ты обязан выполнять на работе, ты будешь выполнять те же. Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом. Но сейчас, если ты не будешь их делать или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь в будущем мире и так далее, тогда ты будешь делать их из осознания, что я не способен это делать.
4: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то есть человек приходит к какому-то состоянию.
3: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
4: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решить.

0: שלום חברים יקרים, שלום בוריס.
1: שלום, שמחים לראות את כולכם, שלום בנצי.
0: אנחנו ממשיכים ללמוד את מה שלמדנו היום בשיעור הבוקר, והוא מאמר רבש, מאמר מהו כללה וברכה בעבודה. אז אנחנו נתחיל עם קריאה של קטע מהמקור, וכמובן אנחנו מצפים לשאלות שלכם, כל מה שאתם רוצים לדעת, לברר את זה יחד איתכם, להתחבר למקור, להתחבר בינינו, למשוך מאור מחזיר למוטב. זהו. אז זה התוכנית שלנו למפגש הזה, יהיו לנו גם שאלות מתוך האינטרנט, ואנחנו רוצים להתחיל בקריאת המקור, וכמובן, תוך כדי זה, כמובן, תשימו סימני שאלה, ואנחנו נדע איך לשלב את השאלות שלכם. אז אנחנו מתחילים בקריאה של המאמר, מהו כללה וברכה בעבודה, ואנחנו מתחילים את הקריאה מקטע שמתחיל, ובזה נוכל לבאר את השאלה הגימל. אוקיי? אנחנו מתחילים את הקריאה שלנו, ממקום שנקרא, ובזה נוכל לבאר את השאלה הגימל, ואחר כך יש לנו קריאה בעצם רציפה, בלוק אחד. ובזה נוכל לבאר את השאלה הגימל, מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, ולפי שלמדנו, שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה הזו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאינסוף, שקיבלה את האור בכלי דקבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש בהאור. לכן עשתה צמצום שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום לתחתון. אז בהתחלה אומר לנו הרבש שטוב ורע,
2: Вначале говорит нам Рабаш, что добро и зло, и вот эта разница между добром и злом, ее нет в высшем. А цель творения — это только насладить творение. А откуда приходит вот эта разница между добром и злом? Она идет от Малхут мира бесконечности, из точки сокращения, когда она сократила себя из-за того, что хотела прийти к подобию свойств. И тогда она сделала различие между желанием получать и желанием отдавать. И мы продолжаем читать статью. Сейчас мы продолжаем там, где начинается.
0: נמשיך מנקודה זו, זה נמשך מנקודת הצמצום שהוא שורש הדין.
2: Это происходит из точки сокращения. С отрывкой это происходит из точки сокращения. Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, как есть у света. Поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли, на это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут. И поэтому сокращение относят к нижнему. Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И этот свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за самой этой точки. То есть и сам свет, который раскрывается в творении, в парцуфе, то есть внутренний свет, это уже является каким-то ограничением. Но со стороны Творца нет никакого ограничения. Мы продолжим читать. Это была первая часть. Мы хотели... То есть там Рабаш подчеркивает, что нет добра и зла, а причина различия между добром и злом — это сокращение, которое делает творение. Продолжаем. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи, и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получать ради получения. То есть с этого момента и далее, с момента сокращения, уже есть закон, что все парцуфы и миры, которые выходят после этого, выполняют закон первого сокращения, уже невозможно будет получать ради получения. И это называется злом. Продолжаем. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из-за того, что Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет. Продолжаем. Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла. Как сказано, до сокращения были он и имя его едины. То есть еще не было расстояния между светом, называемым он, и кли, называемым имя его. Но после сокращения желание получать стало различием по форме. То есть желание получать ради себя, это уже считается отдалением от Творца, от света. Переходим дальше. И отсюда поймем также и четвертый вопрос. До этого был третий вопрос. Из этого поймем четвертый вопрос. То, что написано «благословение и проклятие». Что такое благословение и проклятие? Получается, что между ними нет среднего. Нет чего-то среднего между благословением и проклятием. А в материальном мы как раз видим, что как бы есть что-то среднее, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что это должно быть место благословения, потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, это место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет ничего среднего. А ответ, что добрый и творящий добро называется жизнью. Если дают отдающий келим, тогда можно быть слитым с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которое называется благословением. Тогда как, если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни, и у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме, и у него нет света, и у него нет духовной жизни, и нет проклятия большего, чем это. Сейчас посмотрим, что происходит в материальном мире. В то же время в материальном мире мы на самом деле видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, он таков, что он обязан начинать со среднего состояния, то есть что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения. Это наша тенденция, направление, выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения. А поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть наша природа — это проклятие. Продолжаем читать. То есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение и скрытие, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить, а он хочет уйти оттуда. Поэтому обязано быть среднее состояние, называемое ло-лишма, что означает, что те действия, которые он производит, это действия по отдаче. Когда как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Но намерения на отдачу у него все еще нет. А поскольку от ло-лишма приходит к лишма, это и есть наше правило, да? Это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Как может быть среднее между этими двумя понятиями? Продолжаем. Ведь для того, чтобы удостоиться благословения, здесь недостает только намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть одна. То есть наша цель — это что-то одно, а не две вещи. А среднее вот это состояние, оно дополнительное нечто. Продолжаем читать. То есть или удостоился цели, называемой благословением, или, страшно подумать, не удостоился цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом. Итак, мы завершаем вот этот отрывок на том, что в конечном итоге мы должны прийти к слиянию с Творцом. Это и есть наша цель. И это, по сути, и есть то благословение. Боря, окончательное выяснение — это действительно вот это отличие между материальным и духовным. Он говорит, что в духовном это либо одно, либо другое, или ради отдачи, либо ради получения, либо святость, либо нечистость. А во время подготовки у нас часто бывает неопределенность, непонятно, что сейчас происходит, все как бы смешано. И мы это называем вот этим смешанным состоянием, средним состоянием.

0: когда еще не пришло время определения, мы тут или там. Давайте, может быть, сейчас посмотрим клип и уже просим вас задавать вопросы и продолжим это выяснение вместе. Давайте начнем с клипа номер один.
1: Рав,
0: в этом мире есть среднее состояние между благословением и проклятием. В этом мире это называется ради получения. Следующий мир называется ради отдачи. И между этими двумя нет перехода. Переход только в человеке, который может как бы находиться то тут, то там, когда это еще не на самом деле, а еще только ниже святости и клипы. До Махсома и снизу вверх у нас есть две линии — святость и клипа, то есть благословение и проклятие. Ниже Махсома нет настоящих благословения и проклятия, а то, что называется такие упражнения. Этот мир, который дан нам, чтобы мы подготовили себя немного, вот так приложили усилия, чтобы войти в истинную работу. То есть у нас тут нет ни святости, то есть ради отдачи, и ни клипы ради получения, то есть нет проклятия, нет ни того, ни другого. И поэтому то, что мы делаем, все можно. Мы ничего не делаем тут ни хорошего, ни плохого. Как дети, все можно. Все дозволено. Для младенцев, да? Ну, чтобы из этого чему-то научиться. А когда уже человек хочет приблизиться к истинным действиям, когда он тот, кто решает и действует, как взрослый человек в этом мире относительно младенца, он должен уже пройти определенные стадии обучения, подготовки, понятия, осознания, понимания, которые называются «от лолишма приходим к лишма». Это состояние до Махсома, к которому мы должны прийти. Борис, я уже вижу вопрос, который нам поступил. Татьяна спрашивает, если все приходит свыше, и массах дается свыше, то вопрос, что добавляет ман, который идет снизу, что задействует всю систему. То есть понятно, что все дается свыше, включая и реакцию нижнего. А когда нижний начинает просить, что нового происходит в системе, что вдруг все начинает работать, и тогда высший дает ему экран. Бенци, да, это действительно интересно. Нам сначала это выглядит странным, что все свыше, кроме трепета перед небесами, есть много таких изречений. Все выстроено относительно ощущения человека. Так творение ощущает, так они воспринимают реальность. Что есть высшее, что есть добро и зло, делает что-то нижнее или не делает. Нет, а может быть так, что все идет именно снизу, а свет находится в полном покое. Есть и такие осознания. То есть прежде всего нужно понять и помнить, что все относительно ощущения человека. Мы тут не занимаемся какими-то философскими мыслями и истиной в последней инстанции, что это так или иначе. Нет, наука Каббала в этом очень четко все определяет, что все определяется относительно ощущения человека. Вот так мы ощущаем. А тут, как мы поняли, есть очень много различных возможностей, много разных состояний, когда мы чувствуем, что мы определяем, что будет, и Творец нам дает место работать. Или мы чувствуем, что только Творец действует, а мы не можем. Есть много разных...

0: Женщина Испании, пожалуйста.
1: Buenos días, amigos. Buenos días, Клим Мундиал. Si lo lishma,
2: здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, мировой Кли.
1: Para salir definitivamente de la maldición y llegar a la adhesión con el Creador. Gracias.
2: Здравствуйте. Если лолишма — это среднее состояние, что мы должны, чего мы должны достигнуть, чтобы выйти из проклятия и прийти к слиянию с Творцом?
0: Да, именно так и есть. То есть это, по сути, наша работа, это вся наша духовная работа в переходе из лолишма к лишма. Это переход из того самого проклятия в благословение. Там Малхут определяется как проклятие, поскольку не желала быть в подобии свойств, и все исправления, которые мы должны сделать, вся эта важность, которую мы должны добавить, важность цели относительно группы, десятки, это все необходимо как раз для того, чтобы сделать этот переход в лишма и почувствовать, что отдача является самым важным. Кроме того, мы сами на самом деле не чувствуем, что находимся в каком-то проклятии, что-то, что портит нам жизнь. Нет, мы так не чувствуем. То есть нужно еще прийти к этому пониманию, чтобы понять, что мы чувствуем и желаем какого-то изменения. Чтобы, возможно, желание наше не изменится, наше намерение не изменится. Это понимание должно прийти, исходя из важности, величия, которое мы вырабатываем в работе с источниками, десятки. Свет работает и изменяет порядок важности, ценности. Начинается определенный внутренний поиск, кроме того, у нас есть первоисточники, и которые нам указывают на то, что да, действительно, вы находитесь в правильном переходе, в правильном процессе переходе к благословению.
2: Есть еще вопрос из Африки. Мы знаем, что все изменения происходят только от света, исправляющего нас. Без него не изменится наша природа. Да, это действительно так. А что мы можем сделать, если мы не можем быть там, где действует свет? На встречах десятки, на уроках и так далее. Как использовать... Вот я думаю, что тут вопрос в том, как находиться в тех местах, где свет действует. Если я правильно понял вопрос, то ответ. Прежде всего, да, вы правы. Свет находится везде. Как Бенце говорит, что все зависит от нашего восприятия реальности, от нашего усилия, и все человечество продвигается. Никто не стоит на месте. Ну, просто продвигается согласно определенному, да, своему порядку и темпу, согласно выходу Рашима. А мы хотим ускорить этот процесс. То, что мы прилагаем усилия во время подготовки, это уже усилие, это уже нас продвигает. То, что мы немного читаем первоисточники, это уже больше, чем люди, которые совершенно не находятся на духовном пути. А если мы хотим из этого извлечь максимум, то, конечно, урок, особенно утренний урок, это то место, где встречается все сообщество, и наши первоисточники, и учитель, который нас ведет, и мы можем притягивать свет. Это самое лучшее место, это верно. Ну, согласно вашему вопросу, если у меня не получилось быть на вопросе, на уроке, извините. Урок, прежде всего, на иврите это шиур, то есть порция. Эту порцию можно получить и после. Конечно, лучше всего, самое эффективное это находиться в реальном времени. Но есть еще уроки, на которых можно быть дневной урок, вечерний урок, можно потом прослушать. То есть это те точки, где есть больше света. Почему? Потому что собирается много товарищей, потому что мы читаем вместе первоисточники, пытаемся выяснить вместе. Это именно те действия, которые притягивают свет. Вы говорите и про встречи десятки, да? Это тоже то место, где притягивается свет. Любая возможность использовать методику, она действительно притягивает чуть-чуть больше света, чем обычно.

0: Есть много таких возможностей. И даже тот, кто не находится в самых сильных точках притяжения света, все равно продвигается, и все зависит от его выбора. Использовать те элементы методики, которые работают.
1: Женщина Франции.
2: Bonjour les amis, bonjour chers enseignants.
0: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, преподаватели. Мне немного сложно сформулировать вопрос. Рав нам сказал сегодня на уроке.
2: Il dit qu'une action corporelle n'est simplement une action liée à la matière ou à ce qui
0: est perçu par les cinq sens. Что все, что мы, то есть все, что мы воспринимаем только в пяти органах чувств, то, что касается тела, и что физическое действие — это то, что мы чувствуем в нашем желании получать. То, что я не понимаю, это желание получать, оно и выстроена на пяти органах чувств. Когда мы хотим почести, богатства, это свойство желания получать, которые в конечном итоге основываются на пяти органах чувств. Так когда Рав говорит о том, что физическое не связано с пяти органами чувств, то, что у желания получать есть дополнительные какие-то свойства, кроме пяти органов чувств. Как может быть, что у желания получать есть что-то, кроме пяти органов чувств? Мне тяжело себя объяснить, но я надеюсь, что вы сможете помочь.
3: Я бы, наверное, как предисловие к этому вопросу или ответу, посмотрел как раз ролик Рава, потом восполним недостающее, седьмой видеоклип Рава, поймем там суть наших действий, механических действий, земных, материальных. И вернемся к вашему вопросу. Седьмое видео. Какая разница, какое механическое действие я выполняю? Исправление, оно исправление намерения, а не исправление действия. Само физическое действие руками, оно ничего не меняет. Мир продолжает существовать так, как существовал. Что значит мир продолжает существовать, как и было, когда все выглядит точно так же, изменяется только лишь намерение? Для чего, ради чего мы делаем то или иное? И поскольку это намерение изменяется, то воздействует свет, возвращающий к источнику. И тогда наполняется мир благостью, изобилием, покоем. Но сама природа, стакан стоит за стаканом, книга останется книгой, только намерение в человеке изменяется. И как результат придет, ну, назовем это позитивной энергией, которая придет в мир и на неживом, и на растительном, животном уровне. И когда придет Машиах, Мессия тоже. Имеется в виду то же самое, когда будет полное исправление намерений. Будут работать наши школы и садики, и все будет так же функционировать, как сейчас. Нам, на самом деле, конечно же, потребуется гораздо меньше всяких вспомогательных систем, как больницы, тюрьмы, которых мы пока еще нуждаемся, для того, чтобы исправить хоть как-то искаженное. Левую линию. Но только намерение каждого изменяется. Ты будешь выходить на улицу, встречать тех же людей в тех же машинах, автобусах, но намерение будет меняться. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь и заплатишь, все будет то же самое. А намерение изменит саму действительность. Оно изменится. Из-за намерения в каждом из нас будет иное внутреннее состояние. Мы будем проживать через это материальное состояние, буду чувствуя духовное до самого высшего уровня, не будет нехватки ни в чем. Даже наоборот. Через эти объекты, через эти действия, самые, казалось бы, удаленные от духовного намерения, через них и через это все ощутят, смогут ощутить тот самый обратный край, обратный полюс духовный. И ты меня спрашиваешь, если у меня изменилось намерение на отдачу, я прихожу на работу, как я буду относиться к своему начальнику и к работе? Конечно, будешь относиться иначе. Намерение, оно ведь изменилось. Но действия, которые ты должен выполнять на работе, те же самые действия, будь то действия, ну, если это действия, которые, конечно, дозволены, да, есть такие, которые запрещены, преступные действия. Если ты не, сейчас не делаешь их из-за страха наказания, то тогда ты не будешь их делать уже из-за осознания, что это не несет добро в мир. Ну, можно из этого извлечь одну, может быть, важную фразу еще, пару фраз важных. Десятый отрывок. Благодаря намерению в каждом из нас будет совершенно иное внутреннее состояние. Через материальное люди смогут прожить духовное до самого высшего уровня, не будут не чувствовать в этом никакой нехватки. Более того, через, казалось бы, самые удаленные объекты и действия от духовного намерения, они почувствуют иной обратный им полюс. И весь этот уровень будет одним уровнем.
0: Я бы добавил, что вы говорили о пяти органах чувств, через которые мы чувствуем все, что приходит от Творца. А намерение — это то, что меняется. Можно сказать, что это шестой орган чувств. По-разному это описывают, но это совершенно другой подход. Да, мы должны использовать все, что у нас есть. Но, или то, чего пока нет, но мы хотим, чтобы у нас было, чтобы лучше соединиться с Творцом. И получается, что да, мы используем и пять органов чувств, но этого недостаточно. Почему? Потому что мы не готовы. А когда мы готовы, у нас появляются новые возможности. Women Unity 3.
1: Добрый день всем. Вот я хотела спросить, вот эти ограничения, мое ограничение в восприятии Творца. Я увидела, что оно напрямую зависит от возвеличивания товарищей. Все могут говорить, что этот товарищ великий, и может быть так, но пока я не сделаю усилия и сама вот это возвеличивание не сделаю, вот тогда начинается у меня раскрытие, как будто границы падают, рассыпаются. Это так?
4: Да,
0: я не совсем понял вопрос. Или нет вопроса, ты просто описываешь ситуацию.
1: Да, я хотела сказать, что вот это ограничение восприятия напрямую зависит от моего возвеличивания целей товарищей в пути. Не потому что мне кто-то покажет, а от того, что я делаю это великим.
4: Да,
0: в чем-то это верно, это определенный уровень развития, когда я вношу свою реакцию в эту систему. Пожалуйста, Украина.
4: Дорогие выкладачи, как дать величие Творца?
0: Дорогие преподаватели, как дать величие Творца товарищам, которые уже все видели и все знают? Хороший вопрос. Все видели, все видели, все прошли. Как сделать что-то, что их впечатлит?
3: Да, это такое состояние ощущается. Уже все видели, знают.
0: Да, 30 лет в пути, опытный солдат. Что, что можно сделать?
3: Ну вот вы сейчас, ты сейчас был в группах Европы и все равно увидел нечто новое. Я сейчас сижу с Бори, которого я знаю много лет. Я, тем не менее, смогу впечатлиться совершенно новыми его ощущениями, которые никогда не слышал, не чувствовал. Поэтому, как написано, есть разница между тем, что прочитать из первоисточника 100 раз или 101 раз. Если у нас было какая-то встреча десятки, я слышу еще что-то от товарища, от товарища. Раскрываю величие его точки в сердце. На самом деле все это не имеет границ. Наше впечатление, наша возможность вдохновляться бесконечно. Если мы говорим о наших пяти органах чувств, мы, конечно, слышим какие-то личные истории, но в общем наше воодушевление от того, как Творец действует через товарища, через подруг, как он ведет нас. Это дает нам огромную силу, мотивацию. Так поэтому в этом всегда есть что добавлять. Так устроил Творец, или как говорит нам Рабаш, всегда можно добавить настроением и духом. Товарищи.
0: Да, я думаю, что это одна из тех вещей, которая очень меняет подход, очень отличается, извините, подход тех, кто изучает Каббалу, и тех, кто не изучает. То есть всегда есть место для усилия. Твой опыт, он всегда остается с тобой. Но все нужно воспринимать как новое, потому что желание обновляется. То, что есть опыт, действительно, товарищи прошли много всего и слышат как будто бы одни и те же слова. Но сегодня желание новое. Уже немного по-другому, по-новому услышал урок. У него немного... Отличается ситуация в семье, на работе, и вдруг он услышит что-то, что ты даже сказал много раз, но тогда не было возможности услышать, а сейчас услышит. Мы обычно даем такие примеры с материальными желаниями, потому что это очень понятно. Я же не устаю каждое утро есть завтрак. Я ел и вчера, и позавчера, но желание обновляется, и ты естественным образом хочешь поесть, не должен прилагать к этому усилия. То есть вот эти обычные желания, они обновляются автоматически. Сколько ты не будешь есть, через 12 часов ты все равно будешь голодный. А человеческие желания с ними сложнее, они сами не будут обновляться. То есть как будто бы тут есть такая работа, обновление желания. И как ты очень правильно спрашиваешь, мы проходим такое состояние, что я уже все видел, все уже понятно. И человек сам начинает так себя вести, так цинично чуть-чуть относиться. Цинизм иногда он очень здоровое явление в жизни, а тут это делает так, что человек ни от чего не впечатляется. Ну и шват хаверим. Ну, конгресс, ну, понятно же, что этот товарищ скажет. В этом случае цинизм, он мешает обновлению желания, и тут это общая работа. Каждый должен работать над собой, чтобы впечатляться все больше и больше от товарищей. И каждый, новенький, старенький, должен дать другим впечатление. И это зависит от обоих сторон и от каждого. И от того, кто пытается впечатлить, от того, кто впечатляется, он должен тоже открыть глаза и увидеть, да, как Бенца сказал, сколько бы мы ни сидели и говорили вместе, да, но каждую неделю мы что-то новенькое есть. Это действительно такой рабочий вопрос.
5: Да, дорогие учителя, такой вопрос. Вот иногда мы работаем в радости, там, ходим на урок с товарищами, встречаемся. Но Раф говорит, что все это ради себя. В принципе, мы верим Раву и понимаем, что даже когда мы находимся в радости, мы находимся в состоянии ради себя. Вот как из этого выйти, из этого какого-то круга? Это лолишма, мы должны ее осознать, это зло, которое в нас раскрыто. Или вот как, не знаю, какой-то толчок должен быть из этого состояния? Можете, даже вопроса нет как такового.
6: Они озор. Они хушевшие.
0: Я могу помочь, да? Я думаю, что это состояние, когда прихожу на встречи, на ешеваты, на уроки и чувствую воодушевление, и вдруг Рав говорит, это все эгоизм. Ну, некрасиво как-то. Я же делаю то, что нужно, то, что говорят. Но да, я хочу свое духовное. Я выбрал этот путь, и мне понятно, что я должен делать и то, и то, и то, и тогда я притяну свет и буду продвигаться. Мы пытаемся объяснить это с разных сторон, что вот это ускоряет наше развитие, что это ну, какой-то лолишма, да, и мы находимся в периоде подготовки. Но если Рав так отрезает и говорит, это эгоизм, это правильно, потому что я уверен, что эти действия принесут мне пользу. Может быть, это какая-то абстрактная польза, но тогда истинное изменение происходит через свет. То есть, конечно, осознанно либо неосознанно мы хотим каких-то результатов, а истинный результат, истинное вот изменение восприятия происходит с помощью света.
3: Да, и чтобы продолжить ваш вопрос, посмотрим третий видеоклип права. Если мы делаем материальное действие, это называется действие внутри желания получать, это называется материальным. Не то, что это обязательно связано с материалом, с тем, что в наших пяти органах чувств. А именно, когда я вижу, что я могу это почувствовать. Земное, материальное я чувствую, когда я могу это почувствовать. Значит, в таком материальном действии я могу присоединить какой-то бонус, какой-то заработок для себя. Тогда только я могу это сделать. Если я действительно собираюсь сделать духовное действие, то я не могу это сделать. Возопили сыны Израиля от работы данной, написано. Я не могу этого сделать. Это природа, которая абсолютно обратна мне. Что же я могу делать? Я должен тогда всякими способами, в основном это от окружения. Я должен почувствовать, что нет ничего важнее, чем это действие. Благодаря этому у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две обратные точки, первое — то, что я не способен на это, второе — то, что это для меня очень важно, то как результат между ними, различие между ними, возникает крик. Почему у меня этого нет? Если этот крик истинный, то я получаю возможность выполнить это действие, через него я уже связываюсь с Творцом. Через самодействие, без того, чтобы делать действие, я не смогу почувствовать духовное. Духовное возникает внутри самого кли. Внутри самого кли возникает духовное.
6: Да,
3: действительно, это то самое место, где раскрывается нам духовное, в этом крике, в этой молитве.
6: Woman Italia.
3: В этом переходе. Woman Italia.
7: Good morning, friend and teachers.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, преподаватели.
7: So everything is him. Even the limits.
0: Понятно, что все это он и нет никого, кроме него.
7: The good is this because it brings us closer to him. So, in the hand,
0: и даже то, что нижние стремятся к слиянию, это нас приближает к Творцу. То есть вообще проклятия не существует.
3: Если в конце проклятия... Проклятие — это то, что мы должны исправить с вами. Все наше исправление, оно исправление желания, исправление намерения на получение. И как мы с вами читали в статье Рабаша, это как раз было работа и творение. Именно так это определить, когда со стороны Творца не было никаких ограничений. Только давать, только получать. Такого требования не было со стороны Творца. Но творение, ощущая тот свет, который его окутывает, сократил себя, пожелал подобие свойств, решил для себя, что это то, чего он желает, в этом его совершенство. Подобие свойств. Точно так же и мы желаем прийти к этой же формуле жизни, когда мы... Наше наслаждение будем получать из подобия свойств. А не наше обычное материальное наслаждение и наполнение. Таково наше развитие, когда мы желаем стать человеком, уподобиться Творцу. Еще вопросы у нас?
6: Да, у нас
0: есть несколько вопросов. Значит ли это, что переход зависит от силы мысли человека во время изучения Торы? Ференс спрашивает. Сила мысли — это важная, сильная сила, но это уже результат, это порождение от желания. Изменение происходит от того, что меняется желание. Мы используем силу мысли, чтобы понять, что мы хотим, что мы чувствуем, или понять, что мы хотим чувствовать. Это помогает нам оперировать этой системой, чтобы она помогла нам изменить желание. Но это не точно говорить, что изменение происходит через силу мысли. Да, есть такая сила, важная сила, сила мысли. Она может привести к изменению желания.
3: Как раз по этому моменту я бы предложил посмотреть пятый видеоклип. Творца я не вижу. Если я видел Творца, то я бы уже делал все ради отдачи. Это видение его, оно мне дает эти силы. Свет возникает, и все, у меня есть силы действовать ради отдачи. Это называется видеть Творца. Но если я не вижу его, нахожусь во тьме, то я могу находиться только в впечатлении об этом от окружения. То, насколько я накачал себя этой важностью, это пока еще не свет, это не исправление кли светом. Это такое исправление, знаете, промывкой мозгов, скажем. Но эта промывка мозгов помогает мне, поскольку я будто желаю совершить какое-то действие ради отдачи, но если у меня чего-то не будет необходимого для этого, что-то мне с этого не перепадет, то я не смогу сделать. То есть тут нет света, который исправляет напрямую кли, а человек сам ввел себя в такую ситуацию, когда вместо Творца, как бы, он получил силы от окружающей среды, достаточные для того, чтобы выполнить действие по отдаче. Все как будто, но в этом как будто я благодаря этому выполнил это действие, эту ситуацию создал. Если человек это делает, тогда действительно уже Творец восполняет это действие на самом деле. Уже не как будто, не игрой, а по-настоящему. То есть лолишма — это игра. Это все я. Хотел бы, чтобы так было. Знаете, как дети, которые что-либо строят. Но когда я уже попробовал и сделал то, насколько это мог, то действительно тогда Творец восполняет и делает это реальным, по-настоящему. Да, действительно интересно, как Раф объяснил нам, что мы выполняем это, как бы завариваем всю эту ситуацию, которая в результате заканчивает для нас Творец. Но если мы не начнем это действие, то ничего не произойдет. А пока Woman Mag, пожалуйста, 62.
8: Здравствуйте всем. Спасибо, дорогие преподаватели. Вот вопрос у нас. Как выйти из скрытия с намерением доставить Творцу наслаждение? Вот всегда работать с этим намерением, как-то его, как его всегда держать, правильное вот это намерение? Спасибо.
9: Ванда, эхлацет мне стара,
0: блягзик. Ты понял, как выйти из скрытия и держать намерение? Как скажешь? Что ты скажешь?
3: Свет всегда таков, чтобы искать величие и важности цели и важности товарищей. Тем самым мы пробуждаем источник. Свет, возвращающий к источнику. Поскольку скрытие так или иначе свидетельствует о том, что у нас не достает пока намерения, но если мы пока нам... Если мы пользуемся теми средствами, которые у нас есть, десятка, общество, тогда мы можем действительно вызвать на себя необходимые силы, силы Творца. И скрытие как раз превращается в кли. Скрытие ведь оно на кли, а не на свет. Когда мы раскрываем кли, то раскрываем и свет.
0: Хороший вопрос от Илоны. Мы учили, что творение перед духовным подъемом не ощущает себя как творение. Что это значит вообще, что чувствовать себя как творение? Борис, я думаю, что это хорошее выяснение. Мы видим, что первая стадия — это уже творение, а потом начинается развитие, и мы говорим, нет, только четвертая стадия считается творением. Потом говорим, нет, это не совсем творение, а потом уже, когда проходит еще процесс, и тогда уже можно говорить о творении. Но это не точно, потому что можно говорить о творении только у Адама Ришон. Так мы можем дальше и дальше идти. Также и в нашем мире. Когда существует человек? Когда он рождается, когда он становится взрослым, когда он становится стариком? Когда можно его назвать человеком? Также и тут. Творение появляется тогда, когда оно начинает реагировать так, как Творец ожидает от него реагировать. До этого это пока обычный процесс развития. А чувствовать себя как творение — это уже реагировать таким образом, как Творец хотел бы, чтобы творение реагировало. Это как реагировать на те желания, как соглашаться с желаниями, когда я хотел бы, чтобы у меня были другие желания и так далее. Последний вопрос. Woman German. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Вопрос такой. Какие этапы, какие действия неисправленное желание получать должно произвести и пройти, пока оно не произведет правильное намерение?
3: По сути, вся наша учеба, весь наш путь, есть много стадии Лолишма. Целая статья с этим связана. Целые статьи, целые этапы Лолишма, которые мы должны пройти, пока не перейдем к Лишма. Но те, так или иначе, все эти этапы мы должны пройти, более или менее материальные, но всех, все это мы должны пройти.
9: Даже
3: если нам кажется недостаточно духовным, это все исправление желаний, которое мы должны произвести и пройти.
0: Сказал, что вот у меня была такая великая заслуга быть на собраниях и в Литве, и всех товарищей из Балтии, а потом и в Праге. Вот товарищи как раз и собираются для того, чтобы выяснить, как быть правильным творением и как быть хорошим окружением друг для друга, как создать такое сообщество, цветущее и растущее. И как и что делать, когда вот новые студенты становятся очень активной частью сообщества. И эти вопросы тоже связаны с нашей темой.
3: Пока перейдем к объявлениям, как каждую неделю, то и сегодня, с 7.30 до 9 вечера, каждый вторник, мы изучаем статьи Рабаша. Урок переводится на все языки. Вы приглашаетесь. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на праздничный учебный вечер на севере Израиля. Это будет происходить в среду, 19 августа, в зале Альмог Хайфа. Ведут Аурен Леви и Гилад Шадмон. Мы приглашаем всех наших студентов и их знакомых с северной части Израиля. Можно регистрироваться по ссылке. А теперь закончим песню.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью. Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинает с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил в нас желание и стремление хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца, и не пользоваться нашим желанием получать являющегося частью природы, которую дал нам Творец, У нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служение большому не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает ему, он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если Раби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, Рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что Рав дает ему. Но если Рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и Рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие.
2: אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא
0: אינו. Получается, что если он служит большому, а природа заложена наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? Ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающий келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходят бедствия и блага». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относит к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И этот свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла, как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение проклятия». Получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения.

0: человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни. И у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме. И у него нет света, и у него нет духовной жизни. И нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
1: Поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение и скрытие, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы достоиться благословения, здесь не достает только намерения на отдачу. Здесь не достает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна. То есть или удостоился цель, называемое благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
0: И сказано, мы поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит вам, во множественном числе. Ведь тут есть понятие дающего, и это Творец, и понятие получающего. И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, «Я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, «Ибо я даю вам одно». Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней, как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.

0: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду получающие, где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится «со стороны дающего», он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря, которое я заповедую вам сегодня. Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
1: Карата Маамар Нелошамати.
2: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава РЭ. Что такое проклятие и благословение в работе?
1: Ну, вымазы клада, вымазы браха.
2: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
0: Ну, ради отдачи, ради получения.
2: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
0: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то, ни другое.
2: Да, и что это?
0: Ну, написано, что это лолишма.
1: То есть
2: в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В твоих силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если самолет выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
3: Он пишет на странице 82: «Работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие». Внизу, в строке «Работа». А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой: если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
1: Они цех.
2: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что мне от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение, он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждения, я не могу совершить действия. видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни, есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны, чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим, и я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы. Это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать, эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы, действия ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это, так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все, все, все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилием.
3: Это действие он делает или нет?
2: Ты не можешь его сделать. Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывает, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
3: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания, силы, входит желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
2: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
3: Да. Видеть последнюю точку, которая в конце, перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю перед концом.
2: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, это книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал, внутрь действия ради отдачи, которую я совершил. Там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное, это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. Нет достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
3: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок, и вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы они именно передо мной совершали хорошее действие. так вот явной, открытой форме, нескромно, а также говорили о важности окружения и важности Творца, так, чтобы я это слышал, а не то, чтобы каждый там был таким скрытым праведником. Вот и все.
2: Они даже могут говорить, но проблема во мне. Где та точка, на которую я надавлю и начну впечатляться? Что я должен делать?
3: Впечатлиться группой ты способен только при условии, что ставишь себя, принижаешь себя относительно нее.
2: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
3: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого. Как он делает усилия, приходит 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек. Ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером. Что он как ангел относительно тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник.
2: Да. Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
3: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, и это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Ну, зайди, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всемиру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что это самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего. Ничего, кроме этих крекеров, и чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия, так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также и внутренним распространением в самой группе.
2: Так, в группе, которая еще не очень духовная, это сразу становится окружающим?
3: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах. Я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное То есть моя основная цель не пострадала, а может быть даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах, и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне понять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну а если в течение дня я просто захожу там в разные места?
2: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне, действительно там хорошие люди, каждый сам по себе.
3: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
2: Ну, не очень духовные.
3: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
2: Да, но у них есть критика.
3: Ну, не хорошие там человеческие качества обладают они, что что от хорошего есть у них? Какие качества? Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойной лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
2: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
3: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни, того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет. Ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли эта вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться в таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
2: Я хочу спросить.
3: Я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать? Я должен участвовать в этом? Но нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества? Я должен принижать себя перед их идеалами?
1: Ну,
3: а что еще?
2: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
3: Ну, если даже не чувствую, что склоняешь свое мнение перед их мнением, тогда это еще хуже.
2: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
3: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
2: Ну, мне кажется, что...
3: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, Он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком? Ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким. Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились? Так написано, да, Давид?
2: Я хочу спросить, ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
3: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и в благословении, когда мы поднимаемся над максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. После разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускаются в неисправленные получающие килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также и я в этих желаниях нет единственного Творца. Вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит к лишма, да.
2: Но все-таки немного ощущает.
3: Но все-таки да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть ты хочешь что-то сделать ради... якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
2: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
3: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Байсулам пишет об этом при слове к учению 10 сферот, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. Но тебе это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом. Что действительно, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно. Такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу, если бы я видел Творца, так все, может, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Справляет клей, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление только от окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что это настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление клей светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если у меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. То есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы, и как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. Все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Лолишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное.
0: тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
2: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
1: В Лолишма ты не можешь делать ничего.
0: В Лолишма ты на самом деле ничего не можешь делать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
2: Я стараюсь.
0: Ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Махсома. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
2: А как почувствовать вознаграждение?
0: Ну так тогда человек остается, ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать, на большее мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где это заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы она оказывалась достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил? Здесь есть много чего.
2: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
1: Ты знаешь,
0: что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое ты сделал уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лишма, это очень четкое такое, острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же. Так как ты ощущаешь это, и ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, от чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма.
1: Лимацав мод гаво.
0: Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир. Да.
4: Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется, что он пренебрегает и тобой, и другими? Как его направлять и его окружение к цели?
5: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко. Нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Рэби рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, и я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот. Мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю. И сейчас он без сознания духовного, болен, буквально без сознания. Я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу, и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Бали Сулам и Рабаш.
4: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
5: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы. Может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.
4: Раф, как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, и как говорить о получении?
5: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео. Они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программу. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видеоотдел сделал, дали мне четкую программу, это мы делаем, это то, и почему именно эти даты нам нужны, это для Москвы, это для Америки, это для Литвы, мы должны подготовить людей к этому, буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет, и видно, насколько люди вовлечены в общее распространение, и это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают этих хорошие вещи и с программой, и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям, и тогда это вернется к нему во много крат. Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно, и прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят суку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, и насколько это важно, но Творец дал им, то есть Он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно. Ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть, либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
6: Ну,
4: Раф, если действительно я это понял, но я говорю о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
5: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь, ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. Немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях Рабаш пишет.

0: Квар.
1: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте. На твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи? Получать ради получения, отдавать ради получения — это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя... как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется. Стакан останется стаканом, книга останется книгой. Изменится только намерение в человеке. И в результате этого придет, скажем, положительная энергия для всего мира, и даже для неживого, растительного и животного уровней. Даже после прихода Машиаха, то есть когда все в этом мире исправят свое намерение, на ради отдачи. Будут работать детские сады, школы. Все будет, как сейчас. Конечно, нам понадобится меньше разных систем. Там тюрем, больниц, тому подобные вещи, которые сейчас нам необходимы, чтобы как-то исправить искаженное левое. Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. Все будет то же. Намерение изменит реальность. Благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия. Самые как бы далекие от намерения, через них будут ощущать противоположный, самый высокий край, и вся эта лестница, она станет одной, цельной ступенью. А ты спрашиваешь меня, если у меня изменилось намерение ради получения на ради отдачи, и я утром пришел на свою работу, что? Как ты будешь относиться к начальнику? Как ты будешь относиться к работе? Конечно, ты будешь относиться иначе, твое намерение изменилось. Но действия, которые ты обязан выполнять на работе, ты будешь выполнять те же. Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом. Но сейчас, если ты не будешь их делать или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь,

0: в будущем мире и так далее, тогда ты будешь делать их из осознания, что я не способен это делать.
1: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то есть человек приходит к какому-то состоянию.
0: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
1: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решать?
0: Я не знаю, о чем ты именно говоришь. Я жил с человеком, который был очень высоко над Махсомом. И по его внешним действиям я не видел ничего особенно странного. Были вещи, которые меня удивляли. Например, я хочу зайти в один магазин, спросить, сколько это стоит, потом в другой магазин, потом в третий, и выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Были ситуации, когда он не разрешал мне этого делать. Почему? Это ты обкрадываешь человека во мнении. Ты вводишь человека в заблуждение. Ты входишь в магазин, спрашиваешь, он думает, что ты пришел купить. Но ты пришел только получить от него, не дав ничего взамен, получить информацию об этом и о том. И были случаи, когда он не позволял. Были случаи, когда да, но были и когда нет. Зависело от того, принято так делать или нет. Он был очень тщательно относился в этих состояниях. Но эти вещи пока не для нас. Ему, скажем, было важно, я уже приводил этот пример, был период, когда платили налог на машину, то есть ты на 2 года вкладываешь какую-то большую сумму денег. Я не помню, как точно. Я хотел купить машину.
1: Добровольный заем, что-то.
0: Да, что-то такое. Ты даешь государству деньги где-то на 2 года. Я помню, что вдруг машина должна была обойтись мне на 14 тысяч шекелей дороже. Я сказал ему, посмотрите, что происходит. Государство берет еще 14 тысяч шекелей. Кроме того, что половина стоимости машины, это и так из их налогов. Он сказал, ну и что? Вот так, как будто... Ну, это же государство берет. Не знаю, у него был иногда такой странный для меня подход к таким вещам. Но эти вещи, которые обычно внешний человек не видит и не чувствует, и намерения, с которыми я захожу в магазин спросить так или иначе, и плачу за машину, покупаю или не покупаю, все это были внутренние вещи, снаружи бы ты не увидел ничего. Я не понимаю, не было над чем смеяться или чему-то радоваться или плакать, исходя из его действий. Был обычный старик. Абсолютно обычный. Поэтому я не понимаю, где на твоей работе или в каком-то месте, где ты находишься, можно увидеть, что ты ради отдачи или ради получения действуешь. Вся эта работа, она внутренняя. Самое внутреннее из всего, что есть в человеке. Я не думаю, что ты, где, там, где ты находишься, буквально полностью открываешь себя и выносишь снаружи всего, что есть у тебя внутри. Даже если захочешь, тебе этого не позволят сделать. Никого это не интересует. Короче говоря, это не проблема.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Много воодушевления от урока. Мы слышали, насколько важно нам впечатляться от товарищей. Товарищ, он как ангел, он встает ночью, чтобы дать мне духовное воодушевление. И наша работа всегда в двух противоположных линиях. Каждый раз мы должны раскрывать, что нам не хватает важности духовного, исходя из того, что по пути важности мы хотим это раскрывать в товарищах, и две эти точки, с помощью них мы можем принести к молитве.
1: Там был акцент как раз на через положительное. Рав сказал, чтобы не путаться, идти все время через положительное. И человек, Творец знает, когда дать нам негативное, но наша работа всегда работать через положительное по отношению к Творцу и к товарищам, по отношению к первоисточникам. И много примеров Рава, много личных особенностей, его примеров с Рабашем, что нельзя обворовывать человека в его мнении, и что есть разные вещи, которые каббалист чувствует так или иначе, и эти внутренние ощущения тонкие, которые есть у каббалиста,
0: Продолжая это, даже воодушевление от того, что у нас есть честь сидеть и слушать выяснение каббалиста, воодушевление от пути, это очень важно. Я слышал о чувствительности, которую человека будет относительно товарищей, насколько он должен принижать себя для того, чтобы он смог воспринять от них величие. Я слышал, что нужно говорить о важности цели, но намного важнее давать пример. Был совет, что если я не вижу воодушевление от товарищей, нужно собрать несколько товарищей и, ничего не говоря, просто без слов давать пример молчаливый. И вообще такой взгляд, такой подход каббалиста, если товарищ находится в состоянии, когда ты не видишь от него величия, то относиться к этому как к товарищу, который упал с 10-го этажа и сейчас находится без сознания, нужно ему помочь вернуться в сознание. То есть все это по пути позитивному, четкому. И у нас есть возможность сидеть здесь, есть честь находиться здесь и слышать эти вещи, и созревать в них вот так.
1: Давид нам пишет: только при условии, когда группа будет большой в моих глазах, и я буду маленький по отношению к ней, что то, что они делают и выполняют, и как они работают, как они вообще, что они делают в своей жизни, для меня это будет на самом деле очень большим примером. Люди, которые жертвуют собой ради духов. Зор написал во время урока, если эти две противоположные точки, первое, что я не способен на это, а второе, что это очень важно, так в результате напряжения между ними есть у меня внутренний крик, почему у меня этого нет. Есть там же хорошее определение усилия, что это старание сделать усилия по отдаче, когда я вижу, что это, что я не способен на это. Я не понял этого определения, но это меня впечатлило. Также пример, не помню, это видео отдел, что они дали свои планы и требовали ресурсы. не знаю, что там транслируют конгресс или встречу, это хорошо, что они, это показатель того, что они хотят подняться, но они должны достичь намерения к этому и как бы рекламировать его. И тот, кто совершает такое действие и рекламирует как бы свое намерение, что он хочет сделать это лучше для группы, он так тот, кто рекламирует, получит 10 раз больше, намного больше того, что просто.
0: Да, говорилось о поведении во внешних разных обществах, какие бы они ни были большие по своему статусу. Мы не должны себя отменять в нашем мнении. И наша важность нашего подхода и ту важность, которую они транслируют.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: учение 10 сферот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем сейчас очень особенный урок Рава. Урок, направляющий нас на внутреннюю работу между нами, потому что мы видим иногда в учении 10 сферот как бы много разных технических потребностей, разные геометрические фигуры, но Рав учит нас видеть там внутреннее качество, глубокое намерение, духовный посыл, который стоит за каждой фигурой, за каждым объяснением, за каждым выражением. Давайте попробуем услышать Рава, пропитаться этим, и потом будем говорить об этом, и мы подготовим себя с книгой «Учение 10 сферот», первый том, первая часть, страница 8 на иврите, Ари, пятый пункт. Начинаем урок.
0: Ну что у нас еще есть?
1: Пятый пункт Ари.
0: Прочитаем пятый пункт.
1: Поскольку свет, а причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем фигура круга. И этой равномерности нет в четырехугольнике с выступающим прямым углом и в треугольнике, и, следовательно, в других фигурах, потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Двухсотая сноска проясняет форму кругу, круга. Трехсотая сноска поясняет квадрат.
0: Тоже другая фигура. Что она?
1: Пояснение. Если бы там были различимы верх и низ, правое и левое,
0: все есть в квадрате,
1: то это выразилось бы в виде четырехугольника, в котором имеются четыре стороны, представляющие собой название четырех стадий. Но это было не так, а в виде круга, где нет этих состояний.
0: До сокращения. После сокращения, когда четвертая стадия сокращает себя и начинает судить о себе, насколько она близка или далека от света, и в каком виде она может уподобиться свету, тогда она начинает видеть в предыдущих ей свойствах. Если я обрету свойства бины, я буду в таком виде близка к Творцу. Если я обрету свойства хохмы, я буду в таком виде близка к Творцу. И тогда она рисует для себя четырехугольник. Если буду так, это будет так. Она уже относится к этим свойствам, но со своей стороны, да? Потому что сами эти свойства нет у них ни право, ни лево, ни низа, ни верха. Они же круглые, да? Нет в них ничего, только причина и следствие.
1: Кетер хухма бина зе рампин малхут.
0: Пять кругов. Только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства, чтобы выразить себя в подобии выше. Тогда начинает уже быть картина четырехугольника. Да.
1: Арнольд из Хайфы спрашивает, что такое свет бесконечности.
0: Есть у него учение 10 сферот. Пускай откроет словарь. Давай перейдем к словарю. Мы на самом деле давно уже читали, уже не все ведь определения читали. Стоит нам, вскоре мы закончим первую часть. Что такое свет бесконечности? Есть у нас?
2: Да?
0: Что нет? Ну, все давайте поищем. В чем проблема? Идем в таблицу вопросов для определения понятий, терминов. Я не вижу здесь света бесконечности. Света бесконечности нет. Ну что поделаешь? Мы, может быть, должны искать это определение в другом месте. Свет бесконечности — это свет, который наполняет кли, Малкот, которая пока еще не делает никаких ограничений на себя и не отличает все свойства, которые находятся вне. И тогда свет наполняет ее равномерно, согласно ее желанию. Мы говорим о свете только всегда, исходя из клеи. И тогда он наполняет ее в таком виде, в такой реакции с ее стороны равномерной. И это называется светом бесконечности. Малхут в этом чувствует, что она наполнена без всякого различия между виютом и ступенями, между хасадим и хохмой, но все желания в ней, все пространства в ней наполнены светом. И не остается у нее никакого хисарона ни в качестве, ни в количестве, если можно так сказать, чтобы было понятнее, никакого хисарона, недостатка, чтобы раскрылся, что недостает ей. Это называется эйнсоф, бесконечность. Мы говорим о бесконечности в таком виде, как всегда в науке Каббала. По сути, по свойству, это не бесконечное количество, когда я не знаю, что это. Все в отношении места не ограничено. Мы не говорим в духовном, нет у нас величины, да? Духовное — это качество. Так если мы говорим о бесконечности, нет никакого различия в ступенях. Нет конца и окончания ни в чем качественного. Мы должны все больше и больше думать, как мы всегда будем воспринимать эти картины как качественные. Иначе эти картины, они не будут нам во благо. Есть люди, которые говорят: зачем же ты рисуешь? Потому что это материализует человека и делает трудным продвижение. Это он представляет себя в виде рисунка. Насколько человек больше продвигается, он должен все больше и больше видеть в рисунке отношения, скажем так, таблицу качеств и только. И тогда это поможет ему и в нашей жизни, во всем, что он думает и хочет видеть качества. Мы также и в нашей внутренней работе, мы не работаем, как сказать, изображениями. Мы работаем с качествами, с желаниями. Я работаю с намерениями. Намерением называется качество действия. И это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Еще раз, мы все время работаем по качеству. Мы должны подняться с уровня рисунка, с уровня действий к уровню намерений, свойств, качеств. И поэтому Бааль Сулам дает нам определение, как он говорит, в порядке учебы. Он говорит: изучи сначала внутреннее, то, что пишет Ари, где он там говорит о вопросах-ответах. на 44-й странице. Где у нас? Ну-ка, найдите мне поскорее здесь. И должен сначала выяснить, посмотреть истеклут немит, внутреннее созерцание о том... И всегда должен изучать их, эти комментарии понятий, чтобы лежали как в коробочке, потому что нужно как следует помнить две первые части, и чтобы не было недостатка ни в чем, ни в каком понятии. Почему он говорит нам? Чтобы привести нас с уровня слов к духовным определением, что скрыто в этом слове, чтобы мы работали с внутренним понятием. Круг. Я не работаю с кругом, я работаю с качеством, что круг — это без развлечений и так далее. Есть в этом очень большая работа, но это очень благословенная, я бы сказал, работа, потому что человек от этого начинает прилеплять себя в каждом слове к духовной форме. Буквально он силой вводит себя в это поле силы качеств, свойств, которые называются духовным. Да.
1: Какая разница между первой стадией и четвертой? Первая стадия определяется бесконечностью, и четвертая стадия тоже полностью наполнена бесконечностью. Какая разница между ними?
0: Разница между ними в желании, которое есть в первой стадии, в четвертой, насколько это желание отделяет себя относительно центральной точки, различает. Пока не образуются все эти круги, до четвертой стадии нет никого, кто бы сказал тебе, что эти круги выходят и что эти круги ближе или дальше от центра. Давай закончим.
1: Орпними, 400-я сноска, проясняет фигуру треугольника. Фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии, отсутствует четвертая, то есть только три стороны — верхняя, правая и левая. И отсутствует нижняя сторона, это называется фигура треугольника.
0: Еще раз,
1: фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии.
0: Три стадии.
1: И отсутствует четвертая. То есть только три стороны. Верхняя, правая и левая. И не хватает там нижней стороны. Это называется треугольник.
0: То есть он изображает треугольник таким образом, да? Перевернутым к низу, да? По всей видимости. Ну, давайте посмотрим в определение. Бесконечность есть в 74-м вопросе. Ну, нашли, пожалуйста.
1: Вопрос 76. Что означает имя Эйн Сов? Вопрос 76. Что такое Эйн Сов? До сокращения название Эйн Сов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: Еще раз.
2: Мау Хашем Эйн Сов, Чува.
1: Что означает имя Эйнсов? Ответ. До сокращения названия Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: То есть нет конца получению света, возможности принять свет. Поэтому до сокращения так называется четвертая стадия. И еще.
3: Семь-четвертый
0: тоже относится к этому? Пожалуйста.
1: 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющие той реальности, что перед нами, уже предопределены и существуют в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, и это называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмона, Целут, Брия, Яцера, Сия, нисходящие из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
2: Никра шув, агдара айн, шейла айн далед.
1: Еще раз, 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющее той реальности, что перед нами, это уже предопределено и существует в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, что называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам, Кадмон, Ацилут, Брия и Цира, Асия, нисходящая из Малхут бесконечности после сокращения, и все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
0: В соответствии с тем, что мы говорили, что все находится в бесконечности, и все исходит оттуда, то есть что все находится в бесконечности, имеется в виду, несомненно, все, но только чтобы раскрыться относительно нас. Когда мы обладаем келим, недостатками, и все можем воспринять только в разнице между черным и белым, а разнице в движении, покое и так далее. Поэтому получается, что мы воспринимаем бесконечность в конечном виде. Мы должны относительно чего-то измерять себя, поэтому в бесконечность она не воспринимаемся. Мы должны выйти из бесконечности и почувствовать все различия, которые только есть во всех свойствах, что в бесконечности мы делаем на них сокращение, ограничение и определение и деление. Таким образом мы проверяем, видим, изучаем, включаем себя все их, пока не возвращаемся к этому состоянию, и тогда чувствуем его бесконечным во всей сумме этих определений, как какой-то большой интеграл всего. И это исходит, конечно же, из нашей ограниченности, потому что мы не творец, и поэтому не можем воспринять того, у чего нет границ. Но в конечном счете, в изучении всех ограничений и ступеней, когда мы соединяем все ступени в конце исправления, мы удостаиваемся, безусловно, состояния бесконечности. Есть несколько примеров в нашем мире, когда, скажем, мы выходим в пространство, мы не знаем, где право-лево, где вверх-вниз. Если мы находимся в космосе, мы летим с какой-то скоростью, или в самолете я лечу, я не чувствую, что я лечу, он летит, а я нахожусь сам по себе тоже. То есть я всегда должен себя измерить относительно что-то, чего-то другого, нахожусь ли я в покое или в движении, в особенности, когда мы, согласно Эйнштейну и Ньютону, разница между ними, если человек движется с постоянной скоростью, он никогда не может увидеть скорость, но только по отношению того, если измеряет себя относительно чего-то другого. Он сможет измерить внутри себя только изменение скорости, ускорение, потому что для этого есть у него внутренние келим, инструменты, изменения в его свойствах. Но если никакие свойства не изменяются, он не знает, где он находится, как бы в космосе. Поэтому если бы наши решимот не обновлялись каждую секунду, мы бы никогда не чувствовали, что мы живем, но только обновление решимот дает нам это ощущение. И по мере того, насколько они противоположны, эти решимот, это дает нам разные, большую разницу между решимот цвета и кли. Мы чувствуем более, больше чувствуем, жизнь более чувственная становится. Так же, как решивот алеф, бет, гимель, далит, нежворостительное животное, говорящее. Есть тогда в нем различия.
1: То есть четыре стадии, они уже существовали в свете бесконечности и только раскрываются.
0: Конечно же, все находилось в свете бесконечности, и нет больше, чем свет бесконечности. Все остальное только раскрывается относительно нашего восприятия. И только можно сказать, что все миры, они не существуют, но только относительно творения. И бесконечность тоже существует только относительно творения. Но это находится под властью Творца. Творец хочет, чтобы это то, что творение получило от него. Поэтому бесконечность, все эти пять кругов, они существуют в совершенстве Творца. Тогда как постижение бесконечности, это уже относится к стороне творения. Оно делает сокращение, линию, меру, согласно мере получает и так проверяет бесконечность, то, что уготовил Творец. Ну, на этом завершим. Да, и на предыдущем уроке мы видели, что Рав много говорил о намерении. Короткая цитата: «В нашей внутренней работе мы не работаем с рисунками. Я работаю с качествами, я не работаю с желаниями, я работаю с намерениями». Намерение — это называется качеством действия, и это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Спасибо Несси, что послал эту цитату, очень красивую. И я помню, что есть у нас, напоминаю, особая обязанность, что человек искал вопросы, когда мы работали с ТЭС. Иногда это трудно, потому что название может быть одно, и в содержании Бальсалам не пользуется этими понятиями, поэтому нужно читать и вопрос, и содержание, и тогда можно прочитать вопрос, например, 74-й. Но давайте все-таки почитаем немножко вопросы из ТЭС. Давайте откроем 34-ю страницу, ламет, 32-ю, ламет бет. Ламет бет, 32-ю страницу. Это таблица ответов для понятия терминов. Вопрос 37. Что такое треугольник, например, да? Что такое треугольник? Это ступень, в которой только три первые стадии желания. Треугольник — это ступень, в которой есть только три первые стадии желания. 37-й вопрос. 36-й вопрос. что такое четырехугольник, меруба, ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. В треугольнике только три первые стадии желания, а в четырехугольнике ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. И вернемся. 41 на 33 странице Ламед Гимель. Смотрите, что значит круглый, оголь. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, оно желание получает, считается круглым. Подобно круглой фигуре в материальном, где неразличимы вверх и вниз.

0: Эти четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние вверх и вниз. Это называется круглый. Еще определение. Посмотрите. 26 на 32 странице. 26.
1: Хав-лав.
0: Что такое верх? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Еще раз, что такое верх лимала? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Теперь вопрос 29. Что такое низ? Тот, кто хуже другого по достоинствам, считается ниже другого.
2: Итак, друзья, мы хотим сейчас услышать вас, чтобы мы не забывали о намерении. Даже когда мы слышим то, что товарищ сейчас спрашивает, мы хотим подключиться к хисарону товарища, мы находимся здесь в совместной работе. Давайте почувствуем внутреннюю часть того, что каббалист хочет передать нам, и давайте войдем в это состояние подобия, чтобы этот материал на нас подействовал.
0: Мы слышали сейчас много бесконечностей. Я видел в вопросе 75, он дает хорошее объяснение о связи бесконечности со светом, с кли. Еще особый аспект, может быть, можно почитать.
2: Да, 75-я сноска. Что означает «Он и имя Его едины». Он указывает на свет, имеющийся в бесконечности, имя Его указывает на находящееся в бесконечности желание получать, называемое Малхут бесконечности. Единый указывает, что неощутимо там какое-либо различие между светом, названным Ом, и кли, названным имя Его. Но все это свет. Это связывается у нас с чем? С фигурой круга, верно?
0: Для чего нам нужно то, что он пишет здесь, все эти формы, как круг, треугольник, четырехугольник, что это нам добавляет? Знать, что четыре стадии называются четырехугольниками, три стадии — треугольник. Что добавляют нам эти формы? Михаил. Раф объяснил на уроке, что это отношение. Вначале Малхут была в форме круга. В форме круга нет ни верха, ни низа, нет ни права, ни лево, а есть только причина и следствие. То есть от кетера, хохма, бина, так мы доходим до центра, и это Малхут. И нет разницы по важности. Затем Малхут начинает. Я просто говорю то, что Рав сказал более-менее на самом уроке, начинает думать, как она уподобляет себя свойствам Творца, которые в ней, ведь она обрела эти свойства. И если она обрела свойства бины, как я уподобляюсь бине, как я уподобляюсь хохме, как я уподобляюсь зерампину, и это уже строит формы. Например, на предыдущем уроке мы видели линию, да, ты помнишь линии, и Раф рисует ее по диагонали, не прямо, а по диагонали. Это признак, например, буква Алиф, там тоже линия по диагонали. Это говорит нам о первом сокращении. Так каббалист воспринимает и треугольник, и четырехугольник, где есть право-лево, есть важность наверху, как мы читали в определении, более важно, менее важно. Но это не форма, еще раз, это качество. Рав говорит, что это качество, но нам для понимания в этом мире, когда мы привыкли таким образом, каббалисты как-то это приближают. Но это не каббалистическая геометрия, это разница в качестве.
2: Рав говорит, что это очень

Благословенная работа, видеть качество в этом. Раб сказал, я не работаю с кругом, я работаю с качеством. Что такое круг? Круг — это там, где нет различий. И в этом есть большая работа, но эта работа, я бы сказал, очень благословенная, потому что человек тем самым начинает себя приближать к каждому слову в его духовном значении. То есть он силы помещает себя в поле сил и качеств, которые называются духовными. Пожалуйста.

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם...
1: взяло время, но большое спасибо. Вся наша работа перейти из точки в линию, к линии к кругу, и затем к сфере. Так ли это и почему?
2: Да, мы учим, что мы находимся в бесконечности, Он, имя Его едины, мы были в круге, это было отношение Творца к нам, абсолютная отдача, то есть не было дефицита со стороны Высшего, и не было различия между ними. Затем написано, что Малхут в ее простом желании возникло желание подняться в своих ценностях. Она установила для себя сокращение, что отныне и далее она хочет быть в связи с Творцом и получать от него только через механизм, который называется экраны отраженные света. Когда она делает это ради отдачи, тогда она воспринимает энсоф, бесконечность, которую невозможно постичь, но она делает деление, сокращение, ограничения, экраны и все эти проверки в этой работе. В итоге, в нашей работе, да, мы приходим к интегралу всего, снова к кругу, снова к бесконечности, снова к состоянию Он, имя Его едины.
1: Друзья, все эти фигуры начинаются после сокращения. Смотрите, еще раз я читаю то, что Раф сказал, потому что эти свойства сами по себе, у них нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа. Они круглые, нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, хохма, бина, Назы, Рампин, Малхут, пять кругов, только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь буду справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства для того, чтобы выразить себя в подобии Высшему. Тогда начинается уже картина четырехугольника, например.
2: Тес уравновешивает разум и чувства. Сейчас наше усилие, оно действительно задействует чувства. Это именно то, что Рав направляет нас на это. Видеть за словами и формами духовное качество. Мы сидим сейчас вместе в объединении, все мировое кли, и мы хотим почувствовать свечение из этой книги, чтобы это подействовало на нас, чтобы мы приблизились еще больше к Высшему, который сейчас хочет воздействовать на нас. Давайте сейчас быть в общем намерении, слушать каждого, не отдаляться от намерения, только добавлять к нему и так, чтобы свет действовал на нас. Давайте послушаем из мирового кли женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención. ¿Cómo nos elevamos a un grado que podamos?
1: Мой вопрос о намерении. Как можно подняться на уровень, на котором мы сможем постичь и почувствовать бесконечность, совершенство, единство, потому что согласно нашему взгляду, когда мы ограничены в нашем восприятии, это не просто понять это.
4: Нахон, а шлемухаль,
1: правильно, совершенство, когда мы кли получения, и мы можем почувствовать совершенство только в мере, и когда мы сравним себя с Творцом, насколько мы уподобились Творцу, так мы Высшему, так мы чувствуем совершенство. Раскрывается затем еще желание, и снова мы чувствуем, что это не совершенно. Раскрываются новые недостатки пространства, и нужно снова их наполнить, исправить и снова почувствовать совершенство. И так до бесконечности. Но полное совершенство, как Рав говорит, вначале Малхут была в совершенстве, то есть все ее пространство, все было наполнено светом. Пока еще мы не в таком состоянии, но мы хотим в нем быть.
5: Флорида? Hi, friends. I want to focus in on this quality of a triangle because it seems.
2: Здравствуйте, друзья. Я хотел бы сосредоточиться на фигуре треугольника. Это удивительно, что из четырех стадий есть только три. Что происходит на этой ступени? Как может быть, что не хватает вот этой четвертой стадии? Я слышал от своего товарища Михаила Шапира, который тут сидит рядом, что Рав объяснил это таким образом, что Малхут поднимается в Бину, это значит, что нету четвертой стадии, это называется треугольник.
1: Верно. А Рав также начертил треугольник, как бы, что нет четвертой стадии. И также мы читали в определении, что такое треугольник, это ступень, на которой только три стадии первые желания. Три первые стадии, он говорит, без кетера, хохма, бина, зе, рампин. Пока еще нет малхут, верно?
0: Киевхад.
6: Так, дякую, товарищи. От мы говорили, что мы маємо сфокусуватись на намерах.
1: Спасибо, друзья.
6: А не на малюнках.
1: Мы говорили о том, что нужно сконцентрироваться на намерении, а не на рисунке. Как, например, треугольник. Но эта фигура, которую мы видим, рисунок, это, по сути дела, структура намерения, которую нам нужно выстроить. Как же это сделать?
2: Как выстроить намерение, то, что мы учим после сокращения, мы должны... То есть там есть деление, намерение ради получения, намерение ради отдачи, есть деление на добро и зло. Кстати, это связывается тоже со статьей, которую мы читали утром, что со стороны бесконечности нету добра и зла, все это деление, благословение или проклятие, все это началось с сокращения Малхут, которая выстраивает отношения с Творцом согласно этим ценностям, и решение Высшего обязывает Низшего. То есть когда Малхут приняла на себя решение, что она работает только с экраном, отраженным светом, она получает только ради отдачи, то и отношение Высшего к ней в соответствии с ее желанием. И в чем был вопрос, как мы выстраиваем намерения, как мы производим работу, я думаю, мы слышали на уроке, что у нас есть решимот, которые раскрываются все время из высших миров, и эти решимот продвигают нас, и благодаря этим решимот у нас есть решимот кли, решимот свет, мы слышали, от Рава, что именно разница между этими решимот, решимот дает лапшут, решимот дает вьют, решимот настоящего состояния и будущего состояния, дает нам вот это особое ощущение. Мы должны работать с этими решимот, с этими желаниями, и это похоже на ускорение, да, Рав? Привел пример, дал этот физический закон. Нахожусь я в самолете или в поезде, и окна закрыты, я не знаю, что происходит, и я не могу себя сравнить относительно чего-то, не знаю, в какой скорости нахожусь, но именно ускорение, если я произвожу ускорение, тогда я могу почувствовать скорость. Поэтому тот, кто знает вот это железнодорожное дело, там есть тоже мера ускорения у поездов.
1: Влад, это вечный вопрос, когда изучаем ТЭС. Всегда возникает вопрос, должен ли я понять разум,

0: И над этим, над этим келим уже можно выстраивать намерения. И важно и то, и другое, как мне кажется.
1: Послушаем френч. Спасибо, товарищи. Еще вопрос о намерении. То есть все эти рисунки, все каббалисты описали это Рабаш, Балясулам, Рав, и все, что делает каббалист с намерением, это не случайно.
2: Это
1: важно подходить к этому. Если мы это не понимаем.
0: Ты знаешь, это зависит, нет однозначного ответа. Ведь в тот период, в котором ты видел, Рав все чертил. Здесь у нас в центре полно чертежей, которые Рав начертил. Но был уже период, когда он сказал, нет, вы должны искать эти ощущения внутри, в самих себе. Так иногда хорошо, чтобы было перед глазами что-то. И Бальсулам чертил, мы изучали Птиху, и он там нарисовал, как миры поднимаются один по отношению к другому или не сходят. Но иногда, ты знаешь, хорошо посидеть и поискать эти ощущения в себе. Где во мне Малхут? Как я хочу уподобиться? Чему хочу уподобиться? Я не хочу объяснять, потому что каждый внутри это чувствует. Поэтому и так правильно.
3: Buenos días, amigos. Una pregunta. La equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención y eso despierta los reshimot, porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia. Sientes un vacío.
1: Подобие свойств между высшим и низшим. Для этого нужно намерение. Но у нас нет намерения. Это то, что пробуждает решимот. Это то, что приводит к тому, чтобы ощутить опустошенность. Нет у нас намерения, но мы хотим, чтобы у нас было правильное намерение, поэтому мы сейчас все вместе давайте еще больше укрепим друг друга, чтобы у нас было больше намерений. Мы находимся в свете изучения учения десяти мирот, чтобы свет помог нам пробудить решимот, и чтобы мы обрели это правильное намерение.
4: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
5: Лоэляну Тургум.
0: Перевода не было у нас.
1: Повторяется вопрос на иврите.
0: Да, она говорит, что и в человеке есть я, и есть часть Творца свыше. И когда я хочу, я должна уподобиться этой части, которая исходит от Творца, верно? Да, еще вопросы. Где Нир исчез?
6: Асав, покажи.
1: Вопрос не совсем проясненный. Я бы хотел

0: спросить по характеру учебы. Мы учили, что Малхут, когда поднимается в Бину, это то, что у него нет четвертой стадии, это называется треугольник. Так я записал, так я слышал. Прежде мы учили, что подъем в одном из определений — это подобие свойств Творцу. Можно ли, то есть как бы в разуме, да, вот в этом внешнем, можно ли вообще думать, что подъем из Малхут в Бину, это называется действительно подъем, как и в определении, что это более подобие Творцу?
1: Да, конечно.
0: То есть можно связывать это, вот эту форму вверх-вниз.
1: Да, но здесь, может быть, говорится о втором сокращении, это нас запутает. Но по мере того, насколько Малхут хочет уподобиться свойствам высшего, 9-1, называется, что поднимается. Но в этом случае может быть, что Малхут поднимается в Бину, второе сокращение, не пользоваться получающими кевилим.
0: Так как же не запутаться? Мы хотим продвигаться четко.
1: Нужно изучать там, где мы учим. Сейчас мы не говорили о втором сокращении, верно? Так нечего путаться. Учись именно там, где мы находимся. Смотри, наше знание гораздо больше, чем мы изучаем сейчас, потому что мы многие годы изучаем. Я не говорю о новых товарищах. Так ты начинаешь рассеиваться в разных направлениях. Но Раф учил нас, что мы учим именно там, где учим, и не рассеиваемся. Тогда ты будешь правильно знать, где находишься.
0: Спасибо.
2: Ну, микрофон Леорен.
3: Туда. Легабеацурот.
0: По поводу форм, я помню, это не упоминалось в ТЭС, и мой вопрос, как это использовать, и почему сейчас это упоминается, есть круг Малхут Мира Бесконечности, да, или в других местах, но почему это... Почему это есть? Я думаю, что мы изучаем здесь принципы, как смотреть на то, что каббалисты нам описывают. Это может быть и геометрическая форма, и другие разные формы. Мы хотим, кроме вот этой формы, кроме чертежа, мы все время должны промывать себя текстом, быть тесно с ним связаны, значение слов. И то, что мы сейчас учим, стоит все время немножко читать в течение 10 сферот. Это формирует нас келим, так, чтобы мы не запутались.
1: Сообщение.
0: Итак, дорогие друзья, сообщение. Спасибо всем за особенный урок. Первое сообщение сегодня и каждый вторник в 19:30 до 9. Вечером мы изучаем статьи Рабаша, урок переводится на все языки, и все ученики приглашаются подключаться. Мы рады пригласить вас на вечер впечатляющий на север Израиля, приключение под названием «Каббала». Это будет завтра, 19 августа, зал «Альмок Хайфа». Ведущие и Гилад Шадмон, и Орен Леви. Приглашаются все жители Севера, можно приводить знакомых, родственников от 18 лет и выше. И линк на запись уже ждет вас в сообщениях. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью «Урок с Рава по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинается с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, а либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что Он управляет миром свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил на желание и стремление, хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца и не пользоваться нашим желанием получать, являющегося частью природы, которую дал нам Творец, у нас нет сил идти против природы. поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служения большому, не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает ему, он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если рабби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что рав дает ему. Но если рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Получается, что если он служит большому, а природой заложено наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? А ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающий келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходит бедствие и благо». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут Бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относят к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла, как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение проклятия», получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения, потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, то место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет там ничего среднего.
0: Ответ, что добрый, творящий добро, называется жизнью, если дают отдающие келим. Тогда можно находиться в слиянии с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которые называются благословением. Тогда как если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни, и у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме, и у него нет света, и у него нет духовной жизни, и нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
1: А поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение и скрытие, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы удостоиться благословения, здесь недостает только намерения на отдачу. Здесь недостает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна, то есть или удостоился цель, называемое благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
0: И сказано, мы поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит вам, во множественном числе. Ведь тут есть понятие дающего, и это Творец, и понятие получающего. И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, «Я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой, единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, «Ибо я даю вам одно». Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней, как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.
1: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду «получающие», где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится «со стороны дающего», он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря «которые я заповедую вам сегодня». Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Арий, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
2: Карата Маамар Нелошамати.
0: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава РЭ. Что такое проклятие и благословение в работе? Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
1: Ну, ради отдачи, ради получения.
0: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
1: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то и ни другое.
0: Да, и что это?
1: Ну, написано, что это лолишма.
0: То есть в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В твоих силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если самолет выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
3: Он пишет на странице 82: «Работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием». Внизу, в строке «Работа». А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой: если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
2: Они цех.
0: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что мне от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение. Он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждения, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни, есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны, чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим, и я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы, это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать. Эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы. Действие ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это

0: называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилием.
1: Это действие он делает или нет?
0: Ты не можешь его сделать. Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывают, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
1: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания, силы, входит желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
0: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
2: Да.
1: Видеть последнюю точку, которая в конце, перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю, перед концом.
0: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал, внутрь действия радиоотдачи, которую я совершил. Там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, ну, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное, это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. Мире достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но тут есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
1: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок. И вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы...

0: Унижаешь себя относительно нее?
1: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
0: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого. Как он делает усилия, приходит в 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек, ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером, что он как ангел относится на тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник.
1: Да. Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
0: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Позади, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всему миру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что это самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего, кроме этих крекеров. И чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия. Так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также внутренним распространением в самой группе.
1: Так, группе, которая еще не очень духовная, это сразу становится окружающим?
0: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах, я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное, то есть моя основная цель, не пострадать. Страдала, может быть, даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах, и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении, тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты. Здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, что

0: я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне понять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну, а если в течение дня я просто захожу там в разные места...
1: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне, действительно там хорошие люди, каждый сам по себе.
0: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
1: Ну, не очень духовные.
0: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
1: Да, но у них есть критика.
0: Ну, у них хорошие там человеческие качества обладают они, что что от хорошего есть у них, какие качества? Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойной лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
1: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
0: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни, того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет. Ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли эта вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться в таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
1: Я хочу спросить.
0: Я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать? Я должен участвовать в этом? Но нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества. Я должен принижать себя перед их идеалами.
2: Ну, или ну.
0: А что еще?
1: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
0: Ну, если даже не чувствую, что склоняешь свое мнение перед их мнением, тогда это еще хуже.
1: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
0: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
1: Ну, мне кажется, что...
0: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком, ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким? Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились? Так написано, да, Давид?
1: Я хочу спросить, ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
0: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и в благословении, когда мы поднимаемся над максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. После разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускаются в неисправленные получающие килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также я в этих желаниях нет единственного Творца. Вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот, этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит к лишма, да.
1: Но все-таки немного ощущает.
0: Но все-таки, да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть хочешь что-то сделать ради... якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
1: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
0: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Бальслам пишет об этом в предисловии к учению 10 сфер, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. Но тебе это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом, что действительно, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно, такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу, если бы я видел Творца, так все, может, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Исправляет клей, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление от окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что-то настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление клей светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если у меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. То есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы, и как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. Все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Лолишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное. Тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
1: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
0: В лолишма ты на самом деле ничего не можешь делать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
1: Я стараюсь.
0: Ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Махсома. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
1: А как почувствовать вознаграждение?
0: Ну так тогда человек остается, то ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать, на большее мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где это заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы оно оказывалось достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил? Здесь есть много чего.
1: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
2: Ты знаешь,
0: что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое ты сделал уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это не... Это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лолишма, это очень четкое такое, острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же. Так как ты ощущаешь это, и ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, от чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма. Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир. Да.
3: Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется, что он пренебрегает и тобой, и другими? Как его направлять и его окружение к цели?
4: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко, нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Ребе рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, и я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот. Мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю. И сейчас он без сознания духовного, болен, буквально без сознания, я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Бальсулам и Рабаш.
3: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
4: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы. Может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.
3: Раф, как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, и как говорить о получении.
4: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео. Они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программу. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видео отдел сделал. Дали мне четкую программу. Это мы делаем, это то. И почему именно эти даты нам нужны? Это для Москвы, это для Америки, это для Литвы. Мы должны подготовить людей к этому. Буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет. И видно, насколько люди вовлечены в общее распространение. И это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают эти хорошие вещи из программы и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям. И тогда это вернется к нему во много крат. Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно. И прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят суку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, насколько это важно, но Творец дал им, то есть Он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно. Ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
3: Раф, если действительно я это понял, но я говорю о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
4: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь, ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. Немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях Рабаш пишет: говорить о важности Творца.
2: Ну, никовыше навор, миклала ли браха.
4: Будем надеяться, что перейдем от проклятия к благословению.
3: Если человек приходит, в конце концов достигает состояния преуспеть, отдавать. И в своей жизни, допустим, ему вообще нужно работать ради заработка.
4: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте. На твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи? Получать ради получения, отдавать ради получения — это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется. Стакан останется стаканом, книга останется книгой. Изменится только намерение в человеке. И в результате этого придет, скажем, положительная энергия для всего мира, и даже для неживого, растительного и животного уровней. Даже после прихода Машиаха, то есть когда все в этом мире исправят свое намерение на ради отдачи. Будут работать детские сады, школы. Все будет, как сейчас. Конечно, нам понадобится меньше разных систем. Там тюрем, больниц, тому подобные вещи, которые сейчас нам необходимы, чтобы как-то исправить искаженное левое. Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. Все будет то же. Намерение изменит реальность. И благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия самые как бы далекие от намерения, через них будут ощущать противоположный, самый высокий край и вся эта лестница, она станет одной, цельной ступенью. А ты спрашиваешь меня, если у меня изменилось намерение ради получения на ради отдачи, и я утром пришел на свою работу, что? Как ты будешь относиться к начальнику? Как ты будешь относиться к работе? Конечно, ты будешь относиться иначе, твое намерение изменилось. Но действия, которые ты обязан выполнять на работе, ты будешь выполнять те же.

0: שמותר לעשות אותם, יש פעולות אסורות.
1: Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом.
0: Но
1: сейчас, если ты не будешь их делать, или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь в будущем мире и так далее, тогда ты будешь делать их из-за сознания, что я не способен это делать.
2: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то есть человек приходит к какому-то состоянию.
1: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
2: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решать.
1: Я не знаю, о чем ты именно говоришь. Я жил с человеком, который был очень высоко над Махсумом. И по его внешним действиям я не видел ничего особенно странного. Были вещи, которые меня удивляли. Например, я хочу зайти в один магазин, спросить, сколько это стоит, потом в другой магазин, потом в третий, и выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Были ситуации, когда он не разрешал мне этого делать. Почему? Это ты обкрадываешь человека во мнении. Ты вводишь человека в заблуждение. Ты входишь в магазин, спрашиваешь, он думает, что ты пришел купить. Но ты пришел только получить от него, не дав ничего взамен, получить информацию об этом и о том. И были случаи, когда он не позволял. Были случаи, когда да, но были и когда нет. Зависело от того, принято так делать или нет. Он был очень тщательно относился в этих состояниях. Но эти вещи пока не для нас. Ему, скажем, было важно, я уже приводил этот пример, был период, когда платили налог на машину, то есть ты на 2 года вкладываешь какую-то большую сумму денег. Я не помню, как точно. Я хотел купить машину.
2: Добровольный заем, что-то.
1: Да, что-то такое. Ты даешь государству деньги где-то на 2 года. Я помню, что вдруг машина должна была обойтись мне на 14 тысяч шекелей дороже. Я сказал ему, посмотрите, что происходит. Государство берет еще 14 тысяч шекелей. Кроме того, что половина стоимости машины, это и так из их налогов. Он сказал, ну и что? Вот так, как будто... Ну, это же государство берет. Не знаю, у него был иногда такой странный для меня подход к таким вещам. Но эти вещи, которые обычно внешний человек не видит и не чувствует, и намерения, с которыми я захожу в магазин спросить так или иначе, и плачу за машину, покупаю или не покупаю, все это были внутренние вещи, снаружи бы ты не увидел ничего. Я не понимаю, не было над чем смеяться или чему-то радоваться, или плакать, исходя из его действий. Был обычный старик. Абсолютно обычный. Поэтому я не понимаю, где на твоей работе или в каком-то месте, где ты находишься, можно увидеть, что ты ради отдачи или ради получения действуешь. Вся эта работа, она внутренняя. Самое внутреннее из всего, что есть в человеке. Я не думаю, что ты, где, там, где ты находишься, буквально полностью открываешь себя.

0: выносишь снаружи все, что я есть у тебя внутри. Даже если захочешь, тебе этого не позволят сделать. Никого это не интересует. Короче говоря, это не проблема.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Много воодушевления от урока. Мы слышали, насколько важно нам впечатляться от товарищей. Товарищ, он как ангел, он встает ночью, чтобы дать мне духовное воодушевление. И наша работа всегда в двух противоположных линиях. Каждый раз мы должны раскрывать, что нам не хватает важности духовного, исходя из того, что по пути важности мы хотим это раскрывать в товарищах, и две эти точки, с помощью них мы можем принести к молитве.
1: Там была оценка как раз на через положительное. Рав сказал, чтобы не путаться, идти все время через положительное. И человек, Творец знает, когда дать нам негативное, но наша работа всегда работает через положительное по отношению к Творцу и к товарищам, по отношению к первоисточникам. И много примеров Рава, много личных особенностей, его примеров с Рабашем, что нельзя обворовывать человека в его мнении, и что есть разные вещи, которые каббалист чувствует так или иначе, и эти внутренние ощущения тонкие, которые есть у каббалиста,
0: Продолжая это, даже воодушевление от того, что у нас есть честь сидеть и слушать выяснение каббалиста, воодушевление от пути, это очень важно. Я слышал о чувствительности, которую человека будет относительно товарищей, насколько он должен принижать себя для того, чтобы он смог воспринять от них величие. Я слышал, что нужно говорить о важности цели, но намного важнее давать пример. Был совет, что если я не вижу воодушевление от товарищей, нужно собрать несколько товарищей и, ничего не говоря, просто без слов давать пример молчаливый. И вообще такой взгляд, такой подход каббалиста, если товарищ находится в состоянии, когда ты не видишь от него величия, то относиться к этому как к товарищу, который упал с 10-го этажа и сейчас находится без сознания, нужно ему помочь вернуться в сознание. То есть все это по пути позитивному, четкому. И у нас есть возможность сидеть здесь, есть честь находиться здесь и слышать эти вещи, и созревать в них вот так.
1: Давид нам пишет: только при условии, когда группа будет большой в моих глазах, и я буду маленький по отношению к ней, что то, что они делают и выполняют, и как они работают, как они вообще, что они делают в своей жизни, для меня это будет на самом деле очень большим примером. Люди, которые жертвуют собой ради духов. Зор написал во время урока, если эти две противоположные точки, первое, что я не способен на это, а второе, что это очень важно, так в результате напряжения между ними есть у меня внутренний крик, почему у меня этого нет. Есть там же хорошее определение усилия, что это старание сделать усилия по отдаче, когда я вижу, что, это, что я не способен на это. Я не понял этого определения, но это меня впечатлило. Также пример, не помню, это видео отдел, что они дали свои планы и требовали ресурсы. Не знаю, что там транслируют конгресс или встречу. Это хорошо, что они... Это показатель того, что они хотят подняться, но они должны достичь намерения к этому и как бы рекламировать его. И тот, кто совершает такое действие и рекламирует как бы свое намерение, что он хочет сделать это лучше для группы, он... Так тот, кто... рекламирует, получит 10 раз больше, намного больше того, что просто так.
0: Да, говорилось о поведении во внешних разных обществах, какие бы они ни были большие по своему статусу. Мы не должны себя отменять в нашем мнении. И наша важность нашего подхода и ту важность, которую они транслируют.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: учение 10 сферот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем сейчас очень особенный урок Рава. Урок, направляющий нас на внутреннюю работу между нами, потому что мы видим иногда в учении 10 сферот как бы много разных технических потребностей, разные геометрические фигуры, но Рав учит нас видеть там внутреннее качество, глубокое намерение, духовный посыл, который стоит за каждой фигурой, за каждым объяснением, за каждым выражением. Давайте попробуем услышать Рава, пропитаться этим, и потом будем говорить об этом, и мы подготовим себя с книгой «Учение 10 сферот», первый том, первая часть, страница 8 на иврите, Ари, пятый пункт. Начинаем урок.
0: Ну что у нас еще есть?
1: Пятый пункт Ари.
0: Прочитаем пятый пункт.
1: Поскольку свет, а причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем фигура круга. И этой равномерности нет в четырехугольнике с выступающим прямым углом и в треугольнике, и, следовательно, в других фигурах, потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Двухсотая сноска проясняет форму кругу, круга. Трехсотая сноска поясняет квадрат.
0: Тоже другая фигура. Что она?
1: Пояснение. Если бы там были различимы верх и низ, правое и левое,
0: все есть в квадрате,
1: то это выразилось бы в виде четырехугольника, в котором имеются четыре стороны, представляющие собой название четырех стадий. Но это было не так, а в виде круга, где нет этих состояний.
0: До сокращения. После сокращения, когда четвертая стадия сокращает себя и начинает судить о себе, насколько она близка или далека от света, и в каком виде она может уподобиться свету, тогда она начинает видеть в предыдущих ей свойства. Если я обрету свойства бины, я буду в таком виде близка к Творцу. Если я обрету свойства хохмы, я буду в таком виде близка к Творцу. И тогда она рисует для себя четырехугольник. Если буду так, это будет так. Она уже относится к этим свойствам, но со своей стороны, да? Потому что сами эти свойства нет у них ни право, ни лево, ни низа, ни верха. Они же круглые, да? Нет в них ничего, только причина и следствие.
1: Кетер хухма бина зе рампин малхут.
0: Пять кругов. Только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства, чтобы выразить себя в подобии выше. Тогда начинает уже быть картина четырехугольника. Да.
1: Арнольд из Хайфы спрашивает, что такое свет бесконечности.
0: Есть у него учение 10 сферот. Пускай откроет словарь. Давай перейдем к словарю. Мы на самом деле давно уже читали, уже не все ведь определения читали. Стоит нам, вскоре мы закончим первую часть. Что такое свет бесконечности? Есть у нас?
2: Да.
0: Что нет? Ну, все давайте поищем. В чем проблема? Идем в таблицу вопросов для определения понятий, терминов. Я не вижу здесь света бесконечности. Света бесконечности нет. Ну что поделаешь? Мы, может быть, должны искать это определение в другом месте. Свет бесконечности — это свет, который наполняет кли, Малкот, которая пока еще не делает никаких ограничений на себя и не отличает все свойства, которые находятся вне. И тогда свет наполняет ее равномерно, согласно ее желанию. Мы говорим о свете только всегда, исходя из кли, и тогда он наполняет ее в таком виде, в такой реакции с ее стороны равномерной. И это называется светом бесконечности. Малхут в этом чувствует, что она наполнена без всякого различия между виютом и ступенями, между хасадим и хохмой, но все желания в ней, все пространства в ней наполнены светом. И не остается у нее никакого хисарона ни в качестве, ни в количестве, если можно так сказать, чтобы было понятнее, никакого хисарона, недостатка, чтобы раскрылся, что недостает ей. Это называется эйнсоф, бесконечность. Мы говорим о бесконечности в таком виде, как всегда в науке Каббала. По сути, по свойству, это не бесконечное количество, когда я не знаю, что это. Все в отношении места не ограничено. Мы не говорим в духовном, нет у нас величины, да? Духовное — это качество. Так если мы говорим о бесконечности, нет никакого различия в ступенях. Нет конца и окончания ни в чем качественного. Мы должны все больше и больше думать, как мы всегда будем воспринимать эти картины как качественные. Иначе эти картины, они не будут нам во благо. Есть люди, которые говорят: зачем же ты рисуешь? Потому что это материализует человека и делает трудным продвижение. Это он представляет себя в виде рисунка. Насколько человек больше продвигается, он должен все больше и больше видеть в рисунке отношения, скажем так, таблицу качеств и только. И тогда это поможет ему и в нашей жизни, во всем, что он думает и хочет видеть качества. Мы также и в нашей внутренней работе, мы не работаем, как сказать, изображениями. Мы работаем с качествами, с желаниями. Я работаю с намерениями. Намерением называется качество действия. И это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Еще раз, мы все время работаем по качеству. Мы должны подняться с уровня рисунка, с уровня действий к уровню намерений, свойств, качеств. И поэтому Бааль Сулам дает нам определение, как он говорит, в порядке учебы. Он говорит: изучи сначала внутреннее, то, что пишет Ари, где он там говорит о вопросах-ответах. на 44-й странице. Где у нас?

0: и Вагда Хохма облачается, то есть то, что осталось в левой линии, облачается в Хасадим, и тогда они светят. Тем самым в начале года посредством трубления в шофар исправляется левая линия, так, чтобы она могла светить благодаря облачению в Хесед правой линии. В этот день украшается Ицхак. Иными словами, Ицхак, левая линия, украшается посредством облачения в Хасадим и светит в свойстве Вагдегар, которая называется венцом. И он глава праотцов, поскольку категория Рош Гар, которая существует в Хагат Зейрампина, который зовется праотцами, происходит от Ицхака, так как его Вагда Хохма — это Гар и Рош. Однако правая линия Авраам — это Хасадим, лишенный Гар, так как Гар происходит только от Хохмы. В этот день сказано: «Устрашились в Циони грешники». Ибо грешники, которые хотят прилепиться к трем первым сферот левой линии, пробуждают суд в мире. Теперь они пребывают в страхе, потому что экран Хирик, пробудившийся от гласа Шафара, сократил эти три первые сферот. И знай, что трубление в Шафар и связывание Ицхака — это одно. Ибо связывание Ицхака означает, что Авраам пробудил экран средней линии наверху посредством этой силы. Он связал Ицхака, сына своего, то есть сократил Гар до Хохма в левой линии, то есть в Ицхаке. И благодаря этому сокращению включилась левая линия в правую, в Авраама наверху. А также Ицхак внизу включился в Авраама, благодаря чему оба они обрели совершенство. В этот день был связан Ицхак, ибо глаз шофара уменьшает левую линию, лишая ее гар. И это является связыванием Ицхака. И связал все. Все свойства левой линии наверху были связаны, включая даже левую линию бины. И Сара рыдает. Иными словами, бина, зовущаяся Сарой, плакала. Это означает сокращение, поскольку сократилась ее левая линия. Все это произошло потому, что глаз шофара очень громок. Громкий глаз шофара вызвал все это сокращение. В этот день был связан Ицхак внизу и связался с тем, который находится наверху. То есть связался из-за связывания, благодаря соединению правой и левой линии наверху, и удостоился того, чтобы его Вагда Хохма облачились в Хасадим. И это категория его Гар и остальных ступеней.
1: И тогда можно исправить левую линию, ту часть после связывания Ицхака, после связи, то есть связана левая линия, получающая килим, тогда можно начинать исправлять их частями и то, что нельзя было сделать за один раз. Хорошо, есть какие-нибудь вопросы? Нет, но очень хорошо. То есть что нам нужно? Объединиться, понять, что мы зависим друг от друга в раскрытии Зоар, и лишь в поручительстве мы построим общий клей, и там раскроем то, что мы сейчас читали.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью «Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение?

0: благословение в работе. Сказано, смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей. И следует здесь понять следующее. Первое, почему начинает с единственного числа «смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе, то, что написано сегодня. Третье, благословение и проклятие. Ведь сказано, из уст Высшего не выходят бедствия и блага. В таком случае, как же тогда написано, я даю вам сегодня благословение и проклятие? Четвертое, мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Получается, что между ними нет ничего посередине, либо благословение, либо проклятие.
1: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
0: Поэтому то, что он заложил на желание и стремление, хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире, и неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца и не пользоваться нашим желанием получать, являющегося частью природы, которую дал нам Творец, у нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
1: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служения большому, не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если рабби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что рав дает ему. Но если рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие.
2: אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא
1: אינו. Получается, что если он служит большому, а природа заложена наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
0: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку. то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? А ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
1: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающий келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
0: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходит бедствие и благо». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвело Малхут, и поэтому сокращение относят к нижнему.
1: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
0: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла, как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано в благословении проклятия, получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения, потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, то место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «Я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет, там ничего среднего.
1: Ответ, что добрый, творящий добро, называется жизнью, если дают отдающие келим. Тогда можно находиться в слиянии с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которые называются благословением. Тогда как если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни, и у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме, и у него нет света, и у него нет духовной жизни, и нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
0: Поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение скрытия, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить, а он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы удостоиться благословения, здесь недостает только намерения на отдачу. Здесь недостает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна. То есть или удостоился цель, называемая благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
1: И сказано, мы поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит вам, во множественном числе. Ведь тут есть понятие дающего, и это Творец, и понятие получающего. И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, «Я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой, единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, «Ибо я даю вам одно». Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней, как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.
0: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду получающие, где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится со стороны дающего, он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря, которое я заповедую вам сегодня. Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
3: Карата Маамар Нелошамати.
1: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава Р.Э. Что такое проклятие и благословение в работе?
3: Ну, вымазы клада, вымазы браха.
1: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
0: Ну, ради отдачи, ради получения.
1: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
0: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то, ни другое.
1: Да, и что это?
0: Ну, написано, что это лолишма.
3: То есть
1: в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого, и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В его силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если с самолета выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
0: Он пишет на странице 82: «Работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие». Внизу, в строке «Работа». А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой: если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
3: Они цех.
1: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что у меня от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение. Он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждение, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни. Есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны. чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим. И я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы. Это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать. Эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы, действия ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все, все, все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилием.
4: Это действие он делает или нет?
1: Ты не можешь его сделать. Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, Это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывает, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, ну, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
4: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания, силы, входит в желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
1: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
4: Да. Видеть последнюю точку, которая в конце перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю перед концом.
1: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал, внутрь действия ради отдачи, которую я совершил. Там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, ну, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное — это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. Или достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но тут есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
4: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок, и вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы они именно передо мной совершали хорошие действия. Так вот, явной, открытой форме, нескромно, а также говорили о важности окружения и важности Творца, так, чтобы я это слышал,
0: а не то, чтобы каждый там был таким скрытым праведником. Вот и все.
1: Они даже могут говорить, но проблема во мне. Где та точка, на которую я надавлю и начну впечатляться? Что я должен делать?
0: Впечатлиться группой ты способен только при условии, что ставишь себя, принижаешь себя относительно нее.
1: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
0: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого. Как он делает усилия, приходит 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек. Ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером. Что он как ангел относительно тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник. Да.
1: Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
0: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен... Делай для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, и это тебя не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Ну, зайди, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всемиру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что-то самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего, кроме этих крекеров. И чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия. Так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также и внутренним распространением в самой группе.
1: Так, группе, которая еще не очень духовная, это сразу становится окружающим?
0: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах, я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное, то есть моя основная цель, не поставить страдала, может быть, даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах. и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне понять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну а если в течение дня я просто захожу там в разные места?
1: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне, действительно там хорошие люди, каждый сам по себе.
0: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
1: Ну, не очень духовные.
0: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
1: Да, но у них есть критика.
0: Ну, у них хорошие там человеческие качества обладают, они что? Что от хорошего?

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Шалом. Здравствуйте, здравствуйте, все товарищи, наши дорогие, и все подруги наши дорогие. Мы очень рады быть здесь на новом уроке, где мы углубленно изучаем статьи Рабаша. Как вы знаете, в этой форме по вторникам с 7.30 до 9 мы стараемся взять статью и просто углубиться в нее. Почему мы стараемся углубиться в нее? Мы стараемся углубиться в нее, потому что мы знаем, что Рабаш ведет нас по тому пути, по которому он шел, к тому месту, на котором он находится. И поскольку мы хотим прилепиться к нему, и мы хотим направить наши мысли, и, что более важно, наше сердце на те места, в которых находится Рабаш, то так и мы готовы быть близкими к нему, потому что он уже раскрыл духовный мир, он уже находится в духовном мире, он пишет нам из ощущения духовного мира, а мы, маленькие, хотим в чем-то держаться за руки, каждый за своего друга и все вместе, и стараться так слиться с ним, слиться с Равом, через Рава прийти к слиянию с Рабашем, через Рабаша к слиянию с Бальсуламом, и так просто жить. Я помню, несколько лет назад, на одном из уроков, которые мы смотрели, 2002 года, Рав говорил о том, что он живет внутри статей Рабаша. Такое было очень прочувствованное высказывание, что он живет внутри статей Рабаша. И я полагаю, что он имел в виду не физическим образом, но человек находится там, где находятся его мысли. Поэтому если мы сейчас постараемся направить наши мысли, и, разумеется, мы это сделаем вместе, на те высокие, возвышенные мысли, о которых говорил Рабаш, то и мы тоже в чем-то сближаемся, в чем-то делаем усилия, в чем-то стараемся быть с теми великими вещами, о которых говорит Рабаш. Хаим, что ты скажешь?
2: Мы сейчас прочли статью, так, чтобы подготовиться, почувствовать немножко. И действительно, видишь, как Рабаш поместил целый... Посмотрите, как он, как мы находим там все, весь мир, весь духовный мир. Сейчас просто чувствуем этот тонкий юмор Рабаша, который он всегда помещает в свои предложение, когда он направляет тебя, он хочет даст тебе правильную мысль. Если мы только продвигаемся с ним и постепенно так вот читаем, попробуйте быть с нами во время чтения. Мы очень медленно, спокойно читаем. Почувствуйте, как это все происходит. Сегодня мы читаем статью по поводу ветвей корня, ветви и корня. Он говорит много о внешнем и внутреннем. О том, что Авиу сейчас объяснил, что он просто живет в статьях Рабаша. Рабаш говорит о внутреннем и внешнем, и как все это, собственно, исправление желаний, все, что написано во всех трудах каббалистов, вообще во всех святых источниках, все это внутреннее. Ничего из этого не внешнее. Что там написано? Написано Иерусалим, Вавилон, Египет, Сирия, всевозможные такие вещи. но это все ступени святости или клипы, если человек не может достичь святости. Но это внутренняя работа человека относительно Творца.
0: Да, и в этой статье есть несколько очень важных основ. Статья называется «По поводу ветви и корня». И мы очень часто спрашиваем о связи, которая представляется нам, что есть между ветвью и корнем. То есть мы не видим корень, мы, может быть, хотим почувствовать корень, мы хотим постичь корень, но в основном мы постигаем ветви или встречаемся с ними физически, как Хайм описал, допустим, определенное место. Но что означает то самое место с духовной точки зрения, когда пишут «Земля Израиля»? Хорошо. Так и есть такое место, физическое. Но что это значит с духовной точки зрения? Ну, это, может быть, мы как-то еще можем себе представить. Но если между ними связь, и что это за связь? Если есть она, есть, то какой вид связи? И в основном мы стараемся понять из ветви корень. Мы увидим, что Рабаш объясняет об этом. Так, немножечко в продолжении. И здесь еще всякие очень интересные темы, к которым Рабаш относится. Мы сейчас почитаем эту статью, а пока мы даем такое предисловие, чтобы войти с правильной мыслью, с правильным подходом, в основном с правильной мыслью, в статью. Есть несколько моментов, которые очень релевантны для нас, о них очень часто спрашивают. Мы очень часто спрашиваем, особенно товарищи, которые живут по всему миру. Вот я вчера, например, вернулся не вчера, а сегодня утром, сразу после урока. Я удостоился быть с нашими товарищами из Литвы. Был такой очень возвышенный и мощный конгресс, очень объединяющий, особый. Там было много товарищей. Я думаю, нам удалось сделать существенный шаг по построению общины товарищей в Литве и вообще в Балтии. А дальше мы были еще в Чехии, мы встретились с чехоязычными, встретились с новыми учениками и с учениками со стажем. И действительно, очень радостно видеть пробуждение, которое есть среди новых учеников. И интересно так видеть этот сложный процесс. Я подвожу черточку по словам «сложный» на встрече новых учеников и учеников со стажем. И это так по всему миру. Тут нет ничего специфического ни для Чехии, ни для Латвии, ни для Соединенных Штатов. Это происходит везде. Вот эта сложность соединения учеников новых и старых создает некий процесс, когда пока еще очень тяжело определить его, но понятно, что это процесс, который плодоносный, он полезен и для общности новых учеников, и для старых. Но все не знают точно, как это правильно проводить. Поэтому так мы ищем путь, и я уверен, что мы найдем, благодаря нашим общим усилиям и желанию объединиться, и самое главное, благодаря свету, возвращающему к источнику.
2: Я думаю, тот конгресс региональный, это будет еще один камень в строении, чтобы это было дополнительно камень, указатель для того, чтобы соединиться и почувствовать этот район.
0: Интересно, это не только новые и старые ученики, это еще ученики в разных учебных рамках. Сегодня, когда ты приезжаешь в Европу или в Соединенные Штаты, ты, где бы то ни было, это не только, это не ученики с едиными рамками. Допустим, ученики глобального кампуса, это те рамки, в которых занимаются большинство учащихся в Европе. И есть еще МАК, рамки для русскоязычных, и приезжают ученики из КАБЮ, тоже, которые учатся в Европе на английском языке, и приезжают наши ученики из Украины, которые находятся, может быть, сейчас везде, и еще люди. И так мы становимся везде такой глобальной общиной. Мы не только глобальное мировое клин, но и глобальная община, мировая община. И вызов тут самый существенный, с которым мы столкнулись, это вопрос языков. Интересно, мы говорили об этом. Творец просто сделал нам препятствие, видимо, чтобы мы постарались объединиться.
2: Особенно в Европе.
0: Но везде, да, мы сталкиваемся с очень существенным вызовом. Это вопрос языков. Часть людей разговаривают на одном языке, часть на другом. И это сложно, сложно. Языковый вопрос, он сложный, и я думаю об этом много. Как нам действительно не решить, а как нам подняться над этим, чтобы язык не был препятствием, чем-то, что нам тяжело объединиться. Ну хорошо, как вы видите, мы на пике воодушевления, в процессе. Я надеюсь, что вы тоже волнуетесь вместе с нами. Мы сейчас начнем читать. Мы будем читать медленно, как сказал Хаим. Это статья с большим количеством понятий. Я предупреждаю, тут очень много понятий, потому что Рабаш, его язык очень, очень богатый. Он связывает различные вещи. Он приводит язык Тор, язык Аллахи, разумеется, язык Каббалы, язык Мидраша. Он связывает язык Зоар с языком Сфирот и языком обычаев. То есть как бы очень много различных видов языков. Мы как раз говорили о языках. Очень много видов языков. Ну и то, о чем Рабаш говорил, он находится в том самом духе, в том самом едином намерении. Но постепенно мы объясним, если есть вопросы, которые вначале не очень понятны, вы знаете, мы приглашаем вас спрашивать обо всем, о любых понятиях, или вслух, или письменным образом, все, о чем вас интересует на любом языке. Но пока нам удается с этим справиться, мы начнем читать. Эта статья в учебных материалах есть, называется «По поводу ветви и корня». Тот, кто может, мы приглашаем открыть, тот, кто нет, ну, пусть послушает. А кто может, пусть почитает вместе с нами. Начнем?
2: Начнем. По поводу ветви и корня. По поводу ветви и корня. Вот земля Израиля есть ветвь сферы Малхут. Малхут называется кли, которое было сотворено Создателем, чтобы быть сосудом кли для получения блага, которым Создатель хотел насладить свои творения. Это кли называется Малхут.
0: И порядок был таков, что сначала было кли получения ради получения, а потом произошло исправление, состоящее в том, что в это кли можно получать только при условии, что они могут построить намерение ради отдачи. И тогда высшее благо привлекается в это кли. И это исправление было сделано, чтобы когда высшее благо будет приходить к творениям, у них не было никакого недостатка, называемого хлебом стыда.
2: А они могли бы принимать высшее благо без ограничений, так как у них не будет стыда в момент получения этого блага. Ведь все благо и наслаждение, которое они получают, они направляют только ради Творца. Тогда автоматически они всегда будут привлекать высшее благо с большей силой, поскольку невозможно сказать, что они уже отдали Творцу достаточно и больше не нужно ему отдавать. Поэтому у них всегда будет повод привлекать высшее благо.
0: Тогда как, если они получают высшее благо для себя, то есть из любви к себе, они обязаны быть ограничены из стыда. И они должны были бы сказать, что нам достаточно того блага и наслаждения, которое Он дал нам. И поэтому было сделано исправление, называемое сокращение, чтобы они получали свет в кли Малхут лишь при условии, что могут получать ради отдачи.
2: И вот от корня Малхут вниз материальную ветвь нисходит земля, являющаяся ветвью Малхут, находящейся вверху. И эта земля, Эрец, называется Святой Землей. Поэтому здесь, в Святой Земле, есть особые исправления. Это Израиль, да? А именно заповеди, связанные с землей, приношение десятины и тому подобное, в отличие от других земель.
0: И также есть особый корень у Заярдания, и особый корень у Сирии, и особый корень у Вавилона, и особый корень у других стран. Здесь Рабаш нас направляет на учение 10 сферот, 16 часть. Там есть объяснение, очень такое всеобъемлющее, о разделении, которое производит Ари, а потом и Бааль Сулам, на различные части. Он начинает с разделения духовных парцуфов и сферот, а затем соотносит эти понятия Заярдания, Сирия, Вавилон, земля Израиля и так далее с различными духовными свойствами, различными духовными сферот. И об этом говорит здесь Рабаш.
2: Поэтому с точки зрения ветви и корня место храма находится именно в Святой Земле, то есть в земле Израиля. И это после того, как она была освящена, тогда как до того, как народ Израиля пришел в эту землю, она была местом страны семи народов, соответствующих семи святым сферот.
0: Как вы видите, здесь очень много понятий, мы вскоре объясним. Мы прочитаем еще немножко, чтобы немножко включиться в слова Рабаша и впитать свет, который он хочет нам передать, а затем мы начнем объяснять, не волнуйтесь. И они были противоположны святости, ведь они происходят от свойства Малхут, в котором нет исправления экрана, то есть намерения ради отдачи. Поэтому сначала туда пришли народы мира, ибо в духовном был следующий порядок. Первое. Возникает желание получать. Второе. Исправление, чтобы оно было ради отдачи.
2: Поэтому в Святую Землю, первое, сначала должны были прийти народы мира, относящиеся к Малхут, до того, как она получила исправление с экраном, чтобы все было ради отдачи. Второе, а потом придут Исраэль и завоюют их. Получается, согласно этому, что от Малхут происходит свойство Святой Земли, а также от Малхут происходит свойство желания получать в человеке. Поэтому были, первое, сначала народы мира в этой земле, второе, а потом пришел народ Израиля.
0: Также и в сердце человека. Первое. Сначала приходит злое начало. Второе. А потом приходит доброе начало. Все нисходит от высших корней. Однако существует разница между сердцем человека, происходящим от Малхут, и землей Израиля, происходящей от Малхут. Ибо следует отличать внутреннее от внешнего. Ведь во внешнем нужно быть как раз вместе ветви, которая направлена на корень. Однако во внутреннем это не обязательно должно быть вместе ветви, направленной на него.
2: Ведь в свойстве земли Израиля, которая направлена на сердце человека, происходящее от корня Малхут, человек не обязательно должен быть в земле Израиля, чтобы удостоиться высшей Малхут, называемой земля Израиля. Ибо во внутреннем человек может удостоиться пребывания Шхины и самых больших постижений, также и за пределами земли Израиля, как все наши великие мудрецы, которые находились за пределами земли Израиля.
0: И также те люди, которые живут в земле Израиля, могут быть законченными преступниками. И земля Израиля, называемая святой землей, никак не обязывает их соблюдать Тору и заповеди. Ибо в том, что касается внутреннего, внешнее ни к чему не обязывает их. Ведь внутреннее есть свойство работы в сердце. И нет тут никакой связи с внешним. Я думаю, что, может быть, мы здесь сделаем паузу и так постараемся объяснить, о чем мы здесь говорим. Мы прочитали немало, и давайте начнем так немножечко давать направление. Что говорит здесь Рабаш? А вы, разумеется, приглашаетесь задавать нам вопросы о том, что вам непонятно, о статье или по любой другой теме.
2: У нас есть здесь, собственно, Рабаш здесь очень хорошо рисует две параллельные оси — внешняя и внутренняя. Но он не говорит, что одно влияет на другое. Как он говорит здесь это? Он только говорит, что от внешнего тянется внутреннее, а не то, что внешнее влияет на внутреннее. А так как есть Малхут, он это объясняет, то есть выражение ее в внешнем, выражение ее во внутреннем. Во внешнем он пишет, что место ветви должно быть направлено на корень, а во внутреннем как раз не направлен на ветвь, то есть во внутреннем нет места, есть только желание. Во внешнем это должно быть так, как это построено. Почему как раз земля Израиля там, где она находится сейчас, и Сирия, и Вавилон, там находится, где они находятся? Потому что так это построено в духовном мире, в исправленном состоянии. Но то, что это так организовано во внешнем, мы видим и так это во внешнем, это не влияет на внутреннее человека. Потому что, например, человек может быть в земле Израиля, или в Сирии, или в Вавилоне, или в Иерусалиме. Также там, где он живет, также если он живет в Литве, в Польше, в Праге, там, как пишет Рабаш нам, то есть как жили все наши великие мудрецы, сам Бааль Сулам пришел к большим постижениям еще когда он жил в Польше, до того, как он приехал в Эрец Исраэль. И так происходило сотни лет. Когда были тысячи каббалистов во всей Европе, не только в Европе, также в арабских странах были каббалисты, в любом месте. Почему? Потому что есть внутреннее и внешнее. И эти каббалисты чувствовали внутри себя землю Израиля, Иерусалим и святость, и весь этот процесс, который здесь описывает Рабаш, кананскую землю с семью народами, то есть неисправленные желания, которые обязаны быть там, потому что без того, что будет неисправленное желание, мы не сможем прийти к Гмартикуну и не сможем отдавать Творцу ради, получать Творца ради отдачи. То есть прежде всего должны быть в Израиле эти желания неисправлены, а затем для исправления должен прийти Израиль, который в человеке, и должен победить эти желания, то есть поставить намерение ради отдачи. Так как процессы эти случаются, происходят во внутреннем, в любом месте мира, они происходят также и во внешнем.
0: Да, тут есть понятие особое и очень путающее, потому что в конечном счете наука Каббала говорит о действительности желаний и говорит о личном процессе, который проходит один человек. Отдельный человек, когда у него пробуждается точка в сердце, в процессе, который он проходит. И вроде бы нет никакой связи между духовным процессом, который проходит та самая точка в сердце, и всем внешним облачением, которое мы видим в нашем мире. И это очень-очень путает. Кстати, нет никакой связи между вот этим белком и процессом определенного развития, порядком этого развития. Есть рамки определенные, и там проходят различные процессы, то, что мы называем периодом жизни. По отношению к определенной точке, которая называется душой человека или частью Адама, и нет никакой связи с человеческим телом. И большая ошибка думать, что есть какая-то связь, какое-то облачение духовных понятий в материальное. Но вот эта точка в сердце как-то облачается в материальное тело, но никак не облачается. Есть такое изменение внутреннего восприятия, которое мы должны сделать. И это то, что Рабаш пытается начать нам здесь объяснять. Он приводит очень много примеров различных видов для того, чтобы постараться показать нам, что нет связи между ветвью и корнем, так как мы думаем. Название статьи — это связь ветви и корня. Но в конечном счете, то, что нас интересует, — это корень. Нас интересует сблизиться с корнем. Потому что чем больше мы сблизимся с корнем, то и ветвь и корень уже станут быть связанными. Мы производим эту связь. Они не связаны в данный момент, сейчас. Сейчас они полностью оторваны друг от друга, потому что что такое корень? Корень — это состояние, в котором я нахожусь, когда я уже обрел экран и намерение ради отдачи. И я равен Творцу, и в мере экрана и духовного угли, который я обрел, так я связываю вот эту вот действительность, которая называется Творцом, с определенной ступенью. Но что такое ветвь? Ветвь не связана с корнем. Ветвь в данный момент — это действительность очень ограниченная, которую я раскрываю в пяти своих органах чувств. Есть в общем какой-то порядок в корне ветви и корня, но я не могу охватить его, я не почувствовать его, понять его из своего взгляда на ветви. И это очень-очень путает, потому что, когда мы говорим о земле Израиля, то, собственно, желание направлено, это желание направлено на Творца, прямо к Творцу, Яшаркель, Исраэль. Но есть такое место. Так если я сейчас нахожусь в нем физически, это значит, что я ближе к желанию, которое относится к Творцу? Ответ по Рабашу однозначно нет. И он говорит это напрямую. Может быть, мы прочитаем этот коротенький отрывок. Может быть, если можно, со слов. Потому что в плане земли Израиля. Это примерно, где мы остановились. Смотрите, что говорит Рабаш. Ведь в свойстве земли Израиля, которая направлена на сердце человека, то есть на точку в сердце его. Сердце человека — это желание человека. Разумеется, не говорится о материальных желаниях в человеке, а о желании человека прийти к слиянию с Творцом. Происходящее от корня Малхут, все наши желания прийти к слиянию с Творцом исходят из Малхут. Малхут — это та самая Малхут мира бесконечности, сокращенная Малхут, неважно на каких этапах, но все ее духовные части, которые есть в каждом из нас, часть Творца свыше, они, в конце концов, часть той самой, того самого духовного кли, который называется Малхут. Человек не обязательно должен быть в земле Израиля. Теперь он говорит как бы в кавычках о месте, которое называется землей Израиля, чтобы удостоиться выше Малхут, называемой землей Израиля. Обратите внимание, Рабаш тут говорит очень точную фразу. Ибо во внутреннем человек может удостоиться пребывания Шхины и самых больших постижений также и за пределами земли Израиля. Как все наши великие мудрецы, все наши великие, все каббалисты, которые в предшествующих лет, которые были за пределами земли Израиля, и очень часто, и Хайм, ты знаешь, да, и мы слышали, спрашивают учителя: «Я живу в Украине, Я живу в Венгрии, я живу в Северной Америке, я живу где бы то ни было. Могу ли я тоже раскрыть духовное? Или для того, чтобы раскрыть духовное, я обязан вот этим своим телом стоять на почве, находящейся в земле Израиля, физической? Рабаш говорит, нет никакой связи. Ты можешь сидеть в центре Иерусалима, Иерусалим, Иерушалайм, Оршалем, это полный, цельный свет, и чтобы там Бальсолом. Но после разрушения это стало самым тяжелым местом, но оставим это сейчас. Ты как бы можешь находиться в месте, которое как бы тебе представляется наиболее связано с духовным и не быть связано ни с чем. Ты можешь родиться, и мы знаем из истории, так это было. У каббалиста, величайшего поколения, не знаю, кто-то знает, кем был сын Ари, ничего о нем не известно.
2: Он продолжает здесь в статье, да?
0: Да-да, и он продолжает дальше. Он говорит, что те люди, аналогичные те люди, которые живут в земле Израиля, могут быть законченными преступниками. И земля Израиля, и здесь он относится к месту, которое называется земля Израиля, называемая святой землей, никак не обязывает их. Обратите внимание, ветвь не может привести меня к корню. Никак не обязывает их соблюдать Тору и заповеди. Здесь замечательное высказывание. Ибо в том, что касается внутреннего, внешнее ни к чему не обязывает их. Ведь внутреннее есть свойство работы в сердце. Еще раз, внутреннее есть свойство работы в сердце, и нет тут никакой связи с внешним. Я думаю, что Рабаш, ну, насколько я его понимаю, хочет передать нам, хочет перевести нас от взгляда на мир внешними глазами и по внешним действиям, и по внешним... Кстати говоря, он не пренебрегает ими, он только их называет внешними действиями, и он хочет перевести в место, которое называется внутренней работой, работой в сердце. И это уже работа о связи между нами, об объединении между нами. Это работа над намерением, работа над тем, чтобы доставить наслаждение Творцу, и она не зависит от физического места, потому что она не зависит от, как она не зависит от генетики, и не зависит от того, где я родился, и где, кем был твой отец, и насколько ученый он был. И пусть он даже был каббалистом, пришедшим к концу исправления. Он не может тебе помочь в этом процессе. Кроме того самого учителя, он не может выполнить для тебя ту работу, которую тебе нужно сделать, которую тебе нужно проделать. И каждый воспринимает реальность, каждый получает ту материальную реальность, которая, она является оптимальной для работы его сердце. И не нужно себе воображать, я думаю, что каждый из вас думал, и я тоже думал когда-то, почему я не родился на горе Мирон вместе с Раби Шимоном в пещере и не сидел там с этими великими каббалистами? Я бы тоже там крутился среди них, пылился в их пыли. И, а я родился, не знаю, где там, в Лондоне или в каком-то другом месте. Почему? Я бы хотел родиться... Верно, Марик? Я знаю тебя. Я бы хотел родиться в сердце Цфата, святой город, там было много каббалистов, великих, производили исправления, ну и я там бы тоже включился бы в них так, в этом регионе. Но это не физическое дело, это очень путает нас. Хаим, я вижу, что у нас уже есть вопросы наших товарищей. Всегда нам задают много вопросов.
2: Я хотел бы, в то время, как я тебя слушал, да, было, ощущалось, что значит жить внутри этих статей Рабаша. Очень хорошо.
0: Постараемся, да.
2: Рабаш отмечает здесь также, что земля Израиля называется святой землей, она не обязывает ни к чему, не обязывает соблюдать их Тору и заповеди, ибо в том, что то есть нужно заниматься ради отдачи, это называется соблюдать Тору и заповеди. Есть вопросы, да?
0: Нас спрашивает Латисия, наша подруга из женщин Испании. Если внешний мир никогда не может гарантировать состояние внутреннего духа, то в чем истинный смысл изменение реальности, изменить то, что вокруг, происходит вокруг меня, или изменить намерение, в котором мы воспринимаем, используем ее, его намерение.
2: Вся реальность — это то, как мы ее воспринимаем. Мы учим, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Но мы используем это как какой-то слоган, какой-то такой девиз. Дарабаш дает нам наставление работать во внутреннем. И внутреннее — это работа в сердце, и нет никакой связи с внешним. Внешнее образуется, соответственно, внутреннему. Творец, потому как он добрый, творящий добро, все, что он дает нам, иначе он не делал бы этого, он не был добрым, творящим добро. Все, что он дает нам, это всегда, всегда самое лучшее из того, что он может нам дать, для того, чтобы приблизить нас к себе. Даже если нам так не кажется, мы ведь не исправлены, мы не на ступени Творца понять, почему он делает так, как он делает. Но если мы берем то, что он делает, и работаем с этим, мы свыше этого соединяемся с товарищами, работаем в Торе и заповеди, в любви к товарищам, в соединении между нами, в желании дойти до свойства отдачи и притягиванием свет на уроке. Мы этим изменяем то, как мы понимаем, что нам подготовил Творец. И это уже изменяет нашу реальность, так как внешняя реальность нами ощущается. Мы не знаем, что действительно есть снаружи. Мы знаем, как мы чувствуем эту реальность. Но если мы чувствуем по-другому, так она другая.
0: Да, я бы только добавил. Латисия, ты спрашиваешь здесь, нужно ли менять намерение или то, что происходит вокруг нас. Ты не можешь изменить то, что происходит вокруг тебя. Ты можешь изменить только одну вещь. Бааль Сулам пишет, Творец приводит человека, в предисловии к учению 10 сферот, в само место он кладет руку человека и говорит, бери это. То есть никто тебя не спрашивал. Тебя привели к духовному. Единственная вещь, которую ты можешь сделать, это в каждое мгновение выбирать лучшее окружение. А что значит в каждое мгновение выбирать лучшее окружение? Выбирать, отменить себя, склонить себя больше перед товарищами и подругами в десятке или в группе, перед тем, что говорят Бааль Сулам и Рабаш, или говорит Рав. Это называется окружением. Окружение — это Рав, это группа, десятка и более широкая группа, и книги. И чем больше я себя принижаю, я обязан принизить тебя, поскольку духовное окружение, оно противоположно моей природе. Я не приму это естественным образом, не представлю. Я могу сидеть и читать, но это не будет на меня вообще действовать. Ну, подействовать все-таки есть какое-то понятие действия. Но если я действительно хочу войти в эти вещи, то я обязан войти в сказанное Рабашем. И мне нужны товарищи и подруги, чтобы они говорили со мной о важности слов Рабаша, о величии цели, о важности цели. И я хочу находиться, жить в этом окружении. И не важно, что я делаю руками и ногами. Я могу находиться на работе, или ехать на работе, или возвращаться, или у меня могут быть какие-то иные материальные действия, которые я должен в жизни делать. Так жизнь наша устроена. И это не случайно, и это не ошибка. Это не то, что нам сейчас нужно отдалиться от материальной жизни и жить только в духовном мире. Нет, наоборот. Мы обязаны быть смешаны с внешней реальностью, но никто не сказал, что я должен воспринимать внешние ценности. Это нет. Сегодня на утреннем уроке Рав говорил об этом. во внешнем обществе. Я говорю с ними о том, о чем нужно. А работа, какие-то технические понятия, организационные, мне нужно зарабатывать и так далее. Но я не стараюсь войти в их внутренний мир. И главное, я не хочу, чтобы их внутренний мир подействовал на меня. Внутренний мир, товарищи, у меня есть духовный. Я не ищу сейчас товарищей, хавер, от слова хибур, объединение, среди коллег на работе. Коллеги на работе, они все вместе идут обедать, делают какие-то действия. Я действую вместе с ними, я не выделяюсь. Но я не хочу, чтобы их внешняя, как бы в кавычках, внутренность воздействовала на мои внутренние понятия, которые я стараюсь развить. Это место, которое я оберегаю, и хочу, чтобы мои подруги в десятке восполнили этот хисарон, чтобы статьи наполнили этот хисарон. Я везде кручусь с наушником. Мне нужно делать вещи непонятные, но я просто можно везде ходить с наушником. Я делаю различные действия, но внутренне я соединен с тем, что я слышу, ну, с уроком Рава, с тем, что Рав говорит, с подругами во время Зума. Это называется искать изменения.
2: Можно также показывать знаки вопроса здесь и здесь, вне чата, мы приглашаете задать вопросы.
0: Да, нас спрашивает Джерман Джозеф, что важнее, корень или ветвь? Из чего начать, чтобы прийти к цельной духовности?
2: Мы всегда работаем с корнями, с внутренним. Как пишет Рабаш нам, о работе в сердце. Внутренняя — это работа в сердце, и нет никакой связи с внешним. На этом мы концентрируемся. Почему мы соединяемся с товарищами? Чего? Для того, чтобы сидеть с ним рядом там, или пить с ними пиво, или вместе смотреть спорт, или там смеяться? Нет. Мы собрали здесь вместе особые люди. Люди, у которых зажглась эта точка в сердце. Они вдруг раскрыли, что есть Творец в мире, который направляет все, и что они хотят быть с ним в связи. Затем они видят, что он хочет, чтобы они были как он. С ними я занимаюсь, соединяюсь. Я хочу, чтобы моя внутренняя часть изменилась, что все товарищи, с которыми я строю это окружение, как объяснил о важности окружения, какие ценности я принимаю, от чего я, что на меня влияет, это все от тех товарищей, которые хотят, чтобы я был как Творец, направил себя на отдачу. Постоянно нужно делать ударение на это. Внешнее — это внешнее. То есть такая скорлупа, как где-то ты одеваешь что-то, это не ты. Внутри это ты. Завтра ты меняешь одежду. Так что ты изменился? Нет. Рабаш дает очень интересные примеры на этот счет. И так мы должны к этому относиться. В каждом окружении я надеваю нужное одеяние, чтобы я был выглядел как все, но внутри у меня есть мой внутренний мир, где я соединен с товарищами, через товарищей с Творцом. И это моя цель, это моя жизнь, и это мой внутренний человек. Только мой, и здесь я концентрируюсь постоянно на этом.
0: Нас спрашивает Агнеш из женской группы Вены. Если ветвь получает свои свойства из духовного корня, каким образом мы можем воспринять ее как противоположную корню? Что нам исправить, ветвь или наше восприятие? Ты спрашиваешь правильно, Агнеш? Мы должны исправить только одно — наше восприятие. Но ты спрашиваешь так, как будто мы в состоянии исправить свое восприятие своими собственными силами. Мы просто это не делаем. А мы не в состоянии. Мы не можем исправить наше восприятие своими силами. Нам нужно создать оптимальные условия, чтобы свет, возвращающий к источнику, подействовал на нас таким образом, с помощью окружения, которое мы выстроили, с помощью требований, которые мы поднимаем, с помощью просьбы, с которой мы вместе обратимся к Творцу, и из этих общих усилий в объединении, с помощью той силы, которая называется свет возвращающих источников, она начинает действовать на нас, начинает менять нас, и меняет также и наше восприятие. Мы можем сейчас быть в ином восприятии, только сделали что-то неправильно. Что значит наше восприятие? Наше восприятие — это порождение духовного состояния, в котором мы находимся. На духовной или нет духовной ступени, на которой мы сейчас находимся. Это мы хотим изменить. Мы хотим приблизиться, насколько это возможно, к корню. Мы хотим быть как можно больше подобными корню. Если мы будем более подобными корню в наших действиях и в основном в наших намерениях, мы раскроем также духовную действительность иным образом. Кстати, и не в этом причина. Причина, о которой говорят каббалисты, это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Потому что с помощью таких действий мы ближе к доставлению наслаждения Творцу. Женщина Мак 113, пожалуйста.
1: Доброго вечора. У нас таке запитання. В статті сказано...
2: Здравствуйте, добрый вечер. У нас такой вопрос. В статье написано, что должны сказать, что достаточно того, что он нам дает. И поэтому произошло исправление, которое называется сокращение, для того, чтобы не получили свет в Малхут, а только при условии получения радиоотдачи. Вопрос, сможем ли мы прийти к состоянию, когда мы сможем сказать, нам достаточно добра и света. Можем ли мы прийти к такому состоянию? Еще раз, Соня, можешь подвести итог? Вопрос, можем ли мы вообще прийти к такому состоянию, что мы скажем, нам достаточно того добра, которое мы получаем от Творца? Отличный вопрос. Если мы пойдем чуть-чуть назад, действительно, назад к началу науки Каббала, мы придем, скажем, к Аврааму. Авраам — это хафец хесед. Он хотел только отдавать. С его точки зрения, это было отличное состояние. Он давал Творцу, и все было хорошо. Но Творец пообещал ему весь мир, всю землю. Он сказал, посмотри на небо, и ты видишь звезды, если сможешь ты их посчитать. Это то, что я дам тебе. И можешь ли ты посчитать песчинки? Это то, что я дам тебе. И обещал ему землю. И тогда спросил Авраам, а как я удостоюсь всего этого? Как я унаследую все это? Сказал ему Творец, я пошлю потомков твоих в Египет, и там они будут рабами, а потом они выйдут оттуда с большим имуществом. Тогда Авраам успокоился. То есть мы не можем удовлетвориться состоянием хафец хесед, быть немного отдающими и только не быть получающими и радоваться этому, потому что мы уже получили все желание получать, все, каждый из нас. В каждом из нас есть желание получать бесконечно, это много. Это просто чудовище. Если мы знали, что в нас, мы бы сразу бы убежали. Поэтому это от нас скрыто. Но не надо беспокоиться, это раскрывается постепенно. Творец заботится о том, чтобы это раскрывалось постепенно, потому что он хочет все это исправить и дать нам это так, чтобы мы могли получать радиоотдачи. Поэтому каждый раз, когда мы исправляем маленький кусочек, и еще любим своих подруг. И раскрывается нам еще немного желания. Снова мы поднимаемся над этим, и снова мы любим подруг. И снова раскрывается эгоизм между нами. И так это поднимается все выше и выше. Мы не можем оставаться на нашей ступени, потому что в этом нет целетворения. А как я удостоверюсь, что я удостоюсь, унаследую, мы должны исправить все желание, всю землю. Поэтому всегда в нас будут оставаться еще желания до окончательного исправления. Тогда все они будут работать ради отдачи. А что затем? Об этом нам еще не написали.
0: Спасибо. У нас есть вопрос о каббалистических актуалиях. Ирена из МАК-59. Можно спрашивать и об актуальных вещах в работе в десятках. И Ирена спрашивает, часть работы в десятке... Подруги боятся брать на себя ответственность. Подруги в десятке... Боятся брать на себя роль десятки, потому что боятся не справиться. Как показать им, что это...

0: Это роль, это не проверка наших личных качеств, а возможность обратиться к Творцу и попросить его помощи. Очень хороший вопрос. Прежде всего, ты права. Рош десятки, глава десятки — это не экзамен. Вообще, весь этот подход, он неправильный. То, что нас вносят в нас, когда мы были детьми и проходили какой-то процесс обучения, и до сих пор мы уже взрослые, а нам кажется, что мы еще находимся в каком-то экзамене. Но такого нет в Кабале. Творец не экзаменует человека. В чем нас экзаменовать? Человек наверняка провалит. Наверняка, стопроцентно, что если чуть-чуть добавить наслаждение, человек убежит за этим наслаждением. И тут, вы знаете, человек, Бальсулам пишет об этом очень прямо в статье «Свобода воли». Двумя вожжами управляет человек. Как лошади. Или добавляют удовольствие, человек бежит за удовольствиями, или добавляют страдания, и человек убегает от страданий. Недостаточно, поднимают порог страданий, и тогда он убежит. Так мы устроены по своей природе, это не под нашей властью, поэтому не надо себе представлять, что есть экзамены. В науке Каббала Творец нас не экзаменует, нечего, некого экзаменовать. Мы всегда проваливаемся, 100%.
1: Он также знает то, что он построил.
0: Понятно, да. Не надо представлять себе, что мы способны справиться с желанием получать. Я чувствую по предыдущему вопросу, что мы как будто бы способны справиться с желанием получать, только нам не удается. Нет, мы не можем. И работа не в этом. Так а в чем да работа? Работа в использовании всех средств, Бальсулам называет это ухищрениями, которые есть в нашем распоряжении, чтобы прийти через любовь к товарищам, к любви к Творцу. В этом работа. И, кстати, от нас не требуется успеха. Это особенно важно для Рош десятки. Нам надо стараться. Так теперь давайте исправим формулировку вопроса, который, то, что Ирина спрашивает. Твоя подруга или часть подруг в десятке, чего они боятся? Постараться — это все, что требуется от них. Стараться. Насколько я могу? Один способен настолько, другой настолько. Одно не лучше другого. Каждый должен делать то, что он способен, то, на что он состоит. Это не связано с тем, кто был на прошлой неделе Рош десятки, или кто будет после меня. Это не важно. Рош десятки — это не соревнование в десятке. Мне не нужно быть лучше предыдущего. Мне нужно быть с собой. Самым лучшим образом, на который я способен. И насколько я понимаю, что это служит десятке. И, может быть, в моих глазах определенное действие является важным, а в чьих-то иных глазах иное действие. Это нормально. Теперь товарищи должны посмотреть и на это действие, и на то действие, как на самое великое. И, может быть, один товарищ думает, что нужно быть очень-очень активными и делать очень много вещей, а другой товарищ думает наоборот. И для того есть место, и для этого есть место. Это вообще не важно, что делать. Само участие, мое старание, это то, что является самым дорогим. И от этого твои подруги десятки готовы отказаться? Они не должны брать ответственность. Они должны заботиться о благе десятки. Это является очень дорогим. Если они этого не хотят делать, то тогда что? Да. Надо понять, что упражнение Рош десятки, вообще весь этот процесс Рош десятки, это процесс, который, с одной стороны, заставляет меня, когда я нахожусь в этой роли, то это заставляет меня заботиться о десятке, а других товарищей заставляет отмениться передо мной. Поэтому нечего бояться. Это не что-то, в чем можно добиться успеха или неуспеха. Как я могу добиться неуспеха, если я стараюсь? Нужно исправить наш подход. Женщина Испании, пожалуйста.
2: Шалом, шалом a todos. Esta es una pregunta que tengo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo se explica la atracción que siente el estudiante de Kabbalah

0: Израиля в этом мире ветвей есть притяжение к Израилю. Она может быть, может ли это быть связано с пробуждением в сердце?
1: Да, прежде всего, Сильвия, мы понимаем это стремление, оно есть, и оно правильное. Мы слышали от нашего учителя, что тот, кто стремится к духовному корню, обратите внимание, к духовному корню, который называется землей Израиля, это может выразиться также, и есть шанс, что так выразится, в стремлении к материальной ветви, но не наоборот. Это очень важный момент. И ты спрашиваешь так, как человек, который живет в Испании. И это очень связано с наукой Каббала из Нейбарух. И естественным образом ты чувствуешь стремление к этому, потому что твое стремление к Израилю, оно не оторвано от духовного, оно приходит как результат этого. То есть здесь находится много учеников, здесь находится рав, здесь есть дух, здесь жили каббалисты. Так это дает тебе ощущение, и это истинное ощущение, не то, что оно не истинное, что я в окружении, которое быстрее продвигает к духовному, и это верно. Но Творец так обустроил реальность, что Сильвия живет в Испании, а кто-то живет в Британии, а еще кто-то во Франции. И поэтому то, что Рабаш старается нам здесь сказать, что это не мешает духовному нашему продвижению. Это, смотри, раз в год мы приглашаем, мы вскоре, кстати говоря, поговорим о конгрессе февральском 2027 года. Мы приглашаем всех наших товарищей и подруг побыть вместе здесь 3 дня, неделю, каждый у кого как получится. И тут есть особая атмосфера, и ты уже знаешь, знакома с этим. Но это особая атмосфера благодаря тому, что есть земля Израиля, или благодаря точкам в сердце, которые сейчас собираются вместе? Невозможно отделить одно от другого. То есть этот дух, который вы чувствуете здесь, в земле Израиля, в Нейбарух, когда вы приезжаете к нам, когда мы находимся здесь вместе, благодаря объединению товарищей. Кстати говоря, если бы мы собрались в Испании, столько много товарищей, столько много точек в сердце, мы бы тоже чувствовали особый дух. А сейчас мы собирались в Литве или в Чехии, так товарищи чувствовали особый дух. То есть место, не оно важно, не оно определяет, товарищи определяют. Верно, что у земли Израиля также духовный корень. И когда мы стараемся соединить духовный процесс и делаем это в том месте, в котором есть духовный корень, то это дает нам добавку ощущений. Но это не останавливает нас производить эти процессы везде в мире. И тут нас спрашивают еще. Юлия спрашивает, да, Юлия, это понятно. Сильвия, да, понятно, хорошо. Нас спрашивает Юлия из Украины. Так действительно ли это так? Если это действительно так, то почему Бальсуламу было важно подняться в землю Израиля и жить в Иерусалиме и так далее?
0: По правде, я не слышал никогда от Бальсулама это, или от Рабаша, или от Рава объяснение, почему как раз ему было это важно. Но мы знаем то, что мы слышали от Рава, он нам рассказывал о том, что он слышал от Рабаша, что Бальсулам в какой-то момент почувствовал, что сейчас он должен ехать в Израиль и продолжать развиваться там. Бальсулам, мы знаем, это не обычный каббалист все-таки. Это человек, который пришел, потому как он сам сказал, к душе Ари, он дошел до Гвартикуна. Есть здесь цепочка каббалистов, высших каббалистов, которые пришли к частному конечному исправлению, и должны они руководить поколением. И Бальсулам знал, что будет происходить в Европе. Он поднялся в Израиль перед после, да, после Первой мировой войны, и он знал, что будет происходить, он писал.

0: писал об этом, он предупреждал, и он понял, что здесь будет спасение для народа Израиля, поэтому важно, чтобы народ Израиля был здесь. Он пытался привести с собой людей из Польши, там, где он жил, и как раз те евреи, которые не чувствовали там это состояние, они хотели предотвратить это. Бар-Сулам видел всю эту картину, он знал, где должна развиваться наука Каббала, где должно образоваться государство Израиль, где будет для евреев спасение от уничтожения. Он видел все это из своего исправленного состояния. И он понял, где должна развиваться наука исправления. Мы говорим, что наука Каббала развивается без проблем, без препятствий. Здесь, в государстве Израиль, мы смотрим, что происходит с распространением здесь, и во всем мире. В Израиле это как раз сильно видно. У нас здесь был телевизионный канал, у нас здесь есть центр. Поэтому мы видим, что Бааль-Сулам действовал правильно. А какие у него действительно были мысли, когда мы будем где-то на его ступени, мы тогда сможем это сказать. Мы видим, что он правильно действовал для исправления. Всегда каббалист действует ради общего исправления, исправления всего мира и всей души Адам Ришон.
1: Да, спасибо. Женщины Франции один.
2: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, Kiolami.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, мировое кли. Утром Рав сказал, что нам нужно охранять себя, ограждать себя от учеников, которые не идут по пути Бааль-Сулама и Рабаша. Но, может быть, Творец дает особую душу, допустим, вот эта большая, великая душа находится в моей десятке. Но кто может нам сказать, то, что товарищ здесь говорит, это является чем-то чужим. Кто может судить постоянную ступень этого товарища? Может быть, он пришел для того, чтобы восполнить Бааль-Сулама и Рабаша? Может быть, не сейчас, может быть, через несколько лет. Я раскрою, что, может быть, есть какая-то особая душа во мне, и я... Непонятно, что она говорит. Непонятно, перевод непонятен. Кто может судить, что это не чуждые мысли? Кто может видеть то, что я говорю, то, что верно? Непонятный перевод был. Прежде всего, я уверен, что в тебе есть особая душа. Особая душа. Настолько особое, что ни у кого другого здесь нет такой особой души. Потому что у тебя есть особое стремление, которого нет ни у кого. В точности, как у твоего брата Жолта, я вижу, что он там переводит на экране, у него тоже есть особое стремление к Творцу, и ни у кого такого нет. Каждый из нас особый. У него есть особое стремление к Творцу. И этим он особый. Во мне нет твоего стремления, в тебе нет стремления нашего товарища Альберта из Кабью-14 и так далее. Это то, что мы делаем. Мы собираем все искры и строим общие кли. Это так, как вводное. Теперь давай наведем порядок, потому что это очень важно. Бааль-Сулам и мы — это вообще мы не находимся в одной сфере. Это не то, что это близко там или рядом, это вообще не находимся, мы вообще не находимся в одной сфере. Пусть никого это не обижает, я ценю всех великих товарищей, но Баль Сулам, Ари, Рабаш — это души, которые мы вообще не понимаем, что это. Они пришли, чтобы продвигать все человечество. Не для того, чтобы исправить себя. И ты видишь, что они сделали? Ари раскрыл всю ногу Каббала всему человечеству. Баль Сулам представляет сегодня мост к первоисточникам, к Зоар, к учению десяти сферот, к трудам Ари. Без него невозможно было бы совершенно соединиться с первоисточниками. Рабаш написал всю целую Библию о работе в группе. Это не души, как моя маленькая такая душа, простая. Я не говорю о тебе или о ком-то еще. Это душа, у которой есть центральная роль в продвижении всего человечества к духовному. Важно нам понять, чтобы мы не запутались. То, что я и он, ты, есть у каждого особая душа, которая хочет раскрыть Творца, стремится раскрыть Творца. Это чудесно и прекрасно. И нам нужно видеть каждого товарища в величайшем поколении. Но не надо путать Баль Сулама с нами там, или Рабаша. Потому что мы не такие души. Мы не Моше Рабейну, мы не Баль Сулам, и не Ари, и не Раби Шимон. Это другой вид душ. Не просто так Баль Сулам о себе пишет, что он круговорот души Ари, и бур души Ари. И Рав говорил, что говорится о той душе, которая переходит из поколения в поколение, не для своего исправления. Поэтому стоит разделять эти вещи. Но между нами, какая вообще разница? Я должен видеть свою подругу или товарища в десятке как величайшего поколения. Это моя работа. Я не знаю, на какой он ступени находится и какой корень его души, что я в этом вообще понимаю. Я уже нахожусь в мире Ацилут, где я вижу всю полную картину, я могу сказать, что вот эта душа такая, а эта другая. Нам не нужно этим заниматься вообще. Меня привели в десятку. Прежде всего, спасибо, что вообще мне дали десятку, потому что без десятки я не мог продвигаться. Теперь внутри десятки мне нужно сделать наилучшее, что я могу. Это то, что от меня требуется. Не нужно начинать делать расчеты, кто выше, кто ниже. Я выше, и она ниже, или я ниже, а она выше. Это уже расчеты эгоистические, которые не связаны с духовным процессом. Твоя роль простая — видеть каждую подругу величайших поколений, отменить себя перед ней и постараться для нее быть духовным окружением, чтобы она пришла как можно быстрее к духовному. Спасибо за вопрос. Нас спрашивает Гуара, я надеюсь, что правильно произношу имя. Гуара из женщин МАГ-19. Если внешние условия товарищей, подруг в мире разные, и ты права, разные. Почему? Потому что так Творец сделал. Что может быть одинаковое во внутренней работе, чтобы мы стали единым кли?
0: Прежде всего, в нашей внутренней работе там должно быть все похоже. И если это похоже, равно, мы будем одним кли. Что значит похоже? В конце концов, мы все учимся у одного учителя, те же источники, с теми же намерениями. И мы хотим соединиться как раз выше всех различий. Во всех их формах и различиях. И места, в которых мы живем, и условия жизни, они различны, но это самые маленькие различия между нами. Внутри каждый из нас, он особый целый мир, и внутренние различия между нами гораздо больше. Когда человек начинает заходить внутрь, он видит расстояние между ним и его товарищами даже в той же десятке. Он даже не мог себе представить. Он вдруг раскрывает бесконечное расстояние. Рав всегда говорит, что внутри десятки можно прийти к Гмар-тикуну. Ну и что? Но все же работа. Это та же работа. Постоянно подниматься выше этих различий между нами и соединяться для того, чтобы подняться над этими различиями и поднять свойства отдачи. Это верно в любом месте, в любом языке, в любом времени, в любом месте, без различия пола и так далее, во всех поколениях, во все времена. Мы должны концентрироваться на этом, на внутренней работе в сердце, как мы сегодня прочли в статье. Это то, что важно. Хорошо? И тогда мы увидим, что все различия между нами, прежде говорил Авиу о проблеме языков. Если мы действительно сможем только почувствовать сердца, мы вообще не почувствуем разницы в языках. Это особое ощущение, я вам рекомендую. Сядьте как-то или послушайте урок, да, без перевода. Только вы слушаете Рава и вопросы товарищей. Попробуйте однажды. Вы увидите, что через какое-то время вы не будете обращать внимания на то, что вы не понимаете этого языка. Раскроется другая плоскость, и вы почувствуете желание. Попробуйте, сделайте такой тест, такое упражнение.
1: Да, действительно, замечательный совет. Я помню, что мы делали такое в прошлом. Мы сидели на семинарах, не понимая друг друга, пытались соединиться. И я прошу прощения, имя Гульнара, я неправильно произнес его. Я хочу добавить, потому что я думаю, что вопрос очень-очень актуальный. И очень актуальны. Внешние условия наши разные. Условия наших дорогих подруг в Венгрии, например, с которыми я встречался на конгрессе в Чехии. И мои условия не разные. Мы говорим на разных языках. Может быть, мы работаем, у нас разные профессии, семейное положение может быть разное. Посмотрите, что происходит в мире. Вы знаете, что есть страны, которые воюют, и это воздействует на наших товарищей, например, товарищи из Украины или из Израиля в определенное время. Нет единых условий. Это не то, что сейчас каждый товарищ, кто приходит из мировой группы, он получает какой-то такой сет, набор условий жизни, и все налаживается. Нет. Человек вдруг страдает от какой-то болезни, а у другого товарища есть проблемы с заработком, а у третьего, не дай бог, есть какие-то семейные проблемы и так далее. Мы не одинаковые, мы не равны. А в чем мы да равны? И мне кажется, это твой вопрос. В чем, ну я не знаю, равны, но равны в работе. Не одинаковые, но равные. Это то, что каждый в тех условиях, которые Творец дал ему, сделает максимум того, что он может, на основе того, что нам объясняют Бааль Сулам и Рабаш и Рав. Это превращает нас в мировую общину. Мы все ученики Рава доктора Михаила Лайтмана. Он всегда будет нашим учителем, он был нашим учителем, он сейчас наш учитель. Мы все его ученики, да? Порядок ступеней не меняется. Мы не ученики Рабаша, мы не встречали никогда с Рабашем, и по порядку ступеней он не наш учитель, наш учитель Рав. Через Рава мы можем соединиться с Рабашем. Это не противоречит тому, что мы читаем труды Рабаша, мы учим, изучаем труды Рабаша, мы стремимся прийти к слиянию с Рабашем, но порядок ступеней не меняется. Так же, как и Рав никогда не говорил, что Бааль Сулам для него меняет Рабаша. Рабаш для него учитель. Через Рабаша он соединяется с Бааль Суламом. И в этом процесс. И здесь мы тоже, в этом мы тоже равны. Мы равны в том, что мы хотим реализовать все, что мы слышали от наших учителей. Хотим. стараемся. Не понимаем или да, понимаем, удается больше, удается меньше, это уже другая история. Но очень-очень стараемся. Бальсулам пишет, что все, что в твоих силах делать, делай. Все, что в твоих силах делать, делай. Не 80% и не 50%. И это тут каждый может сделать расчет самим собой. Сделал ли я сегодня максимум, на который я способен? Вопрос, знак вопроса, спросите себя. И в этом мы равны, одинаковые. Мы учимся у того учителя, мы идем по одному и тому же пути. Рабаш пишет, что мы собрались здесь, чтобы заложить основы группы людей, желающих идти по пути, по пути и методике Бальсулама. Не по своей, по моей методике, а по методике Бальсулама. Как подняться по ступеням Адама. И Рав все время говорит, я объясняю то, что мои учителя говорили, то, что

0: И когда мы в чем-то удостаиваемся читать их труды и быть в контакте с ними, как они всегда стараются быть в слиянии со своими учителями. И в этом мы вместе, поскольку мы стараемся, как мировая группа, выстроить очень много таких клеточек, которые называются десятками, где каждая такая клетка должна создавать для себя оптимальное окружение, и вот эти клетки вместе должны оберегать друг друга, охранять друг друга. И, кстати, Хаим говорил о региональном конгрессе. Так очень часто нас спрашивают, нам задают этот вопрос. Что такое вообще регион? У меня есть десятка. Я десятка и творец, или я десятка раб. Правый творец. Для чего мне нужен регион? Но это неправильно. Это неверно, потому что если женщины Литвы 8, которых мы видим на экране сейчас, если у них будет какая-то проблема в десятке, то вероятно, что товарищ из Кармиэля, который там сейчас сидит, он меньше будет знать об этом. Привет всем. Но женщины Литвы 7, да, будут знать. И, может быть, женщины Литвы 6. И поэтому у нас есть ответственность обратиться к нашему ближнему кругу. У нас есть ответственность перед всей мировой группой. Но практически мы заботимся о ближайшем нашем круге. Десятка не живет в вакууме. Клетка не находится в отрыве от тела, то же самое и десятка, она не оторвана от всего остального клея. И поэтому мы, да, хотим поддержать десятку через поддержку региона. Поэтому нам важно, чтобы товарищи встретились вместе, не поехали сейчас в Венгрию, нет, а чтобы все товарищи в UK собрались вместе, потому что они должны заботиться друг о друге, чувствовать заботу и поддержку, даже если я в UK 1, а ты в UK 2. Понятно, что сейчас мы в разных десятках и работу производим в десятке, но забота обо всех, и это очень важная точка.
1: Вообще, это вопрос окружения, даже физическое окружение в регионе. Это очень важно. Есть большая разница, есть ли одна десятка в городе, или есть 3-4 десятки в городе, даже если они каждая учится в своей десятке. Но если есть 3-4 десятки в том же городе, ощущение товарищей меняется. Есть ощущение окружения, которое существует. Ничего не поделаешь. Мы все связаны вместе, когда вокруг нас. Так как мы живем даже и в материальном мире. Если вокруг нас в материальном мире есть еще люди, близко, рядом, которые в том же духе, как и мы, это меняет наше общее ощущение, это укрепляет нас, это дает нам еще поддерживающее окружение, помогает нашей десятке, каждому из нас. Поэтому это очень-очень важно для каждого из нас, для всей десятки, каждой десятки, чтобы у нее было поддерживающее окружение в регионе. И насколько больше десяток станет в каждом регионе, этот регион станет более сильным. Кроме того, в субботу. Какой мы сейчас день? У нас сегодня вторник. В субботу у меня была встреча с товарищами из Кабью. И товарищ из Германии, он рассказал, что он едет наконец в Берлин. Он не знает, ехать ли в Берлин или в Гамбург. А он учится в Кабью, он учится на английском. Но он говорит, но я очень хочу поехать на этот конгресс. Почему? Я хочу провести конгресс на моем языке. Он хочет почувствовать эту близость, язык. Все-таки мы знаем, язык — это способ выражения человека, а определенная культура. Это способ поведения, к которому мы привыкли, мы так выросли. Наше ощущение более интуитивное, более понятное. И это строит нас такую легкость, теплоту, который невозможно создать, когда мы мешаем

0: языки и культуры. Мы живем в материальном мире с этими ограничениями, о которых говорил Авиу. Если взять три дня, и все приятно и тепло, боль даже в большем окружении, чем десятка, это очень важно.
1: Да, давайте сейчас посмотрим, послушаем нашего великого учителя. Он скажет, на чем мы должны сосредоточиться, а потом будут еще вопросы. Седьмой клип.
0: А что в этот период трудно, что нужно нам выполнять для продвижения духовного?
1: Для духовного продвижения в наше время нам нужно сблизиться и выполнять законы объединения как в конце исправления.
0: А что это означает? Я спрошу во внешнем.
1: Во внешнем действии, когда мы объединяемся вместе и учимся, что значит находиться в объединении. Что такое совершенное объединение?
0: Это внешнее действие объединения?
1: Это внешнее и внутреннее действие.
0: Да. Мы имеем в виду те обычаи, которые мы понимаем как ветви и от корней.
1: Так нам нужно соблюдать все эти законы в виде корней, а затем также что-то из них в виде ветвей. Насколько мы из корня изучим, что относится к ветви. Внешне, но внутри находится внутреннее действие. Это всегда правильно. Женщина, МАК 96, пожалуйста.
2: Да, скоро конгресс, придут новые студенты, и вопрос касается работы со студентами, с новыми точками сердца. Есть какая-то особенная радость, когда я вижу их новые хисароны, такое эгоистическое наполнение. В чем корень этой радости и как с ней правильно работать?
1: Да, это очень хороший, очень важный вопрос, о котором мы должны поговорить подробно. Хаим сказал до того, что одна из целей регионального конгресса и причина того, что происходит это в регионах, это чтобы пригласить как можно больше новых учеников на конгрессе. Это очень важно, и мы говорили об этом, когда я был в Литве и затем в Чехии, в оба этих места пришли новые ученики. И мы видели новые ученики. Я не знаю, есть у тебя или нет дети, но дети дают радость. Они приносят дух. Но ученики, они как дети. Они вносят в дом очень много шума, но и очень много радости. Потому что они приходят с желанием, которое более новое, такое свежее, наивное. Есть у них такая наивность. Мы это видим и по действиям. Мы это видим и по действиям. Мы такие со стажем люди, сколько мы там уже учились, они как бы в глазах учеников со стажем они выглядят такими наивными, какими детскими, но это хорошо, это мы настолько серьезные, что мы уже не в состоянии делать простые действия. И поэтому эта встреча с этой радостью и горением, воодушевлением новых учеников и с опытом учеников со стажем, эта встреча очень важная. Эти могут получить опыт новый, потому что у них все еще нет, они недостаточно времени в пути, а ученики со стажем могут прилепиться к этому духу, к этому воодушевлению. Поэтому это прекрасная вещь. И нужно подумать, как это мудро проделать, потому что это дает жизнь. Там, где есть поток, это как вода. Когда вода течет, то есть жизнь. Когда вода застаивается, то постепенно ты знаешь. Она начинает и пахнуть дурно, и выглядеть нехорошо. Мы хотим, чтобы все время был поток, чтобы все время присоединялись новые ученики, чтобы еще люди приходили. Любых форм расцветок. Чем больше, тем лучше. А мы все вместе направим всех на объединение, и для каждого найдем свое место. Поэтому очень важно на каждом, в каждом собрании, на региональном конгрессе найти правильный путь и подходящий, чтобы принимать с радостью, без давления, без сил, без силы новых учеников, потому что они дороги нам. Если их не будет, то что произойдет? Непросто. Поэтому мы, ученики со стажем, мы нуждаемся в новых учениках, разумеется, и новые нуждаются в старых, потому что это создает такое особое объединение.
0: И вообще, новый товарищ — это новое желание. Это что-то, что еще не было раньше. Сейчас раскрывается мне Творец в другой форме. Это всегда придает радость, как было сказано, и ощущение благодарности, когда величие Творца раскрывается перед глазами, ты видишь, что он раскрывается в мире и облачается еще в одного товарища, еще в одного товарища. И молодой человек, который сейчас пришел, да, это дает поэтому нам радость и также величие Творца, и поэтому также это укрепляет нас, дает нам силы. Это укрепляет и поднимает наше окружение. Эти новые товарищи укрепляют наше желание. Это очень-очень важно.
1: Они добавляют очень много надежды, очень много надежды. Именно как в семье, кстати, с детьми. Ну, дорогие подруги и товарищи, прежде всего мы хотим вас поблагодарить за то, что вы были здесь. Мы очень сильно воодушевились вашими серьезными глубокими вопросами, впечатлились и чудесным духом в преддверии того, что нам предстоит. Мы благодарим вас. Ну и закончилось наше время, и мы завершим песню.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью. Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинает с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, а либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца

0: должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил в нас желание и стремление хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца и не пользоваться нашим желанием получать, являющегося частью природы, которую дал нам Творец, у нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служение большому, не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если раби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что рав дает ему. Но если рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие.
2: Если
0: Получается, что если он служит большому, а природа заложена наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? Ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще и не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот. Он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающий келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано «Я даю вам сегодня благословение и проклятие», ведь сказано «из уст Высшего не выходит бедствие и благо». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относит к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи, и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание Высшего становится вынужденным законом для Нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны Нижнего. Иными словами, Нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла. Как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение и проклятие», получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. есть место, в котором нет благословения, ну и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения, потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, то место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет, там ничего среднего.
0: Ответ, что добрый творящий добро называется жизнью, если дают отдающие келим. Тогда можно находиться в слиянии с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которые называются благословением. Тогда как если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни, и у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме, и у него нет света, и у него нет духовной жизни, и нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
1: А поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение скрытия, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы удостоиться благословения, здесь недостает только намерения на отдачу. Здесь недостает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна. То есть или удостоился цель, называемая благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
0: И сказано, мы поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит вам, во множественном числе. Ведь тут есть понятие дающего, и это Творец, и понятие получающего. И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающих,

0: видеть самостоятельно. И никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.
1: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду получающие, где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится со стороны дающего, он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря, которое я заповедую вам сегодня. Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
2: Карата Маамар Нелошамати.
0: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава РЭ. Что такое проклятие и благословение в работе?
2: Ну, вымазы клада, вымазы браха.
0: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
1: Ну, ради отдачи, ради получения.
0: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
1: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то, ни другое.
0: Да, и что это?
1: Ну, написано, что это лолишма.
0: То есть в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит

0: Кришма.
1: Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В твоих силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если самолет выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому
2: хашивут,
1: важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
3: Он пишет на странице 82, работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие. Внизу, в строке работа. А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой, если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
2: Они цех.
1: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что мне от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение, он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатление, почет, знания, самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждение, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни, есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны, чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим. И я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы, это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать, эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы, действия ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все, все, все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилием.
3: Это действие делать или нет?
1: Ты не можешь его сделать. Что значит «делает»? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывают, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
3: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания, силы, входит желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
1: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
3: Да. Видеть последнюю точку, которая в конце, перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю, перед концом.
1: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал, внутрь действия ради отдачи, которую я совершил. Там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное, это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно. Я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. Или достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
3: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок, и вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека, вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы они именно передо мной совершали хорошие действия. Так вот, явной, открытой форме, нескромно, а также говорили о важности окружения и важности Творца, так, чтобы я это слышал, а не то, чтобы каждый там был таким скрытым праведником. Вот и все.
1: Они даже могут говорить, но проблема во мне. Где та точка, на которую я надавлю и начну впечатляться? Что я должен делать?
3: Впечатлиться группой ты способен только при условии, что ставишь себя, принижаешь себя относительно нее.
1: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
3: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого. Как он делает усилия, приходит 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек. Ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером. Что он как ангел относительно тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник.
1: Да. Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
3: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, и это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такое, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Позади, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всемиру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что это самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего, кроме этих крекеров. И чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия. Так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также и внутренним распространением в самой группе.
1: Так в группе, которая еще не очень духовное. Это сразу становится окружающим?
3: Если я нахожусь в окружении, в группе, я в течение дня нахожусь в разных обществах. Я должен всегда ставить себя относительно этих обществ под таким себя углом, таким образом воспринимать их, чтобы главное, то есть моя основная цель не пострадала, может быть, даже это мне помогло. Допустим, я попадаю в состояние, такую ситуацию, которая называется собранием насмешников. Ну, люди сидят, просто говорят о каких-то глупостях, о разных вещах, и я не могу ничего сделать, у меня нет выбора, я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее, а эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне понять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну а если в течение дня я просто захожу там в разные места?
1: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне. Действительно, там хорошие люди, каждый сам по себе.
3: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
1: Ну, не очень духовные.
3: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
1: Да, но у них есть критика.
3: Ну, не хорошие, там человеческие качества обладают они, что что от хорошего есть у них? Какие качества? Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойной лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
1: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
3: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни, того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет. Ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли эта вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться в таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
1: Я хочу спросить.
3: Я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать, я должен участвовать в этом. Но нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества. Я должен принижать себя перед их идеалами.
2: Ну.
3: А что еще?
1: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
3: Ну, если даже не чувствую, что склоняешь свое мнение перед их мнением, тогда это еще хуже.
1: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
3: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
1: Ну, мне кажется, что...
3: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком? Ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким. Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились? Так написано, да, Давид?
1: Я хочу спросить, ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
3: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и в благословении, когда мы поднимаемся над максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. После разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускается в неисправленное получающее килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также и я в этих желаниях нет единственного Творца. Вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит к лишма, да.
1: Но все-таки немного ощущает.
3: Но все-таки, да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть ты хочешь что-то сделать ради... якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
1: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
3: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Бальслам пишет об этом при слове учению 10 сфера, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. Но тебе это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом. Что действительно, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно. Такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу. Если бы я видел Творца, так все, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Справляет клей, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление только от окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что это настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление клей светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. Так, то есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы, И как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. Все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Но лишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное. Тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
1: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
2: В лолишма
3: ты на самом деле ничего не можешь делать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
1: Я стараюсь.
3: Ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Махсома. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
1: А как почувствовать вознаграждение?
3: Ну так тогда человек остается, ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать, на большее мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где это заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы оно оказывалось достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил? Здесь есть много чего.
1: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
2: Ты знаешь,
3: что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое ты сделал уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лишма, это очень четкое, такое острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же, так как ты ощущаешь это, И ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, от чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма. Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир. Да.
0: Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется, что он пренебрегает и тобой, и другими? Как его направлять и его окружение к цели?
4: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко. Нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Рэби рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, и я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот. Мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю. И сейчас он без сознания духовного, болен, буквально без сознания, я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Баля Сулам и Рабаш.
0: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
4: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы. Может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.

0: как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, и как говорить о получении.
1: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео, они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программу. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видео отдел сделал, дали мне четкую программу, это мы делаем, это то, и почему именно эти даты нам нужны, это для Москвы, это для Америки, это для Литвы, мы должны подготовить людей к этому, буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет, и видно, насколько люди вовлечены в общее распространение, и это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают эти хорошие вещи и с программой, и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям. И тогда это вернется к нему во много крат. Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно. И прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят суку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, и насколько это важно, но Творец дал им, то есть он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно, ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
2: Да.
0: Раф, если действительно я это понял, но я говорю о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
1: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь, ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. Немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях Рабаш пишет, говорить о важности Творца. Будем надеяться, что перейдем от проклятия к благословению.
0: Если человек приходит, в конце концов достигает состояния преуспеть, отдавать. И в своей жизни, допустим, ему вообще нужно работать ради заработка.
1: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте, на твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи, получать ради получения, отдавать ради получения? Это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется, стакан останется стаканом, книга останется книгой. Изменится только намерение в человеке. И в результате этого придет, скажем, положительная энергия для всего мира, и даже для неживого, растительного и животного уровней. Даже после прихода Машиаха, то есть когда все в этом мире исправят свое намерение на ради отдачи, будут работать детские сады и школы. Все будет, как сейчас. Конечно, нам понадобится меньше разных систем. Там тюрем, больниц, тому подобные вещи, которые сейчас нам необходимы, чтобы как-то исправить искаженное левое. Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. все будет то же. Намерение изменит реальность. Благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия, самые как бы далекие от намерения,

0: мутар ласот ота, пулот асорот.
1: Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом.
0: Но
1: сейчас, если ты не будешь их делать или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь в будущем мире и так далее, тогда ты будешь делать их из осознания, что я не способен это делать.
2: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то есть человек приходит к какому-то состоянию.
1: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
2: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решать?
1: Я не знаю, о чем ты именно говоришь. Я жил с человеком, который был очень высоко над Махсомом. И по его внешним действиям я не видел ничего особенно странного. Были вещи, которые меня удивляли. Например, я хочу зайти в один магазин, спросить, сколько это стоит, потом в другой магазин, потом в третий, и выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Были ситуации, когда он не разрешал мне этого делать. Почему? Это ты обкрадываешь человека во мнении. Ты вводишь человека в заблуждение. Ты входишь в магазин, спрашиваешь, а он думает, что ты пришел купить. Но ты пришел только получить от него, не дав ничего взамен, получить информацию об этом и о том. И были случаи, когда он не позволял. Были случаи, когда да, но были и когда нет. Зависело от того, принято так делать или нет. Он был очень тщательно относился в этих состояниях. Но эти вещи пока не для нас. Ему, скажем, было важно, я уже приводил этот пример, был период, когда платили налог на машину, то есть ты на 2 года вкладываешь какую-то большую сумму денег. Я не помню, как точно. Я хотел купить машину.
2: Добровольный заем, что-то.
1: Да, что-то такое. Ты даешь государству деньги где-то на 2 года. Я помню, что вдруг машина должна была обойтись мне на 14 тысяч шекелей дороже. Я сказал ему, посмотрите, что происходит. Государство берет еще 14 тысяч шекелей. Кроме того, что половина стоимости машины, это и так из их налогов. Он сказал, ну и что? Вот так, как будто... Ну, это же государство берет. Не знаю, у него был иногда такой странный для меня подход к таким вещам. Но эти вещи, которые обычно внешний человек не видит и не чувствует, и намерения, с которыми я захожу в магазин спросить так или иначе, и плачу за машину, покупаю или не покупаю, все это были внутренние вещи, снаружи бы ты не увидел ничего. Я не понимаю, не было над чем смеяться или чему-то радоваться или плакать, исходя из его действий. Был обычный старик. Абсолютно обычный. Поэтому я не понимаю, где на твоей работе или в каком-то месте, где ты находишься, можно увидеть, что ты ради отдачи или ради получения действуешь. Вся эта работа, она внутренняя. Самое внутреннее из всего, что есть в человеке. Я не думаю, что ты, где, там, где ты находишься, буквально полностью открываешь себя

0: выносишь снаружи все, что я есть у тебя внутри. Даже если захочешь, тебе этого не позволят сделать. Никого это не интересует. Короче говоря, это не проблема.
1: Мы делимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Много воодушевления от урока. Мы слышали, насколько важно нам впечатляться от товарищей. Товарищ, он как ангел, он встает ночью, чтобы дать мне духовное воодушевление. И наша работа всегда в двух противоположных линиях. Каждый раз мы должны раскрывать, что нам не хватает важности духовного, исходя из того, что по пути важности мы хотим это раскрывать в товарищах, и две эти точки, с помощью них мы можем принести к молитве.
1: Там был акцент как раз на через положительное. Рав сказал, чтобы не путаться, идти все время через положительное. И человек, Творец знает, когда дать нам негативное, но наша работа всегда работает через положительное по отношению к Творцу и к товарищам, по отношению к первоисточникам. И много примеров Рава, много личных особенностей, его примеров с Рабашем, что нельзя обворовывать человека в его мнении, и что есть разные вещи, которые каббалист чувствует так или иначе, и эти внутренние ощущения тонкие, которые есть у каббалиста,
0: Продолжая это, даже воодушевление от того, что у нас есть честь сидеть и слушать выяснение каббалиста, воодушевление от пути, это очень важно. Я слышал о чувствительности, которую человека будет относительно товарищей, насколько он должен принижать себя для того, чтобы он смог воспринять от них величие. Я слышал, что нужно говорить о важности цели, но намного важнее давать пример. Был совет, что если я не вижу воодушевление от товарищей, нужно собрать несколько товарищей и, ничего не говоря, просто без слов давать пример молчаливый. И вообще такой взгляд, такой подход каббалиста, если товарищ находится в состоянии, когда ты не видишь от него величия, то относиться к этому как к товарищу, который упал с 10-го этажа и сейчас находится без сознания, нужно ему помочь вернуться в сознание. То есть все это по пути позитивному, четкому. И у нас есть возможность сидеть здесь, есть честь находиться здесь и слышать эти вещи, и созревать в них вот так.
1: Давид нам пишет: только при условии, когда группа будет большой в моих глазах, и я буду маленький по отношению к ней, что то, что они делают и выполняют, и как они работают, как они вообще, что они делают в своей жизни, для меня это будет на самом деле очень большим примером. Люди, которые жертвуют собой ради духов. Зор написал во время урока, если эти две противоположные точки, первое, что я не способен на это, а второе, что это очень важно, так в результате напряжения между ними есть у меня внутренний крик, почему у меня этого нет. Есть там же хорошее определение усилия, что это старание сделать усилия по отдаче, когда я вижу, что, это, что я не способен на это. Я не понял этого определения, но это меня впечатлило. Также пример, не помню, это видео отдел, что они дали свои планы и требовали ресурсы. Не знаю, что там транслируют конгресс или встречу. Это хорошо, что они... Это показатель того, что они хотят подняться, но они должны достичь намерения к этому и как бы рекламировать его. И тот, кто совершает такое действие и рекламирует как бы свое намерение, что он хочет сделать это лучше для группы, он... Так тот, кто... рекламирует, получит 10 раз больше, намного больше того, что просто
2: так.
0: Да, говорилось о поведении во внешних разных обществах, какие бы они ни были большие по своему статусу. Мы не должны себя отменять в нашем мнении. И наша важность нашего подхода и ту важность, которую они транслируют.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: учение 10 сферот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем сейчас очень особенный урок Рава. Урок, направляющий нас на внутреннюю работу между нами, потому что мы видим иногда в учении 10 сферот как бы много разных технических потребностей, разные геометрические фигуры, но Рав учит нас видеть там внутреннее качество, глубокое намерение, духовный посыл, который стоит за каждой фигурой, за каждым объяснением, за каждым выражением. Давайте попробуем услышать Рава, пропитаться этим, и потом будем говорить об этом, и мы подготовим себя с книгой «Учение 10 сферот», первый том, первая часть, страница 8 на иврите, Ари, пятый пункт. Начинаем урок.
0: Ну что у нас еще есть?
1: Пятый пункт Ари. Прочитаем пятый пункт. Поскольку свет, а причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем фигура круга. И этой равномерности нет в четырехугольнике с выступающим прямым углом и в треугольнике, и, следовательно, в других фигурах, потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Двухсотая сноска проясняет форму кругу, круга. Трехсотая сноска поясняет квадрат.
0: Тоже другая фигура. Что она?
1: Пояснение. Если бы там были различимы верх и низ, правое и левое,
0: все есть в квадрате,
1: то это выразилось бы в виде четырехугольника, в котором имеются четыре стороны, представляющие собой название четырех стадий. Но это было не так, а в виде круга, где нет этих состояний.
0: До сокращения. После сокращения, когда четвертая стадия сокращает себя и начинает судить о себе, насколько она близка или далека от света, и в каком виде она может уподобиться свету, тогда она начинает видеть в предыдущих ей свойствах. Если я обрету свойства бины, я буду в таком виде близка к Творцу. Если я обрету свойства хохмы, я буду в таком виде близка к Творцу. И тогда она рисует для себя четырехугольник. Если я буду так, это будет так. Она уже относится к этим свойствам, но со своей стороны, да? Потому что сами эти свойства нет, у них ни право, ни лево, ни низа, ни верха, они же круглые, да? Нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, хухма, бина, зе, рампин, малхут. Пять кругов. Только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства, чтобы выразить себя в подобии выше. Тогда начинает уже быть картина четырехугольника. Да.
1: Арнольд из Хайфы спрашивает, что такое свет бесконечности.
0: Есть у него учение 10 сферот. Пускай откроет словарь. Давай перейдем к словарю. Мы на самом деле давно уже читали, уже не все ведь определения читали. Стоит нам. Вскоре мы закончим первую часть. Что такое свет бесконечности? Есть у нас?
2: Да?
0: Что нет? Ну, все давайте поищем. В чем проблема? Идем в таблицу вопросов для определения понятий, терминов. Я не вижу здесь света бесконечности. Света бесконечности нет. Ну что поделаешь? Мы, может быть, должны искать это определение в другом месте. Свет бесконечности — это свет, который наполняет кли, Малкут, которая пока еще не делает никаких ограничений на себя и не отличает все свойства, которые находятся вне. Мне и тогда свет наполняет ее равномерно, согласно ее желанию. Мы говорим о свете только всегда, исходя из клеи, и тогда он наполняет ее в таком виде, в такой реакции с ее стороны равномерной. И это называется светом бесконечности. Малхут в этом чувствует, что она наполнена без всякого различия между виютом и ступенями, между хасадим и хохмой, но все желания в ней, все пространства в ней наполнены светом. И не остается у нее никакого хисарона ни в качестве, ни в количестве, если можно так сказать, чтобы было понятнее, никакого хисарона, недостатка, чтобы раскрылся, что не достает ей. Это называется эйнсоф, бесконечность. Мы говорим о бесконечности в таком виде, как всегда в науке Каббала. По сути, по свойству, это не бесконечное количество, когда я не знаю, что это. Все в отношении места не ограничено. Мы не говорим в духовном, нет у нас величины. Да? Духовное — это качество. Так если мы говорим о бесконечности, нет никакого различия в ступенях. Нет конца и окончания ни в чем качественного. Мы должны все больше и больше думать, как мы всегда будем воспринимать эти картины как качественные. Иначе эти картины, они не будут нам во благо. Есть люди, которые говорят, зачем же ты рисуешь, потому что это материализует человека и делает трудным продвижение. Это он представляет себя в виде рисунка. Насколько человек больше продвигается, он должен все больше и больше видеть в рисунке отношения, скажем так, таблицу качеств и только. И тогда это поможет ему и в нашей жизни, во всем, что он думает и хочет видеть качество. Мы также и в нашей внутренней работе, мы не работаем, как сказать, изображениями. Мы работаем с качествами, с желаниями. Я работаю с намерениями. Намерением называется качество действия. И это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Еще раз, мы все время работаем по качеству. Мы должны подняться с уровня рисунка, с уровня действий к уровню намерений, свойств, качеств. И поэтому Бааль Сулам дает нам определение, как он говорит, в порядке учебы. Он говорит, изучи сначала внутреннее, то, что пишет Ари, где он там говорит о вопросах-ответах. на 44-й странице. Где у нас? Ну-ка, найдите мне поскорее здесь. Должен сначала выяснить, посмотреть истеклут немит, внутреннее созерцание о том... И всегда должен изучать их, комментарии понятий, чтобы лежали как коробочки, потому что нужно как следует помнить две первые части, и чтобы не было недостатка ни в чем, ни в каком понятии. Почему он говорит нам? Чтобы привести нас с уровня слов к духовным определением, что скрыто в этом слове, чтобы мы работали с внутренним понятием. Круг. Я не работаю с кругом, я работаю с качеством, что круг — это без развлечений и так далее. Есть в этом очень большая работа, но это очень благословенная, я бы сказал, работа, потому что человек от этого начинает прилеплять себя в каждом слове к духовной форме. Буквально он силой вводит себя в это поле силы, качеств, свойств, которые называются духовным. Да.
1: Какая разница между первой стадией и четвертой? Первая стадия определяется бесконечностью, и четвертая стадия тоже полностью наполнена бесконечностью. Какая разница между ними?
0: Разница между ними в желании, которое есть в первой стадии, в четвертой, насколько это желание отделяет себя относительно центральной точки, различает. Пока не образуются все эти круги, до четвертой стадии нет никого, кто бы сказал тебе, что эти круги выходят и что эти круги ближе или дальше от центра.
2: Ну,
0: давай закончим.
1: Орпними, 400-я сноска, проясняет фигуру треугольника. Фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии, отсутствует четвертая, то есть только три стороны — верхняя, правая и левая. И отсутствует нижняя сторона, это называется фигура треугольника.
0: Еще раз,
1: фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии.
0: Три стадии.
1: И отсутствует четвертая. То есть только три стороны. Верхняя, правая и левая. И не хватает там нижней стороны. Это называется треугольник.
0: То есть он изображает треугольник таким образом, да? Перевернутым к низу, да? По всей видимости. Ну, давайте посмотрим в определение. А бесконечность есть в 74-м вопросе. Ну, нашли, пожалуйста.
1: Вопрос 76. Что означает имя Эйнсов? Вопрос 76. Что такое Эйнсов? До сокращения название Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Сов и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Сов и Сиюм.
0: Еще раз.
3: Мау Хашем Эйнсов.
2: Чува.
1: Что означает имя Эйнсоф? Ответ. До сокращения названия Эйнсоф указывает на то, что там совершенно не могут проявиться Соф и Сиюм, так как четвертая стадия тоже получает свет, и потому нет там никакой причины для прекращения света, чтобы появились Соф и Сиюм.
0: То есть нет конца получению света, возможности принять свет. Поэтому до сокращения так называется четвертая стадия. И еще.
3: Айндалит Гамкин Шияхлиза. Вакаша.
0: 74-й тоже относится к этому. Пожалуйста.
1: 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющие той реальности, что перед нами, уже предопределены и существуют в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, и это называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмона, Целут, Брия, Яцера, Асия, нисходящие из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
2: Никра шув агдара айн шела айн далед.
1: Еще раз, 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющее той реальности, что перед нами, это уже предопределено и существует в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, что называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цира, Асия, нисходящая из Малхут бесконечности после сокращения, и все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
0: В соответствии с тем, что мы говорили, что все находится в бесконечности, и все исходит оттуда, то есть что все находится в бесконечности, имеется в виду, несомненно, все, но только чтобы раскрыться относительно нас. Когда мы обладаем келим, недостатками, и все можем воспринять только в разнице между черным и белым, а разнице в движении, покое и так далее. Поэтому получается, что мы воспринимаем бесконечность в конечном виде. Мы должны относительно чего-то измерять себя, поэтому в бесконечность она не воспринимаемся. Мы должны выйти из бесконечности и почувствовать все различия, которые только есть во всех свойствах, что в бесконечности, и мы делаем на них сокращение, ограничение и определение, и деление. Таким образом мы проверяем, видим, изучаем, включаем в себя все их, пока не возвращаемся к этому состоянию, и тогда чувствуем его бесконечно во всей сумме этих определений, как какой-то большой интеграл всего. И это исходит, конечно же, из нашей ограниченности, потому что мы не творец, и поэтому не можем воспринять того, у чего нет границ. Но в конечном счете, в изучении всех ограничений и ступеней, когда мы соединяем все ступени в конце исправления, мы удостаиваемся, безусловно, состояния бесконечности. Есть несколько примеров в нашем мире, когда, скажем, мы выходим в пространство, мы не знаем, где право-лево, где вверх-вниз. Если мы находимся в космосе, мы летим с какой-то скоростью, или в самолете я лечу. Я не чувствую, что я лечу. Он летит, а я нахожусь сам по себе тоже. То есть я всегда должен себя измерить относительно что-то, чего-то другого, нахожусь ли я в покое или в движении, в особенности, когда мы, согласно Эйнштейну и Ньютону, разница между ними, если человек движется с постоянной скоростью, он никогда не может увидеть скорость, но только по отношению того, если измеряет себя относительно чего-то другого. Он сможет измерить внутри себя только изменение скорости, ускорение, потому что для этого есть у него внутренние келим, инструменты, изменения в его свойствах. Но если никакие свойства не изменяются, он не знает, где он находится, как бы в космосе. Поэтому если бы наши решимот не обновлялись каждую секунду, мы бы никогда не чувствовали, что мы живем, но только обновление решимот дает нам это ощущение. И по мере того, насколько они противоположны, эти решимот, это дает нам разные, большую разницу между решимот света и кли. Мы чувствуем более, больше чувствуем, жизнь более чувственная становится. Так же, как решимот алеф, бет, гимель, далит, нежелательное животное, говорящее. Есть тогда в нем различия.
1: То есть четыре стадии, они уже существовали в свете бесконечности и только раскрываются.
0: Конечно же, все находилось в свете бесконечности, и нет больше, чем свет бесконечности, все остальное только раскрывается относительно нашего восприятия. И только можно сказать, что все миры, они не существуют, но только относительно творения, и бесконечность тоже существует только относительно творения. Но это находится под властью Творца. Творец хочет, чтобы это то, что творение получило от него. Поэтому бесконечность, все эти пять кругов, они существуют в совершенстве Творца, тогда как постижение бесконечности, это уже относится к стороне творения. Оно делает сокращение, линию, меру, согласно мере получает и так проверяет бесконечность, то, что уготовил Творец. Ну, на этом завершим. Да, и на предыдущем уроке мы видели, что Рав много говорил о намерении. Короткая цитата: «В нашей внутренней работе мы не работаем с рисунками. Я работаю с качествами, я не работаю с желаниями, работаю с намерениями». Намерение — это называется качеством действия, и это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Спасибо Несси, что послал эту цитату, очень красивую. И я помню, что есть у нас, напоминаю, особая обязанность, что человек искал вопросы, когда мы работали с ТЭС. Иногда и это трудно, потому что название может быть одно, и в содержании Бааль Сулам не пользуется этими понятиями, поэтому нужно читать и вопрос, и содержание, и тогда можно прочитать вопрос, например, 74-й. Но давайте все-таки почитаем немножко вопросы из ТЭС. Давайте откроем 34-ю страницу, Ламет, 32-ю, Ламет Бет. Ламет Бет, 32-ю страницу. Это таблица ответов для понятия терминов. Вопрос 37. Что такое треугольник, например, да? Что такое треугольник? Это ступень, в которой только три первые стадии желания. Треугольник — это ступень, в которой есть только три первые стадии желания. 37-й вопрос. 36-й вопрос. что такое четырехугольник, меруба, ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. В треугольнике только три первые стадии желания, а в четырехугольнике ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. И вернемся. 41 на 33 странице Ламед Гимель. Смотрите, что значит круглый, оголь. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, оно, желание получать, считается круглым. Подобно круглой фигуре в материальном, где неразличимы вверх и низ. Эти четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние вверх и низ. Это называется круглый. Еще определение. Посмотрите. 26 на 32 странице. 26.
4: Хав-глав.
0: Что такое верх? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Еще раз, что такое верх лимала? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Теперь вопрос 29. Что такое низ? Тот, кто хуже другого по достоинствам, считается ниже другого.
1: Итак, друзья, мы хотим сейчас услышать вас, чтобы мы не забывали о намерении. Даже когда мы слышим то, что товарищ сейчас спрашивает, мы хотим подключиться к хисарону товарища. Мы находимся здесь в совместной работе. Давайте почувствуем внутреннюю часть того, что каббалист хочет передать нам, и давайте войдем в это состояние подобия, чтобы этот материал на нас подействовал.
0: Мы слышали сейчас много о бесконечности. Я видел в вопросе 75, он дает хорошее объяснение о связи бесконечности со светом, с кли. Еще особый аспект, может быть, можно почитать.
5: בעמוד רק נגיד עמוד למד ה' עמוד 35 לוח התשובות
1: да 75 сноска
5: море алаор шабайнцов баруху,
1: что означает «он и имя его едины». Он указывает на свет, имеющийся в бесконечности, имя его указывает на находящееся в бесконечности желание получать, называемое малхут бесконечности. Единый указывает, что неощутимо там какое-либо различие между светом, названным «ом», и кли, названным имя его. Но все это свет. Это связывается у нас с чем? С фигурой круга, верно?
4: Дуди.
0: Для чего нам нужно то, что он пишет здесь, все эти формы, как круг, треугольник, четырехугольник, что это нам добавляет? Значит, что четыре стадии называются четырехугольниками, три стадии — треугольник. Что добавляют нам эти формы? Раф объяснил на уроке, что это отношение. Вначале Малхут была в форме круга. В форме круга нет ни верха, ни низа, нет ни права, ни лево, а есть только причина и следствие. То есть от кетера, хохма, бина, так мы доходим до центра, и это Малхут. И нет разницы по важности. Затем Малхут начинает. Я просто говорю то, что Рав сказал более-менее на самом уроке, начинает думать, как она уподобляет себя свойствам Творца, которые в ней, ведь она обрела эти свойства. И если она обрела свойства бины, как я уподобляюсь бине, как я уподобляюсь хохме, как я уподобляюсь зерампину, и это уже строит формы. Например, на предыдущем уроке мы видели линию, да? да, ты помнишь, линия Ираф рисует ее по диагонали, не прямо, а по диагонали. Это признак, признак. Например, буква Алиф, там тоже линия по диагонали. Это говорит нам о первом сокращении. Так каббалист воспринимает и треугольник, и четырехугольник, где есть право-лево, есть важность наверху, как мы читали в определении, более важно, менее важно. Но это не форма, еще раз, это качество. Рав говорит, что это качество, но нам для понимания в этом мире, когда мы привыкли таким образом, каббалисты как-то это приближают. Но это не каббалистическая геометрия, это разница в качествах.
1: Рав говорит, что это очень благословенная работа видеть качество в этом. Рав сказал, я не работаю с кругом, я работаю с качеством. Что такое круг? Круг — это там, где нет различий. И в этом есть большая работа, но эта работа, я бы сказал, очень благословенная, потому что человек тем самым начинает себя приближать к каждому слову в его духовном значении. То есть он силы помещает себя в поле сил и качеств, которые называются духовными. Пожалуйста.

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם
1: вся наша работа перейти из точки в линию, от линии к кругу, и затем к сфере. Так ли это и почему?
2: Да, мы учим, что мы находимся в бесконечности, Он и имя Его едины, мы были в круге, это было отношение Творца к нам, абсолютная отдача, то есть не было дефицита со стороны Высшего, и не было различия между ними. Затем написано, что у Малхут в ее простом желании возникло желание подняться в своих ценностях. Она установила для себя сокращение, что отныне и далее она хочет быть в связи с Творцом и получать от него только через механизм, который называется экраны отраженного света. Когда она делает это ради отдачи, тогда она воспринимает Эйн-Соф, бесконечность, которую невозможно постичь, но она делает деление, сокращение, ограничения, экраны и все эти проверки в этой работе, в итоге в нашей работе, да, мы приходим к интегралу всего, снова к кругу, снова к бесконечности, снова к состоянию Он, имя Его едины.
1: Друзья, все эти фигуры начинаются после сокращения. Смотрите, еще раз я читаю то, что Рав сказал, потому что эти свойства сами по себе, у них нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа. Они круглые, нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, Хохма, Бина, Рампин, Малхут, пять кругов, только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь буду справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства для того, чтобы выразить себя в подобии Высшему. Тогда начинается уже картина четырехугольника, например.
2: Тес уравновешивает разум и чувства. Сейчас наше усилие, оно действительно задействует чувства. Это именно то, что Рав направляет нас на это. Видеть за словами и формами духовное качество. Мы сидим сейчас вместе в объединении, все мировое кли, и мы хотим почувствовать свечение из этой книги, чтобы это подействовало на нас, чтобы мы приблизились еще больше к Высшему, который сейчас хочет воздействовать на нас. Давайте сейчас быть в общем намерении, слушать каждого, не отдаляться от намерения, только добавлять к нему и так, чтобы свет действовал на нас. Давайте послушаем из мирового кли женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención. ¿Cómo nos elevamos a un grado que podamos
1: мой вопрос о намерении. Как el alcance de можно la подняться на уровень,
3: su uniformidad? Porque según nuestra
1: на котором мы сможем постичь и почувствовать бесконечность,

0: конечное совершенство, единство, потому что согласно нашему взгляду, когда мы ограничены в нашем восприятии, это не просто понять это.
1: Нахон, а
0: шлемут, правильно, совершенство, когда мы кли получения, и мы можем почувствовать совершенство только в мере, и когда мы сравним себя с Творцом, насколько мы уподобились Творцу, так мы Высшему. Так мы чувствуем совершенство. Раскрывается затем еще желание, и снова мы чувствуем, что это несовершенно. Раскрываются новые недостатки пространства, и нужно снова их наполнить, исправить, и снова почувствовать совершенство. И так до бесконечности. Но полное совершенство, как Рав говорит, вначале Малхут была в совершенстве, то есть все ее пространство, все было наполнено светом. Пока еще мы не в таком состоянии, но мы хотим в нем быть.
2: Hi, friends. I want to focus in on this quality of a triangle because it seems.
3: Здравствуйте, друзья. Я хотел бы сосредоточиться на фигуре треугольника. Это удивительно, что из четырех стадий есть только три. Что происходит на этой ступени? Как может быть, что не хватает вот этой четвертой стадии? Я слышал от своего товарища Михаила Шапира, который тут сидит рядом, что Рав объяснил это таким образом, что Малхут поднимается в Бину, это значит, что нету четвертой стадии, это называется треугольник.
0: Верно. Рав также начертил треугольник, как бы, что нет четвертой стадии. И также мы читали в определении, что такое треугольник, это ступень, на которой только три стадии, первые желания. Три первые стадии, он говорит, без кетера, хохма, бина, зе, рампин. Пока еще нет малхут, верно?
4: Киев хад.
5: Так, дякую, товарищи. От мы говорили, що ми маємо сфокусуватись на
0: намірах,
5: а не на малюнках.
0: Мы говорили о том, что нужно сконцентрироваться на намерении, а не на рисунке. Как, например, треугольник. Но это фигура, которую мы видим, рисунок, это, по сути дела, структура намерения, которую нам нужно выстроить. Как же это сделать?
3: Как выстроить намерение, то, что мы учим после сокращения, мы должны... То есть там есть деление, намерение ради получения, намерение ради отдачи, есть деление на добро и зло. Кстати, это связывается тоже со статьей, которую мы читали утром, что со стороны бесконечности нету добра и зла. Все это деление, благословение или проклятие, все это началось с сокращения Малхут, которая выстраивает отношения с Творцом согласно этим ценностям, и решение Высшего обязывает Низшего. То есть когда Малхут приняла на себя решение, что она работает только с экраном, отраженным светом, она получает только ради отдачи, то и отношение Высшего к ней в соответствии с ее желанием. И в чем был вопрос, как мы выстраиваем намерения, как мы производим работу, я думаю, мы слышали на уроке, что у нас есть решимот, который раскрывается все время из высших миров, и эти решимот продвигают нас, и благодаря этим решимот у нас есть решимот кли, решимот света, мы слышали, отрава, что именно разница между этими решимот, решимот дает лапшут, решимот дает вьют, решимот настоящего состояния, будущего состояния, дает нам вот это особое ощущение. Мы должны работать с этими решимот, с этими желаниями, и это похоже на ускорение, да, Рав? Привел пример, дал этот физический закон. Нахожусь я в самолете или в поезде, и окна закрыты, я не знаю, что происходит, и я не могу себя сравнить относительно чего-то, я не знаю, в какой скорости я нахожусь, но именно ускорение, если я произвожу ускорение, тогда я могу почувствовать скорость. Поэтому тот, кто знает вот это железнодорожное дело, там есть тоже мера ускорения у поездов.
0: Влад, это вечный вопрос, когда изучаем ТЭС, всегда возникает вопрос, должен ли я понять разумом или достаточно мне намерения работать с ним. Нужно и над тем, и над другим работать. Если беру, я беру пример с Бальсулама, смотри, как он прикладывал усилия, чтобы написать ТЭС со всеми деталями, и также написал, что все должно быть словно сложено в коробочку памяти. Как Рав понимает и преподносит нам Бальсулама, Ари, и он тоже... Он тоже чертит это, объясняет и качественно, не только умозрительно, но и качественно. Я тоже хочу, чтобы все эти формы, все эти четырехугольники, треугольники, круги, чтобы я это почувствовал, и над этим келим уже можно выстраивать намерение. И важно и то, и другое, как мне кажется.
3: Послушаем френч. Спасибо, товарищи. Еще вопрос о намерении. То есть все эти рисунки, все каббалисты, описали это Рабаш, Бальсулам, Рав, и все, что делает каббалист с намерением, это не случайно. Это важно подходить к этому. Если мы это не понимаем.
0: Ты знаешь, это зависит, нет однозначного ответа. Ведь в тот период, в который ты видел, Рав все чертил. Здесь у нас в центре полно чертежей, которые Рав начертил. Но был уже период, когда он сказал, нет, вы должны искать эти ощущения внутри, в самих себе. Так иногда хорошо, чтобы было перед глазами что-то. И Бальсулам чертил, мы изучали Птиху, и он там нарисовал, как миры поднимаются один по отношению к другому или не сходят. Но иногда, ты знаешь, хорошо посидеть и поискать эти ощущения в себе. Где во мне Малхут? Как я хочу уподобиться? Чему хочу уподобиться? Я не хочу объяснять, потому что каждый внутри это чувствует. Поэтому и так правильно.
6: Buenos días, amigos. Una pregunta. La equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención y eso despierta los reshimot. Porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia. Sientes un vacío.
3: Подобие свойств между высшим и низшим. Для этого нужно намерение. Но у нас нет намерения. Это то, что пробуждает решимот. Это то, что приводит к тому, чтобы ощутить опустошенность. Нет у нас намерения, но мы хотим, чтобы у нас было правильное намерение, поэтому мы сейчас все вместе давайте еще больше укрепим друг друга, чтобы у нас было больше намерений. Мы находимся в свете изучения учения десяти мирот, чтобы свет помог нам пробудить решимот, чтобы мы обрели это правильное намерение.
7: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня Я и выше, то есть часть Творца свыше, отдача.

0: в человеке есть я и есть часть Творца свыше. И когда я хочу, я должна уподобиться этой части, которая исходит от Творца, верно? Да, еще вопросы. Где Нир исчез?
1: Асав.
0: Асав.
2: Вопрос не совсем прояснённый. Я бы хотел спросить по характеру учёбы. Мы учили, что Малхут, когда поднимается в Бину, это то, что у него нет четвёртой стадии, это называется треугольник. Так я записал, так я слышал. Прежде мы учили, что подъем в одном из определений — это подобие свойств Творцу. Можно ли, то есть как бы в разуме, да, вот в этом внешнем, можно ли вообще думать, что подъем из Малхут в Бину, это называется действительно подъем, как и в определении, что это более подобие Творцу?
0: Да, конечно.
2: То есть можно связывать это, вот эту форму, вверх-вниз.
0: Да, но здесь, может быть, говорится о втором сокращении, это нас запутает. Но по мере того, насколько Малхут хочет уподобиться свойствам высшего, 9-1, называется, что поднимается. Но в этом случае может быть, что Малхут поднимается в Бину, второе сокращение, не пользоваться получающими кевилим.
2: Так как же не запутаться? Мы хотим продвигаться четко.
0: Нужно изучать там, где мы учим. Сейчас мы не говорили о втором сокращении, верно? Так нечего путаться. Учись именно там, где мы находимся. Смотри, наше знание гораздо больше, чем мы изучаем сейчас, потому что мы многие годы изучаем. Я не говорю о новых товарищах. Так ты начинаешь рассеиваться в разных направлениях. Но Раф учил нас, что мы учим именно там, где учим, и не рассеиваемся. Тогда ты будешь правильно знать, где находишься.
2: Спасибо.
3: Ну, микрофон Леорен.
4: Туда. Легабеа цурот.
2: По поводу форм, я помню, это не упоминалось в ТЭС, и мой вопрос, как это использовать, и почему сейчас это упоминается, есть круг Малхут Мира Бесконечности, да, или в других местах, но почему это... Почему это есть? Я думаю, что мы изучаем здесь принципы, как смотреть на то, что каббалисты нам описывают. Это может быть и геометрическая форма, и другие разные формы. Мы хотим, кроме вот этой формы, кроме чертежа, мы все время должны промывать себя текстом, быть тесно с ним связано, значение слов. И то, что мы сейчас учим, стоит все время немножко читать в течение 10 сферот. Это формирует нас келим, так, чтобы мы не запутались.
0: Сообщение?
2: Итак, дорогие друзья, сообщение. Спасибо всем за особенный урок. Первое сообщение сегодня и каждый вторник в 19:30 до 9:00 вечера мы изучаем статьи Рабаша, урок переводится на все языки. И все ученики приглашаются подключаться. Мы рады пригласить вас на вечер впечатляющий на север Израиля. Приключение под названием «Каббала». Это будет завтра, 19 августа, зал «Альмок Хайфа». Ведущие и Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашаются все жители Севера, можно приводить знакомых, родственников от 18 лет и выше. И линк на запись уже ждет вас в сообщениях. А закончим мы.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью «Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинает с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил на желание и стремление хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца, и не пользоваться нашим желанием получать являющегося частью природы, которую дал нам Творец, у нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед Ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служение большому не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает ему, он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если Раби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, Рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что Рав дает ему. Но если Рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и Рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие.
2: אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא
0: אין. Получается, что если он служит большому, а природой заложено наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? А ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающий келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу, «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходят бедствия и блага». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут Бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относит к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание высшего становится вынужденным законом для нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны нижнего. Иными словами, нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла, как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение проклятия», получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А по большей части человек, который занимается какой-то торговлей или собирается жить в каком-то городе, не уточняет, что должно быть место благословения, потому что в мире считается, что если там нет места проклятия, то место называется местом, которым можно пользоваться. А тут получается, что в словах «Я даю вам сегодня благословение и проклятие» нет там ничего среднего.
0: Ответ, что добрый, творящий добро, называется жизнью, если дают отдающие келим. Тогда можно находиться в слиянии с источником жизни. Получается, что только таким образом человек может удостоиться блага и наслаждения, которые называются благословением. Тогда как если у человека есть только получающий келим, он обязан быть отделенным от источника жизни. И у него нет келим, чтобы получить благо и наслаждение. Получается, что он пребывает во тьме. И у него нет света, и у него нет духовной жизни. И нет проклятия большего, чем это. В то же время в материальном мире на самом деле мы видим среднее состояние между благословением и проклятием. И причина этого в том, что порядок работы, когда человек хочет войти в работу Творца, чтобы работать ради небес, таков, что он обязан начать со среднего состояния. То есть, что он хочет выйти из состояния проклятия и войти в состояние благословения.
1: Поскольку от природы он находится в состоянии проклятия, то есть на желание получать, с которым человек родился, произошло сокращение и скрытие, чтобы свет жизни не пришел бы туда светить. Он хочет уйти оттуда, поэтому обязано быть среднее состояние, называемое «лолишма», что означает, что те действия, которые он производит, это действия подачи, как между человеком и Творцом, так и между человеком и товарищем. Однако намерения на отдачу у него пока еще нет. А поскольку от лолишма приходит к лишма, это называется серединой, которая находится между проклятием и благословением. Ведь для того, чтобы достоиться благословения, здесь недостает только намерения на отдачу. Здесь недостает только лишь намерения на отдачу. А поскольку этот мир называется миром действия, то есть местом работы, согласно порядку работы, существует среднее состояние. Однако в отношении цели нет двух вещей, а есть только одна. То есть или удостоился цель, называемое благословение, или страшно подумать, не удостоился этой цели. Получается, что он остался внутри проклятия, являющегося свойством смерти, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому тут нет середины, а либо проклятие, либо благословение в том, что он удостоился слияния с Творцом.
0: И сказано, мы поймем первый вопрос, который мы задали. Почему он начинает с единственного числа? Смотри. А потом говорит вам, во множественном числе. Ведь тут есть понятие дающего, и это Творец, и понятие получающего. И это народ Израиля. И известно, что в отношении Творца нет различия ступеней. Как сказано, ведь я Творец, не меняюсь. А все изменения происходят только со стороны получающих. Поэтому, когда говорят со стороны дающего, он говорит, «Я даю вам одно, ибо со стороны дающего свет для наслаждения его творений называется словами «простой, единый свет». Поэтому он обращается ко всему обществу в целом, говоря, «Ибо я даю вам одно». Поэтому, когда говорят со стороны получающего, получающим есть много ступеней, как сказали наши мудрецы, как не похожи лица их друг на друга, так не схожи и их мнения. Поэтому, когда говорят о получающих, он сказал «смотри» в единственном числе, поскольку у каждого есть свое особое видение. Поэтому слово «смотри» в единственном числе означает, что каждый должен увидеть самостоятельно, и никто не может опираться на видение другого. Как написал великий Ари, что не может один человек исправить то, что исправляет другой. И у каждого есть свое собственное исправление.
2: ре акавана ла мекаблим.
1: Поэтому то, что написано «смотри», имеется в виду «получающие», где каждый получает особое собственное видение. А когда говорится «со стороны дающего», он дает одно для всех. Поэтому слова, которые я заповедую вам сегодня, говорят обо всем обществе в целом. А теперь поймем то, что мы спросили, на что он указывает нам, говоря, которое я заповедую вам сегодня. Имеется в виду, что это явление благословения и проклятия происходит каждый день, ибо каждый день происходят особые исправления. Как говорит великий Ари, и мало того, в сами будние дни есть большая разница между молитвой этого дня и молитвой следующего дня. И нет ни одной молитвы со дня сотворения мира до его конца, которая была бы подобна другой. Поэтому говорится сегодня, ибо это происходит каждый день. Перейдем к уроку от 6 октября 2002 года.
3: Карата Маамар Нелошамати.
0: Ты прочитал статью, я не слышал. Статья из третьего тома «Шлавей Сулам». Недельная глава Р.Э. Что такое проклятие и благословение в работе?
3: Ну, вымазы клада, вымазы браха.
0: Ну и что такое проклятие, что такое благословение?
1: Ну, ради отдачи, ради получения.
0: Ради отдачи — это благословение, ради получения — проклятие. Если мы понимаем, что это так.
1: Он говорит, что в этом мире есть промежуточное состояние, которое ни то, ни другое.
0: Да, и что это?
1: Ну, написано, что это лолишма.
3: То есть
0: в этом мире есть промежуточное состояние между проклятием и благословением. Этот мир называется ради получения. Будущий мир называется ради отдачи. Между этими двумя вещами нет перехода. Переход происходит в человеке, который может быть то как будто в одном, то как будто в другом, потому что это еще не существует в настоящей форме, а лишь как упражнение относительно святости и клипы. До Максома у нас сверху вниз есть две линии. Святость и клипа, да? Настоящие проклятия и благословения. Ниже Максома нет настоящих проклятий и благословения, а есть то, что называется упражнениями. Этот мир дан нам, чтобы мы немного подготовили себя, приложили усилия и вошли в настоящую работу. Поэтому здесь у нас нет ни настоящей святости ради отдачи, ни настоящей клипы ради получения, ни настоящего проклятия, ни того, ни другого. Поэтому все, что мы здесь делаем, нам позволено делать. Ничего здесь мы не делаем по-настоящему плохого и ничего не делаем по-настоящему хорошего. Как дети, которым все можно, как младенцы. Чтобы они из этого чему-то научились. Человек, который хочет действительно приблизиться к настоящим действиям, где уже он сам определяет и совершает их, как взрослый человек в этом мире по сравнению с младенцем, должен пройти этапы учебы, подготовки, некоторого понимания и осознания. Это называется, что из лолишма приходит к лишма. Это состояние перед Махсомом, которого мы должны достичь. Как бы там ни было, человек должен искать подъем и пробуждение, чтобы у него появилось желание сделать что-то для Творца, для высшей силы. Хотя Творец находится в скрытии, двойном или обычном. И это желание он может получить только от группы. Больше ниоткуда, из-за скрытия. Из-за скрытия человек не видит Творца, а когда он работает с окружением, отменяет себя и осознает важность Творца, понимая, что ради осознания величия Творца ему стоит отменить себя перед группой, этим он показывает, насколько это для него важно, необходимо ему, и насколько он готов ради этого жертвовать собой. И он действительно способен это делать. В его силах это сделать. Все время искать, действовать и впечатляться окружением так, чтобы его вложение в окружение ради получения от него осознания величия Творца действительно стало мерой того, насколько ему важно прийти к Творцу, к Духовному. То есть в этой работе, в одном и том же действии, которое он делает относительно группы, он отменяет себя, чтобы обрести связь с Творцом. В одном действии здесь соединяется все. Вся работа против собственного желания относительно Творца и относительно группы в одном действии. Если он приобретает важность Творца, как он сказал, как ее обрести? Приезжает какой-то великий ребе, собирается большая публика, и у человека есть силы бежать и тащить его чемодан. А если с самолета выходит просто обычный человек, никому и в голову не придет какая-то глупость помогать нести ему багаж. Поэтому
3: хашивут,
0: важность. Нам больше не на чем работать, и благодаря этому мы переходим от проклятия к благословению.
1: Он пишет на странице 82, работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилие. Внизу в строке работа. А потом он говорит, другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Вопрос такой, если он знает, что есть вознаграждение, почему тогда в этом нет наслаждения?
3: Они цех.
0: Допустим, мне нужно совершить какое-то действие. Я всегда спрашиваю, что у меня от этого будет? Деньги, отдых, деньги, почет, что-то, что мне нужно. Посмотри, сколько в мире есть людей с самыми разными увлечениями. Ничто другое не заставляет его этим заниматься. Просто наслаждение. Он чувствует в этом наслаждение. Один от рыбалки, а другой именно от аквариума, а третий, не знаю, собирает листья с деревьев или еще что-то. Самые разные занятия, в которых мы вообще не чувствуем никакого вкуса, а он чувствует. У каждого свое. Есть люди, которые собирают то, что нам понятнее. Деньги, впечатления, почет, знания. Самые разные вещи. То есть наслаждение может облачаться в самые разные формы. Но для человека оно обязательно должно быть. Если я не вижу наслаждения, я не могу совершить действие. Видение наслаждения, пусть даже я получу его через месяц, или в конце жизни, или даже после жизни. Есть много людей, которые тяжело работают всю жизнь для того, чтобы потом им устроили похороны, чтобы их помнили. Ради этого они готовы работать всю жизнь. Мы видим, насколько человеческие наслаждения способны находиться даже над временем. Но само ощущение того, что в конце я получу наслаждение, это ощущение, оно уже существует сейчас, в настоящем. И это ощущение будущего наслаждения сейчас дает мне силы и энергию, горючее для действия. Я смотрю на то, что у меня будет, приближаю к себе это наслаждение, я как будто бы наполняю свой бак горючим, и я могу работать с этим. Если я совершенно не вижу наслаждения, у меня нет энергии, нет никакого горючего для действия. Машина остановится, и все. Иногда мы ощущаем себя так, что хоть убей меня, я не могу двигаться. Тот, кто начинает духовную работу, ему дают такие ощущения. И теперь вопрос. Какая цель будет для меня важной? Это зависит от группы, это зависит от окружения, в котором я вырос, где меня воспитывали. Это дает мне оценку каждой вещи. И согласно этому, а также согласно своей природе, я в большей или меньшей степени выбираю себе разные цели. Что значит цели? Виды наслаждений, которыми я хочу наслаждаться в будущем. А уже сейчас я наслаждаюсь тем, что я связан с ними. Что он говорит на странице 82 в конце? Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. Да, это горючее, как мы говорили. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, и тогда человек не способен ее делать. Эта работа называется усилием. То есть, если я хотел бы сделать, но не способен, потому что не вижу вознаграждения за это, такая работа называется усилием. Для всего мы можем представить себе вознаграждение, кроме одного, того, что против нашей природы. Действие ради отдачи. Если это ради получения, то что бы ни было, какую-то пользу для получения в этом я всегда могу увидеть. Я могу услышать что-то, могу как-то повернуть это. Так, чтобы почувствовать, что мне это выгодно. Я могу убедить себя. Но если действие ради отдачи, то относительно этого в моих килим нет наслаждения. Оно в них не ощущается. И тогда я совершенно не могу произвести действие. Попробуй совершить действие, в котором ты раздаешь все, что у тебя есть. Все. Если ты действительно делаешь это правильно, ты не можешь в этом почувствовать никакого наслаждения. Ты можешь почувствовать наслаждение того, что взамен этого можно получить почет или что-то подобное. Но если действие действительно правильное, то только в таком действии мы можем поставить себя, привести себя в состояние, что нет горючего. И это называется усилием. То есть усилие — это настоящая попытка совершить действие отдачи, при которой я обнаруживаю, что не способен. Это состояние называется усилие.
1: Это действуем делать или нет?
0: Ты не можешь его сделать. Что значит делает? Ты не способен его сделать. Но то, что ты пришел к определению состояния, что ты не способен, что именно так обстоят дела, это уже называется усилием. Понимаешь? То есть человек не делал бы эти, не стал бы делать эти действия, если бы он не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Так что делать? Нужно увеличить важность действия ради отдачи. Как? Ради чего? Здесь человек сталкивается с состоянием, что ему больше нечего делать. Но если вместе с этой слабостью, которую он обнаруживает, что совершенно ясно, что ни в его силах, ни в его природе, ни в его сознании, вообще ни в чем у него нет никакой связи с действием ради отдачи, но вместе с тем, если он собирает разные впечатления, то, что он слышит со стороны, что именно это является самым важным. Хотя он не чувствует в этом никакого вкуса и способности это сделать, но нет ничего важнее этого. Тогда у него возникают две противоположные крайности, из которых рождается молитва. И тогда ему дают. Эти две вещи связаны друг с другом. Если я работаю над тем, чтобы действие ради отдачи стало для меня важным, мне показывает, насколько у меня его нет. То есть работа должна быть не над тем, что, ну, когда я увижу, что я не способен. Нет, нельзя работать на отрицание, это ложь. Так невозможно работать. Ты обязан работать над тем, чтобы действительно достичь духовного действия, действительно совершить духовное действие. И тогда относительно этого тебе покажут, что ты не способен. То есть всегда нужно работать в положительном направлении.
1: Значит, что любое действие, которое мы делаем, даже если нам кажется, что оно против желания, силы, входит в желание получать. Сам факт, что мы его сделали.
0: Любое действие, неважно какое, которое я в конце концов совершаю, означает, что я нашел для него оправдание внутри своего желания получать. Иначе я не смог бы его сделать.
1: Да. Видеть последнюю точку, которая в конце, перед Максомом. Вы рассказали, что это наполняет, то есть последнюю перед концом.
0: Я говорил, что если мы совершаем материальные действия, материальным называется то, что находится внутри желания получать. Это называется материальным. Не потому, что оно связано с материей, с тем, что входит в наши пять органов чувств. Материальное означает, что я могу это увидеть, реализовать, ощутить. Материальным называется то, что я способен почувствовать внутри своего желания получать. Поэтому к любому такому материальному действию я могу присоединить какое-то вознаграждение, бонус, что-то еще. И тогда способен его выполнить. Но если я действительно стою перед духовным действием, я не способен его выполнить. И возопили сыны Израиля от работы. То есть я не могу с этим справиться, я ничего с этим не могу сделать, потому что это настоящая природа, противоположная мне. Что же я могу сделать? Вместе с тем, что в своей природе я не способен совершать действия ради отдачи, я должен всеми средствами, главным образом через окружение, слышать, что нет ничего более важного, чем такое действие. Окружение, книги, авторы, все, что я слышу, все должно говорить мне, что нет ничего более важного, чем прийти к такому действию. Взамен этого у меня будет связь с высшей силой. Если у меня есть эти две противоположные точки, первое, что я на это не способен, а второе, что это очень важно, тогда в результате напряжения между ними у меня возникает внутренний крик. Почему у меня этого нет? И если этот крик настоящий, я получаю возможность действительно совершить такое действие. А через это действие я ощущаю Творца, связываюсь с Ним. Через само действие. Если я не совершу действие, мне негде будет ощутить Творца, не будет кли, в котором можно ощутить духовное. Духовное приходит внутрь кли, который я создал. Внутрь действия ради отдачи, которую я совершил, там раскрывается духовное. Так посмотри, какая важность духовного должна быть у меня. И этого я не могу нигде найти. Немножко в книгах и намного больше в окружении. В книгах мы видим, что мы читаем их несколько лет, но это нам не так уж помогает. Мы уже закончили с этим. Перестали впечатляться книгами. Но группой мы все время впечатляемся, хотим этого или нет. Поэтому нужно устроить себе такое окружение, и на работе, и дома, и здесь, чтобы в конечном счете я впечатлялся только важностью духовного. То есть, ну, на работе, разумеется, о духовном не говорят. И там я должен в каком-то смысле закрывать уши. То есть говорить с ними только по вопросам работы, а не о политике, не о моде, там, чего тебе хочется. И дома тоже говорить лишь о том, что действительно относится к дому, что важно для него, чтобы не было проблем, а не о глупостях. А здесь главное — это единственное место, где я могу услышать о важности духовного. Здесь я должен открыть уши, но при этом требовать от группы, чтобы именно здесь я слышал то, что мне необходимо. Вот и все. Если это будет, тогда относительно того, что я слышу здесь, что духовное важно, я тоже как бы захочу совершить какое-то духовное действие и увижу, что я не способен. А сейчас мы не видим, мы не знаем, что такое усилие, когда ты упираешься в действие и не можешь его произвести. Мы этого не знаем, потому что у нас нет стремления к нему, нет важности, которая заставила бы думать о таком действии. Но пока не приходит к такому состоянию простому, не переходит от проклятия к благословению. Остается проклятие, даже не знают, что это проклятие. Да. В мире достаточно людей, которыми можно впечатляться. Не знаю, но тут есть и другая сторона, когда я обвиняю себя в том, что не могу впечатлиться. Как человек должен подготовить себя?
4: Нужно впечатляться от окружения тем, что относится к величию Творца. Я могу это сделать только при условии, что окружение будет великим в моих глазах, а я буду мал относительно него. Что то, что они делают, как они работают, вообще то, что делают в своей жизни, должно стать для меня просто великим примером людей, которые жертвуют собой ради духовного. Тогда я смогу впечатлиться тем, насколько велико для них духовное. И когда я буду слышать их, буду впечатляться тем, что они говорят и о чем они думают. И я уже буду делать расчет и видеть, насколько они выше всех людей, находящихся вне наших рамок. И вообще, чем по-настоящему наполняется жизнь человека вне моей группы, по сравнению с теми людьми, которые находятся в группе. То есть мне нужно сильно ценить их и уменьшать себя, принижать себя, открывать уши, слушать и смотреть, впечатляться тем, как они ведут себя и что делают. Тогда я должен требовать от них, чтобы они именно передо мной совершали хорошие действия. Так вот, явной, открытой форме, нескромно, а также говорили о важности окружения и важности Творца, так, чтобы я это слышал, а не то, чтобы каждый там был таким скрытым праведником. Вот и все.
0: Они даже могут говорить, но проблема во мне. Где та точка, на которую я надавлю и начну впечатляться? Что я должен делать?
4: Впечатлиться группой ты способен только при условии, что ставишь себя, принижаешь себя относительно нее.
0: Но это против природы, это невозможно. Это усилие.
4: Я не думаю, что это невозможно. Начни думать об этом. Это не противоречит природе. Начни об этом думать, посмотри на каждого. Как он делает усилия, приходит в 3 часа ночи, несмотря на все помехи в своей жизни, как это горит в нем по сравнению с любым человеком снаружи. Насколько он особенный человек, ведь Творец выбрал его, привел сюда, чтобы он был для тебя примером. Что он как ангел относится на тебя, который действительно приносит тебе эту весть о важности духовного. Он может дать тебе важность Творца, то есть он предстает перед тобой, словно спускается с небес, чтобы рассказать тебе, что Творец важен. Он посланник.
0: Да. Каким образом я могу влиять на группу, если я постепенно чувствую, что отдаляюсь от нее, отключаюсь от нее? Я чувствую, что общий знаменатель между мной и группой постепенно исчезает.
4: Если ты чувствуешь, что между тобой и группой вообще нет ничего общего, проверь себя, может быть, цель группы не совпадает с твоей целью. Тогда что-то здесь неправильно, ты можешь внести какое-то исправление, возможно, тебе нужно прийти в группу и сказать: «Ребята, мне кажется, что вы ошибаетесь». Ты должен делать для себя группу. Написано: «Купи себе товарища». Ты обязан вкладывать силы, выстраивать их так, чтобы они воздействовали на тебя. Ты должен пробуждать это в группе. Самостоятельно, может быть, они делают какие-то вещи неправильно, что каждый делает это тихо, не открыто, это тебе не пробуждает, то тебе недостаточно, чтобы впечатлиться. Или вообще ты не хочешь впечатляться этими вещами, а тебе нужно впечатляться чем-то другим. Ну, я не знаю. Если я хочу похудеть, я иду в такое место, в такой кружок, где люди ставят себе целью похудеть, и ты знаешь, ты такой, или какие-то другие такие места. Я прихожу туда, там лекции, беседы, фильмы, все что угодно. Меня накачивают так разными видами медиа только ради того, чтобы у меня появилось ощущение важности их идеи. Мы должны делать то же самое. Если ты этого не будешь делать, в любом обществе, вне наших рамок, это совершенно ясно. Зайди, посмотри, на любом предприятии, в любом бизнесе, что стоит во главе всего? Как сказать всему миру, что то, что мы делаем, производим, это самое необходимое, да? Что-то самое важное, что так вот каждое предприятие так думает о том, как это сделать, да? Верно? Каждое предприятие, допустим, я не знаю, что делать, крекеры. Чего я хочу? Я хочу, чтобы весь мир ел только мои крекеры, чтобы не было ни мяса, ни рыбы, ничего, кроме этих крекеров. И чтобы все думали, что больше ничего им не нужно. По сути дела, именно это находится в голове у директора предприятия. Так же и у нас должно быть. Это называется распространением также и наружу, и также внутренним распространением.

0: каких-то глупостях, о разных вещах. И я не могу ничего сделать, у меня нет выбора. Я нахожусь в их окружении. Тогда я тоже могу из этого учиться и посмотреть и сказать, насколько мое окружение важнее. А эти такие низкие занимаются вещами, которыми заняты здесь. Не то, чтобы я отношусь к ним с презрением, но это может помочь тоже. Мне, как говорится, выйти на рынок и посмотреть, насколько то, чем я занимаюсь, важно. Там, где я нахожусь, ведь все можно взвесить только относительно чего-то другого. Поэтому, когда я бываю на работе, дома, в других местах, это может именно помочь мне поднять важность именно нашего окружения, в котором я нахожусь здесь, увидеть, насколько возвышенные вещи есть тут, которые важны людям. Ну, а если в течение дня я просто захожу там в разные места...
1: Я говорю больше об окружении, которое действительно близко мне. Действительно, там хорошие люди, каждый сам по себе.
0: Какие хорошие люди? Где ты находишься?
1: Ну, не очень духовные.
0: Ну, подожди, если я просто нахожусь среди людей, которые хорошие такие, не воры, не убийцы.
1: Да, но у них есть критика.
0: Ну, не хорошие там человеческие качества обладают они, что... Что от хорошего есть у них? Какие качества? Они просто удачно себя умеют вести, они такие лицемеры, получили хорошее воспитание, научились скрывать некрасивые вещи и подчеркивать перед другими якобы красивые вещи. То есть что я хочу? Что я могу научиться у них? Хорошо играть свою роль красиво, учиться тому же самому для себя, то есть быть двойной лжи, быть во лжи, даже думать, что это правда, что так и должно быть. Так для чего мне такое общество?
1: Ну, допустим, люди, с которыми ты знаком много лет, люди, которые близки тебе.
0: То, что я знаю их много лет, это обязывает меня ради них пожертвовать своей жизнью. У меня нет в жизни ничего важнее самой жизни, того, чего я в ней достигаю. Поэтому, когда я нахожусь среди них, я как будто бы служу им. Я поддерживаю их, должен ценить эту игру. Для чего мне это? Ну, если тебе это важно, пожалуйста, но если нет, то нет. Ты должен сам решить. Жизнь твоя, она не моя. Поэтому весь вопрос заключается, в чем смысл нашей жизни? Это должно быть все время тем вопросом, который постоянно пробуждается в человеке относительно каждого мгновения, каждой ситуации, которая происходит в его жизни. Он спрашивает, в чем смысл моей жизни, то есть как я к этому отношусь? Относится ли эта вещь к цели? Целенаправленно ли это? Самое ли это важное? Или есть что-то важнее? И так каждый раз продвигаться. Ты хочешь становиться... В таком окружении, ну ладно, твой выбор, свобода выбора находится у тебя, да, Давид?
1: Я хочу спросить.
0: Я не знаю, я попадаю в разные такие общества, например, в Канаде, когда я приезжаю к родственникам или еще куда-то, знаешь, ну это как какой-то кукольный театр. Каждому повернули там, нажали на кнопочку, и они устраивают какую-то вечеринку, какой-то красивый вечер такой, такой пейзаж прекрасный. И все, ну что я могу в этом участвовать? Я должен участвовать в этом? Но нет у меня выбора. Там 1-2 вечера я сижу с ними, разговариваю. И все, я не понимаю, я должен служить, обслуживать такие общества. Я должен принижать себя перед их идеалами.
2: Ну,
0: а что еще?
1: Ну, то, что я склоняюсь и даже не чувствую, что служу.
0: Ну, если даже не чувствую, что склоняешься ко мне перед их мнением, тогда это еще хуже.
1: Из сказанного как бы следует, что это прямо...
0: Разве тебе не кажется какими-то маленькими такими детьми?
1: Ну, мне кажется, что...
0: Ну, ведь они не развиты, да? Ну, так ты что, хочешь быть такими, как они? Ну, так оставайся с ними. Я не понимаю тебя. Это просто ты нерешительный, не можешь принять решение. Ну, я еще хочу остаться в детском саду. Ну, о таком человеке мы говорим, что он отстающий, отсталый. Если ему уже нужно быть в школе, а он все еще хочет играться в детском саду, ну, так он отстающий. Каждый ребенок, если он здоровый, он хочет стать большим, развиваться. Ты помнишь, как когда ты был маленьким ребенком, ты хотел стать большим, а сейчас ты хочешь стать маленьким? Ну вот и все написано. Так что же делать с этими детьми, которые состарились?

0: Так написано, да, Давид?
1: Я хочу спросить, ведь здесь есть тонкая граница между проклятием и благословением. Или ты здесь, или...
2: Нет, это не так, что ты либо в проклятии, либо в благословении. И в проклятии, и благословении, когда мы поднимаемся над Максимумом, находимся и в проклятии, и в благословении. То в одном, то в другом. После разбиения килим у нас есть возможность находиться в проклятии, взять оттуда получающие килим, потом исправить их и перейти в благословение. И так каждый раз переносить из одного места в другое, из одной власти под другую власть, из власти многих, что называется, власть единого, что называется. Власть единого связана с субботой, да? Ты знаешь законы РУ в разные другие вещи. Властью многих можно пользоваться в будний день, спускаются в неисправленное получающее килим. Власть многих означает, что мне кажется, будто я и тоже что-то делаю, чем-то управляю, что также я в этих желаниях нет единственного Творца, вот и все. Ну теперь, а что же тогда посередине? Что является тем рычагом, который позволяет мне перейти из левой линии в правую, то есть от проклятия к благословению? Так вот, этот рычаг существует, как он говорит здесь. Это называется лолишма, что из лолишма приходит к лишма, да.
1: Но все-таки немного ощущает.
2: Но все-таки, да, в лолишма у тебя есть собственное желание получать. То есть ты хочешь что-то сделать ради... якобы ради Творца, якобы ради отдачи, и тебе ясно, что все-таки ты делаешь это ради получения.
1: Но здесь говорят, что чтобы я работал без вознаграждения. А как я могу работать без вознаграждения? Все-таки даже если я...
2: Нет. В лолишма ты работаешь с вознаграждением. Бальслам пишет об этом при слове к учению 10 сферот, что если тебе ясно, что в своих получающих килим ты не получишь за это вознаграждение, ты просто не способен совершить это действие. Поэтому это называется лолишма. Но тебе это уже ясно, ты уже решаешь, уже стоишь на этом. Что действительно, я бы очень хотел сделать что-то ради отдачи, это очень важно. Такое впечатление я получил от окружения. Творца я не вижу, если бы я видел Творца, так все, может, ты уже закончил, я смог бы действовать по-настоящему ради отдачи. Само это ощущение, видение дало бы мне силу действовать ради отдачи. Справляет кли, вот и все. Называется видеть Творца. Но когда я не вижу его, нахожусь во тьме, я могу получить подобное впечатление окружения. Насколько я накачал себя этим ощущением, что это настолько важно. Это все-таки еще не свет. Это не исправление кли светом. Это как бы исправление, скажем так, через промывание мозгов. Это промывание мозгов помогает мне. В чем помогает? Как будто я хочу совершить это действие ради отдачи. Но если у меня, по сути, от этого ничего не будет для себя, то я не способен это сделать. То есть эти вещи, они очень такие зыбкие, как будто не настоящие. Здесь нет света, который приходит и исправляет клей. А человек сам создает такую ситуацию, что как будто вместо Творца он получил силу от группы. И как будто этой силой группы он может, это ему достаточно, чтобы действовать ради отдачи. Все это как будто. Но именно это как будто я сам построил, сам создал эту ситуацию. Если человек это делает, человек, тогда Творец действительно приходит и завершает, делает это по-настоящему. Не как игру, которую производит человек, понимаешь? Лолишма — это игра. Я хотел бы, чтобы так было. Ну, это как дети, которые что-то строят. Я уже пытался и делал все, что смог, все, что мог, словно это уже духовное. Тогда уже приходит Творец и делает для меня это духовное по-настоящему.
1: Получается, каждый раз, когда я что-то от этого получаю, это малое желание так устроено, что я могу отдавать, как бы, если я правильно понимаю.
2: Лолишма. ты на самом деле ничего не можешь сделать ради отдачи. Ничего. Ты хочешь этого, но не способен. И даже это желание у тебя еще не потому, что Творец уже дал тебе это желание через свет, возвращающий к источнику. Ты все еще находишься ниже Махсома. Но благодаря тому, что ты услышал, впечатлился книгами, авторами, пришел к состоянию, что хотел бы сделать это действие ради отдачи. Хотел бы сделать, но не можешь сделать. Попробуй немного представить себе это состояние, сделать его ощущаемым.
1: Я стараюсь.
2: Ты очень стараешься, но ты не способен, потому что целиком находишься в природе ниже Махсома. Свет еще не пришел и не исправил тебя. Ведь мы же являемся функцией света. Если он приходит, исправляет, и появляется намерение ради отдачи. Если не приходит, не исправляет, мы остаемся в природе ради получения.
1: А как почувствовать вознаграждение?
2: Ну так тогда человек остается, ему остается только строить эту игру, эту модель, такую ситуацию создавать, как будто взять максимум укрепления, насколько это возможно, в направлении отдачи, что мне только... Возможно, вот так получить, из окружения создать, из разных вещей набрать сил. И я, чтобы я хотел это сделать на большее, мы не способны. В результате тогда свыше придет свет и исправит это. И здесь есть много таких внутренних, очень по-настоящему глубоких вещей, которые, как объяснить, до какой глубины человек должен войти в такое состояние, где-то заканчивается, почему именно такое действие. Ведь оно как будто такое детское, ненастоящее, когда мы строим совершенно такую ситуацию. Ну, она не настоящая по-настоящему. И как такое может быть, чтобы она оказывалась достаточным для исправления? Является ли это все-таки исправлением? Если в ответ приходит свет и исправляет меня, так это называется, что я сам исправил? Здесь есть много чего.
1: Если когда я читаю тексты, я чувствую себя немножко вором, то есть я как бы действительно наслаждаюсь чем-то, хотя у меня нет права этим наслаждаться, то эта моя ступень называется лолишма?
2: Ты знаешь, что такое лолишма? Лолишма — это какое-то мгновение, состояние, к которому ты приходишь, а после него уже приходит лишма. А до этого мгновения это также еще не называется по-настоящему лолишма. Лолишма — это уже конечное состояние, которое ты сделал уже все 100% то, что ты мог. И больше уже ничего не можешь. И именно на это приходит ответ. Когда люди приближаются к этому состоянию, тоже работают ради того, чтобы прийти к лолишма. Ну, ты знаешь, это приходит, в общем, после многих этапов работы. Но если ты хочешь сказать, что такое по-настоящему лолишма, это очень четкое, такое острое, определенное состояние. Ты на 100% хочешь отдавать Творцу, конечно, опять же. Так как ты ощущаешь это, и ты знаешь, что не способен на это, и знаешь, что в итоге внутри этого лолишма все равно находится там где-то личная выгода, без которой ты бы не мог даже думать обо всем этом. Ты хотел бы избавиться от этой личной выгоды, но ты не способен, иначе просто у тебя нет никакой мысли, если в этом совсем ничего не будет для тебя. Не может быть, чтобы я думал о чем-то, от чего ко мне ничего не вернется. Когда ты осознаешь всю эту ситуацию и хочешь прорваться, пройти через нее дальше, это называется лолишма. Это состояние очень высокое. Это самая высокая ступень, которую человек может достичь в этом мире. После этого он уже входит в духовное. Это уже не этот мир, это уже духовный мир. Да.
3: Какая правильная работа по отношению к товарищу, если тебе кажется, что он пренебрегает и тобой, и другими? Как его направлять и его окружение к цели?
4: Относительно группы, наши учителя написали много. Предыдущие каббалисты тоже писали. Я думаю, нет каббалиста, который бы не писал о группе. Но они писали, знаешь, кратко, нужно делать то и это. Или им это было понятно. Или, может быть, были разные тексты. Может быть, они и не писали так много, потому что было дорого писать. Где взять бумагу? Только достать ее было проблемой. Рэби рассказывал мне, какая была проблема. Это мы думаем, ну, пожалуйста, у нас есть в изобилии. Поэтому не писали, но тут и там мы видим, что каждый из них, он касался этого. И когда относятся к этому действительно как к необходимому, без чего невозможно приблизиться к духовному, возникает много вопросов. Как относиться и к этому, и к тому? Тысячи разных вариантов. Я думаю, что нельзя дать рецепт на каждое состояние, но в общем, из того, что они написали, из их правил, нам должно быть понятно, как мы должны относиться к разным явлениям. Ты спрашиваешь о товарище, который пренебрегает? Если это товарищ, который все время был со мной вместе, и я вижу вдруг, что сегодня он пренебрегает, то, может быть, у него кризис, я должен ему помочь, наоборот. Мне нужно взять еще несколько товарищей и позаботиться о нем, как о человеке, который упал с 10-го этажа на землю. И сейчас он без сознания духовного, болен, буквально без сознания, я должен помочь ему, пока он не вернется в сознание, пока он не поправится. Но если у него это постоянно, и он предпочитает разные группы, которые совершенно не соответствуют нашему духу и приходят сюда с разными чуждыми мнениями, хочет внести сюда то, что не находится в наших святых книгах, в основном Баля Сулам и Рабаш.
3: Нет, я не об этом говорю. Я говорю, что он тебя не возвышает, а наоборот унижает. Есть ли какая-то взаимность в группе, взаимоотношения? Человек вкладывает. Мы говорили о внутренней работе, что он хочет возвысить товарища.
4: Допустим, вся группа находится в каком-то состоянии, когда не дает никакого пробуждения, никакого подъема. В таком случае стоит взять несколько людей из группы, работать только с ними, и вместе с ними показывать пример всем остальным. Но без разговоров, просто показывать пример. Если захотят услышать, можно сказать им: мы хотим, так нам надоело просто так находиться в сборище насмешников. И мы решили немножко выйти из этого состояния. Вы хотите, присоединяйтесь, нет, так нет. Но мы не можем так продолжать. Вот и все. Так человек может сделать и сам, или может взять несколько товарищей, близких ему по духу, с которыми ему легче это сделать. Для этого не нужно организовываться в отдельные группы. Может это быть свободно, каждый может присоединиться. Но нужно каким-то образом искать, как сломать состояние. И здесь, я думаю, даже не стоит давать советы. Ищите сами, и этот поиск уже, он сам принесет благословение.
3: Раф, как я могу услышать, если самого величия цели, если уже способен говорить о величии цели, особенно относительно этого, И как говорить о получении?
4: Как я могу услышать от группы о величии цели, если я этого не слышу, если они об этом не говорят? Прежде всего, нужно об этом говорить, и каждый обязан сказать несколько слов об этом. Просто. Но главное — это пример. Ты должен стараться, чтобы по твоим действиям они увидели, что ты делаешь это, потому что цель важна для тебя, что это тебя побуждает совершать эти действия. Скажем, у нас есть предприятие, и мы должны на этом предприятии делать разные вещи. Возьми отдел видео. Они дали мне программу. На ближайший месяц у них есть программа. Ни один другой отдел мне не дал программу. Даже кухня не дала мне программы, чем они собираются нас кормить. А видео отдел сделал. Дали мне четкую программу. Это мы делаем, это то. И почему именно эти даты нам нужны? Это для Москвы, это для Америки, это для Литвы. Мы должны подготовить людей к этому. Буквально дать им каждому комплект, каждому, кто поедет. И видно, насколько люди вовлечены в общее распространение. И это очень поднимает в моих глазах важность этого отдела. Я понимаю, что у них есть осознание важности цели. Но кроме того, что они делают этих хорошие вещи с программой и со всем остальным, они должны показывать, почему они это делают. Они делают это потому, что духовное является для них высшим, высшей ценностью, и они хотят, чтобы это было у них, они хотят это обрести, хотят подняться, они должны показывать мне это. Поэтому в каждом действии, которое человек производит, он должен внести это свое намерение по отношению к другим людям. И тогда это вернется к нему во много крат. Если люди об этом не говорят, и ты не видишь по их действиям, что это для них важно. И прежде всего, хотел ли ты это увидеть? Если хотел ты это увидеть, тогда ты увидишь. Допустим, строили суку. Поднимись наверх и подумай, что заставляет их строить суку. Что-то заставляет, верно. Творец дал им желание к духовному немножко, и они находятся здесь, поэтому приходят и строят суку. Это желание не их, не то, что они его достигли в четком осознании, насколько это важно, но Творец дал им, то есть Он дал им нечто. И это действует на них. То есть у тебя уже есть важность человека и то, что есть в нем. Зависит от тебя, видишь ты это или нет. Даже если просто человек приходит какой-то сюда, сидит и смеется, неважно. Ну, пришел сюда, посмотри на своего соседа. Но он пришел сюда. То есть либо он сам уже нашел какие-то силы прийти сюда, либо Творец дал ему силы, но в итоге внутри него есть что-то духовное, что вытаскивает его из дома, из постели и приводит сюда. В нем есть часть Творца. Вот ее ты и ценишь. Эту часть, не его тело.
3: Раф, если действительно я это понял, но я говорю о другом, что я хочу преодоления. Как смотреть на них, что они что-то делают?
4: Невозможно все время говорить об этом. Твоя проблема в том, что ты не хочешь работать над собой, чтобы увидеть собственными глазами, даже в разных состояниях, людях, которые не очень это показывают. Ты думаешь... Ты хочешь все время слышать об этом, а через 5 минут тебе это надоест. Ты должен повысить свою чувствительность, чтобы видеть эти вещи в других. О таких вещах вообще не было принято говорить. говорить. Ну, немножко тут и там, но главное, мы должны видеть пример. И в статьях Рабаш пишет, говорить о важности Творца. Будем надеяться, что перейдем от проклятия к благословению.
3: Если человек приходит, в конце концов достигает состояния преуспеть, отдавать. И в своей жизни, допустим, ему вообще нужно работать ради заработка.
4: Ты спрашиваешь, если уже удостоился действий отдачи, получения ради отдачи, то есть исправил себя, даже свои получающие келим, и ты уже работаешь с ними ради отдачи, и при этом ты работаешь в каком-то месте. На твоей работе ты работаешь, получая ради получения? Я не понимаю. Какая разница, что ты делаешь? Что значит отдавать ради отдачи, получать ради отдачи, получать ради получения, отдавать ради получения? Это намерение. Это не действие, это не сам поступок. Я могу получить что-то от кого-то, и этим буду дающим. Я могу дать кому-то что-то, а на самом деле этим я получаю. Какая разница, какое действие механически я совершаю? Исправление — это исправление намерения, а не действие. Само физическое действие руками, оно не меняется. Мир ведет себя... как принято в нем, так написано, что значит мир ведет себя согласно этим законам. Все выглядит так же. Меняется только намерение, ради чего совершаются действия. А поскольку намерение меняется, высший свет пребывает в этом мире, наполняет нас. Тогда в мир приходит покой, изобилие, вечность, совершенство. Но сама природа не меняется, стакан останется стаканом, книга останется книгой. Изменится только намерение в человеке. И в результате этого придет, скажем, положительная энергия для всего мира, и даже для неживого, растительного и животного уровней. Даже после прихода Машиаха, то есть когда все в этом мире исправят свое намерение, на ради отдачи. Будут работать детские сады и школы. Все будет, как сейчас. Конечно, нам понадобится меньше разных систем. Там тюрем, больниц, тому подобные вещи, которые сейчас нам необходимы, чтобы как-то исправить искаженное левое. Но речь только о намерении у каждого. Ты выйдешь на улицу, там будут те же люди, автобусы, такси, машины. Все то же самое. Намерение изменяется. Ты зайдешь в магазин, в супермаркет, ты купишь что-то, заплатишь. Все будет то же. Намерение изменит реальность. Благодаря правильному намерению у всех будет совершенно иное внутреннее состояние. Люди через это материальное состояние будут жить духовным до самой высокой ступени и не будут ощущать в этом недостатка, как раз наоборот. Именно через предметы и действия, самые как бы далекие от намерения, через них будут ощущать противоположный, самый высокий край, и вся эта лестница, она станет одной, цельной ступенью. А ты спрашиваешь меня, если у меня изменилось намерение ради получения на ради отдачи, и я утром пришел на свою работу, что? Как ты будешь относиться к начальнику? Так ты будешь относиться к работе? Конечно, ты будешь относиться иначе, твое намерение изменилось. Но действия, которые ты обязан выполнять на работе, ты будешь выполнять те же. Если это действие дозволено, если запрещенное действие, которое сейчас запрещено делать, то и потом. Но сейчас, если ты не будешь их делать или из-за страха наказания, или из-за вознаграждения, которое ты упустишь в будущем мире и так далее, тогда ты будешь делать их из-за сознания, что я не способен это делать.
3: Вы говорите, по сути, о промежуточной ступени. Например, тот, кто не делает, тогда, допустим, когда ты приходишь, то человек приходит к какому-то состоянию.
4: Ты боишься, что если будешь совершать добрые действия, то окружение станет смеяться над тобой?
3: И от этого тоже человек из этого может оказаться в состоянии, в итоге он должен решать?
4: Я не знаю, о чем ты именно говоришь. Я жил с человеком, который был очень высоко над Махсомом. И по его внешним действиям я не видел ничего особенно странного. Были вещи, которые меня удивляли. Например, я хочу зайти в один магазин, спросить, сколько это стоит, потом в другой магазин, потом в третий, и выбрать, где дешевле, где дороже и так далее. Были ситуации, когда он не разрешал мне этого делать. Почему? Это ты обкрадываешь человека во мнении. Ты вводишь человека в заблуждение. Ты входишь в магазин, спрашиваешь, он думает, что ты пришел купить. Но ты пришел только получить от него, не дав ничего взамен, получить информацию об этом и о том. И были случаи, когда он не позволял. Были случаи, когда да, но были и когда нет. Зависело от того, принято так делать или нет. Он был очень тщательно относился в этих состояниях. Но эти вещи пока не для нас. Ему, скажем, было важно, я уже приводил этот пример. Был период, когда платили налог на машину, то есть ты на 2 года вкладываешь какую-то большую сумму денег. Я не помню, как точно. Я хотел купить машину.
3: Добровольный заем, что-то.
4: Да, что-то такое. Ты даешь государству деньги где-то на 2 года. Я помню, что вдруг машина должна была обойтись мне на 14 тысяч шекелей дороже. Я сказал ему, посмотрите, что происходит. Государство берет еще 14 тысяч шекелей. Кроме того, что половина стоимости машины, это и так из их налогов. Он сказал, ну и что? Вот так, как будто... Но это же государство берет. Не знаю, у него был иногда такой странный для меня подход к таким вещам. Но эти вещи, которые обычно внешний человек не видит и не чувствует, и намерения, с которыми я захожу в магазин спросить так или иначе, и плачу за машину, покупаю или не покупаю, все это были внутренние вещи, снаружи бы ты не увидел ничего. Я не понимаю, не было над чем смеяться или чему-то радоваться, или плакать, исходя из его действий. Был обычный старик.

0: абсолютно обычный. Поэтому я не понимаю, где на твоей работе или в каком-то месте, где ты находишься, можно увидеть, что ты ради отдачи или ради получения действуешь. Вся эта работа, она внутренняя. Самое внутреннее из всего, что есть в человеке. И я не думаю, что ты, где, там, где ты находишься, буквально полностью открываешь себя и выносишь наружу все, что есть у тебя внутри. Даже если захочешь, тебе этого не позволят сделать. Никого это не интересует. Короче говоря, это не проблема.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: Много воодушевления от урока. Мы слышали, насколько важно нам впечатляться от товарищей. Товарищ, он как ангел, он встает ночью, чтобы дать мне духовное воодушевление. И наша работа всегда в двух противоположных линиях. Каждый раз мы должны раскрывать, что нам не хватает важности духовного, исходя из того, что по пути важности мы хотим это раскрывать в товарищах, и две эти точки, с помощью них мы можем принести к молитве.
1: Там был акцент как раз на через положительное. Раф сказал, чтобы не путаться, идти все время через положительное. И человек, Творец знает, когда дать нам негативное, но наша работа всегда работает через положительное по отношению к Творцу и к товарищам, по отношению к первоисточникам. И много примеров Рава, много личных особенностей, его примеров с Рабашем, что нельзя обворовывать человека в его мнении, и что есть разные вещи, которые каббалист чувствует так или иначе, и эти внутренние ощущения тонкие, которые есть у каббалиста,
0: Продолжая это, даже воодушевление от того, что у нас есть честь сидеть и слушать выяснение каббалиста, воодушевление от пути, это очень важно. Я слышал о чувствительности, которую человека будет относительно товарищей, насколько он должен принижать себя для того, чтобы он смог воспринять от них величие. Я слышал, что нужно говорить о важности цели, но намного важнее давать пример. Был совет, что если я не вижу воодушевления от товарищей, нужно собрать несколько товарищей и, ничего не говоря, просто без слов давать пример молчаливый. И вообще такой взгляд, такой подход каббалиста, если товарищ находится в состоянии, когда ты не видишь от него величия, то относиться к этому как к товарищу, который упал с 10-го этажа и сейчас находится без сознания, и нужно ему помочь вернуться в сознание. То есть все это по пути позитивному, четкому. И у нас есть возможность сидеть здесь, есть честь находиться здесь и слышать эти вещи, и созревать в них вот так.
1: Давид нам пишет: только при условии, когда группа будет большой в моих глазах, и я буду маленький по отношению к ней, что то, что они делают и выполняют, и как они работают, как они вообще что они делают в своей жизни, для меня это будет на самом деле очень большим примером. Люди, которые жертвуют собой ради духов. Зор написал во время урока, если эти две противоположные точки, первое, что я не способен на это, а второе, что это очень важно, так в результате напряжения между ними есть у меня внутренний крик, почему у меня этого нет. Есть там же хорошее определение усилия, что это старание сделать усилия по отдаче, когда я вижу, что это, что я не способен на это. Я не понял этого определения, но это меня впечатлило. Также пример, не помню, это видео отдел, что они дали свои планы и требовали ресурсы. Не знаю, что там транслируют конгресс или встречу. Это хорошо, что они... Это показатель того, что они хотят подняться, но они должны достичь намерения к этому и как бы рекламировать его. И тот, кто совершает такое действие и рекламирует как бы свое намерение, что он хочет сделать это лучше для группы, он... Так тот, кто... рекламирует, получит 10 раз больше, намного больше того, что просто так.
0: Да, говорилось о поведении во внешних разных обществах, какие бы они ни были большие по своему статусу, мы не должны себя отменять в нашем мнении. И наша важность нашего подхода и ту важность, которую они транслируют.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: значение 10 сферот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Урок учения 10 сферот. Мы послушаем сейчас очень особенный урок Рава. Урок, направляющий нас на внутреннюю работу между нами, потому что мы видим иногда в учении 10 сферот как бы много разных технических потребностей, разные геометрические фигуры, но Рав учит нас видеть там внутреннее качество, глубокое намерение, духовный посыл, который стоит за каждой фигурой, за каждым объяснением, за каждым выражением. Давайте попробуем услышать Рава, пропитаться этим, и потом будем говорить об этом, и мы подготовим себя с книгой «Учение 10 сферот», первый том, первая часть, страница 8 на иврите, Ари, пятый пункт. Начинаем урок.
0: Ну что у нас еще есть?
1: Пятый пункт Ари.
0: Прочитаем пятый пункт.
1: Поскольку свет, а причина была в том, что поскольку свет бесконечности совершенно равномерный, обязан он и сократить себя равномерно со всех сторон, и не может сократить себя с одной стороны больше, чем с остальных сторон. Из геометрии известно, что нет более равномерной фигуры, чем фигура круга. И этой равномерности нет в четырехугольнике с выступающим прямым углом и в треугольнике, и, следовательно, в других фигурах, потому обязано быть сокращение бесконечности в виде круга. Двухсотая сноска проясняет форму кругу, круга. Трехсотая сноска поясняет квадрат.
0: Тоже другая фигура. Что она?
1: Пояснение. Если бы там были различимы верх и низ, правое и левое,
0: все есть в квадрате,
1: то это выразилось бы в виде четырехугольника, в котором имеются четыре стороны, представляющие собой название четырех стадий. Но это было не так, а в виде круга, где нет этих состояний.
0: До сокращения. После сокращения, когда четвертая стадия сокращает себя и начинает судить о себе, насколько она близка или далека от света, и в каком виде она может уподобиться свету, тогда она начинает видеть в предыдущих ей свойствах. Если я обрету свойства бины, я буду в таком виде близка к Творцу. Если я обрету свойства хохмы, я буду в таком виде близка к Творцу. И тогда она рисует для себя четырехугольник. Если буду так, это будет так. Она уже относится к этим свойствам, но со своей стороны, да? Потому что сами эти свойства нет у них ни право, ни лево, ни низа, ни верха. Они же круглые, да? Нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, хума, бина, зе, рампин, малхут. Пять кругов. Только причина и следствие. Когда Малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства, чтобы выразить себя в подобии выше. Тогда начинает уже

0: быть картина четырехугольника. Да.
1: Арнольд из Хайфы спрашивает, что такое свет бесконечности.
2: Есть у
0: него учение 10 сферот. Пускай откроет словарь. Давай перейдем к словарю. Мы на самом деле давно уже читали, уже не все ведь определения читали. Стоит нам, вскоре мы закончим первую часть. Что такое свет бесконечности? Есть у нас?
2: Да?
0: Что, нет? Ну, все давайте поищем. В чем проблема? Идем в таблицу вопросов для определения понятий, терминов. Я не вижу здесь света бесконечности. Света бесконечности нет. Ну что поделаешь? Мы, может быть, должны искать это определение в другом месте. Свет бесконечности — это свет, который наполняет кли, Малкот, которая пока еще не делает никаких ограничений на себя и не отличает все свойства, которые находятся вне. И тогда свет наполняет ее равномерно, согласно ее желанию. Мы говорим о свете только всегда исходя из клеи, и тогда он наполняет ее в таком виде, в такой реакции с ее стороны равномерной. И это называется светом бесконечности. Малхут в этом чувствует, что она наполнена без всякого различия между виютом и ступенями, между хасадим и хохмой, но все желания в ней, все пространства в ней наполнены светом. И не остается у нее никакого хисарона ни в качестве, ни в количестве, если можно так сказать, чтобы было понятнее. Никакого хисарона, недостатка, чтобы раскрылся, что недостает ей. Это называется эйнсоф, бесконечность. Мы говорим о бесконечности в таком виде, как всегда в науке Каббала. По сути, по свойству, это не бесконечное количество, когда я не знаю, что это. Все в отношении места не ограничено. Мы не говорим в духовном, нет у нас величины, да? Духовное — это качество. Так если мы говорим о бесконечности, нет никакого различия в ступенях. Нет конца и окончания ни в чем качественного. Мы должны все больше и больше думать, как мы всегда будем воспринимать эти картины как качественные. Иначе эти картины, они не будут нам во благо. Есть люди, которые говорят, зачем же ты рисуешь? Потому что это материализует человека и делает трудным продвижение. Это он представляет себя в виде рисунка. Насколько человек больше продвигается, он должен все больше и больше видеть в рисунке отношения, скажем так, таблицу качеств и только. И тогда это поможет ему и в нашей жизни, во всем, что он думает и хочет видеть качества. Мы также и в нашей внутренней работе, мы не работаем, как сказать, изображениями. Мы работаем с качествами, с желаниями. Я работаю с намерениями. Намерением называется качество действия. И это для меня важно. А не само действие. Намерение определяет качество действия. Еще раз, мы все время работаем по качествам. Мы должны подняться с уровня рисунка, с уровня действий к уровню намерений, свойств, качеств. И поэтому Бааль Сулам дает нам определение, как он говорит, в порядке учебы. Он говорит, изучи сначала внутреннее, то, что пишет Ари, где он там говорит о вопросах-ответах. На 44-й странице, где у нас? Ну-ка, найдите мне поскорее здесь. И должен сначала выяснить, посмотреть истеклут немит, внутреннее созерцание о том... И всегда должен изучать их, комментарии понятия, чтобы лежали как в коробочке, потому что нужно как следует помнить две первые части, и чтобы не было недостатка ни в чем, ни в каком понятии. Почему он говорит нам? Чтобы привести нас с уровня слов к духовным определением, что скрыто в этом слове, чтобы мы работали с внутренним понятием. Круг. Я не работаю с кругом, я работаю с качеством, что круг — это без развлечений и так далее. Есть в этом очень большая работа, но это очень благословенная, я бы сказал, работа, потому что человек от этого начинает прилеплять себя в каждом слове к духовной форме. Буквально он силой вводит себя в это поле силы качеств, свойств, которые называются духовным. Да.
1: Какая разница между первой стадией и четвертой? Первая стадия определяется бесконечностью, и четвертая стадия тоже полностью наполнена бесконечностью. Какая разница между ними?
0: Разница между ними в желании, которое есть в первой стадии, в четвертой, насколько это желание отделяет себя относительно центральной точки, различает. Пока не образуются все эти круги, до четвертой стадии нет никого, кто бы сказал тебе, что эти круги выходят и что эти круги ближе или дальше от центра. Давай закончим.
1: Ор Пними, 400-я сноска, проясняет фигуру треугольника. Фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии, отсутствует четвертая, то есть только три стороны — верхняя, правая и левая. И отсутствует нижняя сторона, это называется фигура треугольника.
0: Еще раз,
1: фигура треугольника указывает на ступень, в которой есть только три стадии.
0: Три стадии.
1: И отсутствует четвертая. То есть только три стороны. Верхняя, правая и левая. И не хватает там нижней стороны. Это называется треугольник.
0: То есть он изображает треугольник таким образом, да? Перевернутым к низу, да? По всей видимости. Ну, давайте посмотрим в определение. Бесконечность есть в 74-м вопросе. Ну, нашли, пожалуйста.
1: Вопрос 76. Что означает имя Эйн Соф? Вопрос 76. Что такое Эйн Соф? до сокращения названия Эйнсов указывает на то, что там совершенно не могут проявиться

0: человека возможности принять свет. Поэтому до сокращения так называется четвертая стадия. И еще.
1: Айндалит Гамкин Шияхлизе. Вакаша.
0: 74-й тоже относится к этому. Пожалуйста.
2: 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющие той реальности, что перед нами, уже предопределены и существуют в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, и это называется светом бесконечности. Вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмона, Целут, Брия, Яцера, Сия, нисходящие из Малхут бесконечности после сокращения. И все, что имеется во второй категории, исходит из первой. Еще раз, 74-й вопрос. Что представляют собой две основы, включающие все? Первая основа — это то, что все составляющее той реальности, что перед нами, это уже предопределено и существует в бесконечности во всем своем конечном совершенстве, что называется светом бесконечности. И вторая основа — это пять миров, называемые Адам Кадмона, Целут, Брия и Цира, Асия, нисходящая из Малхут бесконечности после сокращения, и все, что имеется во второй категории, исходит из первой.
0: В соответствии с тем, что мы говорили, что все находится в бесконечности, и все исходит оттуда, то есть что все находится в бесконечности, имеется в виду, несомненно, все, но только чтобы раскрыться относительно нас. Когда мы обладаем келим, недостатками, и все можем воспринять только в разнице между черным и белым, а разнице в движении, покое и так далее. Поэтому получается, что мы воспринимаем бесконечность в конечном виде. Мы должны относительно чего-то измерять себя. Поэтому в бесконечность она не воспринимаемся. Мы должны выйти из бесконечности и почувствовать все различия, которые только есть во всех свойствах, что в бесконечности. Мы делаем на них сокращение, ограничение, и определение, и деление. Таким образом, мы проверяем, видим, изучаем, включаем в себя все их, пока не возвращаемся к этому состоянию, и тогда чувствуем его бесконечно во всей сумме этих определений, как какой-то большой интеграл всего. И это исходит, конечно же, из нашей ограниченности, потому что мы не творец, и поэтому не можем воспринять того, у чего нет границ. Но в конечном счете, в изучении всех ограничений и ступеней, когда мы соединяем все ступени в конце исправления, мы удостаиваемся, безусловно, состояния бесконечности. Есть несколько примеров в нашем мире, когда, скажем, мы выходим в пространство, мы не знаем, где право-лево, где вверх-вниз. Если мы находимся в космосе, мы летим в каком-то с какой-то скоростью, или в самолете я лечу. Я не чувствую, что я лечу. Он летит, а я нахожусь сам по себе тоже. То есть я всегда должен себя измерить относительно что-то, чего-то другого, нахожусь ли я в покое или в движении. В особенности, когда мы, согласно Эйнштейну и Ньютону, разница между ними, если человек движется с постоянной скоростью, он никогда не может увидеть скорость, но только по отношению того, если измеряет себя относительно чего-то другого. Он сможет измерить внутри себя только изменения.

0: изменение скорости, ускорение, потому что для этого есть у него внутренние келим, инструменты, изменения в его свойствах. Но если никакие свойства не изменяются, он не знает, где он находится, как бы в космосе. Поэтому наши, если бы наши решимот не обновлялись каждую секунду, мы бы никогда не чувствовали, что мы живем. Но только обновление решимот дает нам это ощущение. И по мере того, насколько они противоположны, эти решимот, это дает нам разные, большую разницу между решимот цвета и кли. Мы чувствуем более, больше чувствуем, жизнь более чувственная становится. Так же, как решимот алеф, бет, гимель, далит, нежелательное животное, говорящее. Есть тогда в нем различия.
1: То есть четыре стадии, они уже существовали в свете бесконечности и только раскрываются.
0: Конечно же, все находилось в свете бесконечности, и нет больше, чем свет бесконечности, все остальное только раскрывается относительно нашего восприятия. И только можно сказать, что все миры, они не существуют, но только относительно творения. И бесконечность тоже существует только относительно творения. Но это находится под властью Творца. Творец хочет, чтобы это то, что творение получило от него. Поэтому бесконечность, все эти пять кругов, они существуют в совершенстве Творца. Тогда как постижение бесконечности, это уже относится к стороне творения. Оно делает сокращение, линию, меру, согласно мере получает, и так проверяет бесконечность, то, что уготовил Творец. Ну, на этом завершим.
2: Да,
0: и на предыдущем уроке мы видели, что Рав много говорил о намерении. Короткая цитата: в нашей внутренней работе мы не работаем с рисунками. Я работаю с качествами, я не работаю с желаниями, работаю с намерениями. Намерение — это называется качеством действия, и это для меня важно, а не само действие. Намерение определяет качество действия. Спасибо Несси, что послал эту цитату, очень красивую. И я помню, что есть у нас, напоминаю, особая обязанность, что человек искал вопросы, когда мы работали с ТЭС. Иногда и это трудно, потому что название может быть одно, и в содержании Бальсалам не пользуется этими понятиями. Поэтому нужно читать и вопрос, и содержание, и тогда можно прочитать вопрос, например, 74-й. Но давайте все-таки почитаем немножко вопросы из ТЭС. Давайте откроем 34-ю страницу, ламет, 32-ю, ламет бет. Ламет бет, 32-ю страницу. Это таблица ответов для понятия терминов. Вопрос 37. Что такое треугольник, например, да? Что такое треугольник? Это ступень, в которой только три первые стадии желания. Треугольник — это ступень, в которой есть только три первые стадии желания. 37-й вопрос. 36-й вопрос. Что такое четырехугольник? Меруба — ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. В треугольнике только три первые стадии желания. В четырехугольнике — ступень, включающая в себя все четыре стадии, имеющиеся в желании. И вернемся. 41 на 33 странице ламет гимель. Смотрите, что значит круглый, оголь. Если нет различия верх-низ между четырьмя стадиями желания получать, оно, желание, получается, считается круглым, подобно круглой фигуре в материальном, где неразличимы верх и низ. Эти четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние верх и низ. Это называется круглый. Еще определение. Посмотрите. 26 на 32 странице. 26. Хав-лав. Что такое верх? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Еще раз, что такое верх лимала? Уподобление формы нижнего высшему называется подъемом вверх. Теперь вопрос 29. Что такое низ? Тот, кто хуже другого по достоинствам, считается ниже другого.
1: Итак, друзья, мы хотим сейчас услышать вас, чтобы мы не забывали о намерении. Даже когда мы слышим то, что товарищ сейчас спрашивает, мы хотим подключиться к хисарону товарища, мы находимся здесь в совместной работе. Давайте почувствуем внутреннюю часть того, что каббалист хочет передать нам, и давайте войдем в это состояние подобия, чтобы этот материал на нас подействовал.
0: Мы слышали сейчас много о бесконечности. Я видел в вопросе 75, он дает хорошее объяснение о связи бесконечности со светом, с кли. Еще особый аспект, может быть, можно почитать.
1: Да, 75-я сноска. Что означает «Он и имя Его едины»? Он указывает на свет, имеющийся в бесконечности, имя Его указывает на находящееся в бесконечности желание получать, называемое Малхут бесконечности. Единый указывает, что неощутимо там какое-либо различие между светом, названным Ом, и кли, названным имя Его. Но все это свет. Это связывается у нас с чем? С фигурой круга, верно?
0: Для чего нам нужно то, что он пишет здесь, все эти формы, как круг, треугольник, четырехугольник, что это нам добавляет? Значит, что четыре стадии называются четырехугольниками, три стадии — треугольник. Что добавляют нам эти формы? Михаил. Раф объяснил на уроке, что это отношение. Вначале Малхут была в форме круга. В форме круга нет ни верха, ни низа, нет ни права, ни лево, а есть только причина и следствие. То есть от кетера, хохма, бина, так мы доходим до центра, и это Малхут. И нет разницы по важности. Затем Малхут начинает. Я просто говорю то, что Рав сказал более-менее на самом уроке, начинает думать, как она уподобляет себя свойствам Творца, которые в ней, ведь она обрела эти свойства. И если она обрела свойства бины, как я уподобляюсь бине, как я уподобляюсь хохме, как я уподобляюсь зерампину, и это уже строит формы. Например, на предыдущем уроке мы видели линию, да, ты помнишь линии, и Раф рисует ее по диагонали, не прямо, а по диагонали. Это признак, признак, например, буква Алиф, там тоже линия по диагонали. Это говорит нам о первом сокращении. Так каббалист воспринимает и треугольник, и четырехугольник, где есть право-лево, есть важность наверху, как мы читали в определении, более важно, менее менее важны. Но это не форма, еще раз, это качество. Рам говорит, что это качество, но нам для понимания в этом мире, когда мы привыкли таким образом, каббалисты как-то это приближают. Но это не каббалистическая геометрия, это разница в качестве.
1: Рав говорит, что это очень благословенная работа видеть качество в этом. Рав сказал, я не работаю с кругом, я работаю с качеством. Что такое круг? Круг — это там, где нет различий. И в этом есть большая работа, но эта работа, я бы сказал, очень благословенная, потому что человек тем самым начинает себя приближать к каждому слову в его духовном значении. То есть он силой помещает себя в поле сил и качеств, которые называются духовными. Пожалуйста.

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם
1: זה עוברים לנו, большое спасибо. Вся наша работа перейти из точки в линию, от линии к кругу, и затем к сфере. Так ли это и почему?
2: Да, мы учим, что мы находимся в бесконечности, Он и имя Его едины, мы были в круге, это было отношение Творца к нам, абсолютная отдача, то есть не было дефицита со стороны Высшего, и не было различия между ними. Затем написано, что у Малхут в ее простом желании возникло желание подняться в своих ценностях. Она установила для себя сокращение, что отныне и далее она хочет быть в связи с Творцом и получать от него только через механизм, который называется экраны отраженного света. Когда она делает это ради отдачи, тогда она воспринимает Эйнсоф, бесконечность, которую невозможно постичь, но она делает деление, сокращение, ограничения, экраны и все эти проверки в этой работе, в итоге, в нашей работе, да, мы приходим к интегралу всего, снова к кругу, снова к бесконечности, снова к состоянию Он, имя Его едины.
1: Друзья, все эти фигуры начинаются после сокращения. Смотрите, еще раз я читаю то, что Рав сказал, потому что эти свойства сами по себе, у них нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа. Они круглые, нет в них ничего, только причина и следствие. Кетер, хохма, бина, зерам, пин, малхут. Пять кругов, только причина и следствие. Когда малхут начинает думать, как я воспользуюсь ими, тогда она начинает уже видеть, какой выигрыш есть у меня. Я здесь буду справа, здесь слева, здесь наверху, здесь внизу. Как я соединю все эти свойства для того, чтобы выразить себя в подобии Высшему. Тогда начинается уже картина четырехугольника, например.
2: Тес уравновешивает разум и чувства. Сейчас наше усилие, оно действительно задействует чувства. Это именно то, что Рав направляет нас на это. Видеть за словами и формами духовное качество. Мы сидим сейчас вместе в объединении, все мировое клей, и мы хотим почувствовать свечение из этой книги, чтобы это подействовало на нас, чтобы мы приблизились еще больше к Высшему, который сейчас хочет воздействовать на нас. Давайте сейчас быть в общем намерении, слушать каждого, не отдаляться от намерения, только добавлять к нему и так, чтобы свет действовал на нас. Давайте послушаем из мирового кли женщины Испании.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención. ¿Cómo nos elevamos a un grado que podamos
1: percibir? Мой вопрос о намерении. Как можно подняться на уровень,
3: su uniformidad? Porque según nuestra
1: perspectiva, на котором мы сможем постичь и почувствовать бесконечность, совершенство, единство. Потому что согласно нашему взгляду, когда мы ограничены в нашем восприятии, это не просто понять это.
4: Нахон, а шлемут,
1: правильно, совершенство, когда мы кли получение, и мы можем почувствовать совершенство только в мере, и когда мы сравним себя с Творцом, насколько мы уподобились Творцу, так мы Высшему, так мы чувствуем совершенство. Раскрывается затем еще желание, и снова мы чувствуем, что это не совершенно. Раскрываются новые недостатки пространства, и нужно снова их наполнить, исправить, и снова почувствовать совершенство. И так до бесконечности. Но полное совершенство, как Рав говорит, вначале Малхут была в совершенстве, то есть все ее пространство, все было наполнено светом. Пока еще мы не в таком состоянии, но мы хотим в нем быть.
0: Флорида?
5: Hi, friends. I want to focus in on this quality of a triangle because it seems.
2: Здравствуйте, друзья. Я хотел бы сосредоточиться на фигуре треугольника. Это удивительно, что из четырех стадий есть только три. Что происходит на этой ступени? Как может быть, что не хватает вот этой четвертой стадии? Я слышал от своего товарища Михаила Шапира, который тут сидит рядом, что Рав объяснил это таким образом, что Малхут поднимается в Бину, это значит, что нету четвертой стадии, это называется треугольник.
1: Верно. А Рав также начертил треугольник, как бы, что нет четвертой стадии. И также мы читали в определении, что такое треугольник, это ступень, на которой только три стадии первые желания. Три первые стадии, он говорит, без кетера, хохма, бина, зе, рампин. Пока еще нет малхут, верно?
0: Киев хад.
6: Так, дякую, товарищи. От мы говорили, що ми маємо сфокусуватись на
1: намірах,
6: а не на малюнках.
1: Мы говорили о том, что нужно сконцентрироваться на намерении, а не на рисунке. Как, например, треугольник. Но эта фигура, которую мы видим, рисунок, это, по сути дела, структура намерения, которую нам нужно выстроить. Как же это сделать?
2: Как выстроить намерение, то, что мы учим после сокращения, мы должны... То есть там есть деление, намерение ради получения, намерение ради отдачи, есть деление на добро и зло. Кстати, это связывается тоже со статьей, которую мы читали утром, что со стороны бесконечности нету добра и зла, все это деление, благословение или проклятие, все это началось с сокращения Малхут, которая выстраивает отношения с Творцом согласно этим ценностям, и решение Высшего обязывает Низшего. То есть когда Малхут приняла на себя решение, что она работает только с экраном, отраженным светом, она получает только ради отдачи, то и отношение Высшего к ней в соответствии с ее желанием. И в чем был вопрос, как мы выстраиваем намерения, как мы производим работу, я думаю, мы слышали на уроке, что у нас есть решимот, который раскрывается все время из высших миров, и эти решимот продвигают нас, и благодаря этим решимот у нас есть решимот кли, решимот света, мы слышали, от Рава, что именно разница между этими решимот, решимот дает лапшут, решимот дает вьют, решимот настоящего состояния и будущего состояния, дает нам вот это особое ощущение. Мы должны работать с этими решимот, с этими желаниями, и это похоже на ускорение, да, Рав? Привел пример, дал этот физический закон. Нахожусь я в самолете или в поезде, и окна закрыты, я не знаю, что происходит, и я не могу себя сравнить относительно чего-то, я не знаю, в какой скорости я нахожусь. Но именно ускорение, если я произвожу ускорение, тогда я могу почувствовать скорость. Поэтому тот, кто знает вот это железнодорожное дело, там есть тоже мера ускорения у поездов.
1: Влад, это вечный вопрос, когда изучаем ТЭС, всегда возникает вопрос, должен ли я понять разумом или достаточно мне намерения работать с ним. Нужно и на тем, и над другим работать. Если я беру пример с Бальсулама, смотри, как он прикладывал усилия, чтобы написать ТЭС со всеми деталями, и также написал, что все должно быть словно сложено в коробочку памяти. Как Рав понимает и преподносит нам Бальсулама, Ари, и он тоже Он тоже чертит это, объясняет, и качественно, не только умозрительно, но и качественно. Я тоже хочу, чтобы все эти формы, все эти четырехугольники, треугольники, круги, чтобы я это почувствовал, и над этим келим уже можно выстраивать намерение. И важно и то, и другое, как мне кажется.
2: Послушаем френч. Спасибо, товарищи. Еще вопрос о намерении. То есть все эти рисунки, все каббалисты описали это Рабаш, Балясулам, Рав, и все, что делает каббалист с намерением, это не случайно.
7: Это
2: важно подходить к этому. Если мы это не понимаем.
1: Ты знаешь, это зависит, нет однозначного ответа. Ведь в тот период, в который ты видел, Рав все чертил. Здесь у нас в центре полно чертежей, которые Рав начертил. Но был уже период, когда он сказал, нет, вы должны искать эти ощущения внутри, в самих себе. Так иногда хорошо, чтобы было перед глазами что-то. И Бальсулам чертил, мы изучали Птиху, и он там нарисовал, как миры поднимаются один по отношению к другому или не сходят. Но иногда, ты знаешь, хорошо посидеть и поискать эти ощущения в себе. Где во мне Малхут? Как я хочу уподобиться? Чему хочу уподобиться? Я не хочу объяснять, потому что каждый внутри это чувствует. Поэтому и так правильно.
8: Buenos días, amigos. Una pregunta. La equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención y eso despierta los reshimot. Porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia. Sientes un vacío.
2: Подобие свойств между высшим и низшим. Для этого нужно намерение. Но у нас нет намерения. Это то, что пробуждает решимот. Это то, что приводит к тому, чтобы ощутить опустошенность. Нет у нас намерения, но мы хотим, чтобы у нас было правильное намерение, поэтому мы сейчас все вместе давайте еще больше укрепим друг друга, чтобы у нас было больше намерений. Мы находимся в свете изучения учения десяти мирот, чтобы свет помог нам пробудить решимот, и чтобы мы обрели это правильное намерение.
9: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
4: Лёля, ну тургум.
1: Перевода не было у нас.
9: Повторяется
2: вопрос на иврите.
1: Да, она говорит, что и в человеке есть я, и есть часть Творца свыше. И когда я хочу, я должна уподобиться этой части, которая исходит от Творца, верно? Да, еще вопросы? Где Нир исчез?
7: Асав, пожалуйста.
2: Вопрос не совсем прояснённый. Я бы хотел спросить по характеру учёбы. Мы учили, что Малхут, когда поднимается в Бину, это то, что у него нет четвёртой стадии, это называется треугольник. Так я записал, так я слышал. Прежде мы учили, что подъём в одном из определений — это подобие свойств Творцу. Можно ли, то есть как бы в разуме, да, вот в этом внешнем, можно ли вообще думать, что подъем из Малхут в Бину, это называется действительно подъем, как и в определении, что это более подобие Творцу?
1: Да, конечно.
2: То есть можно связывать это, вот эту форму, вверх-вниз.
1: Да, но здесь, может быть, говорится о втором сокращении, это нас запутает. Но по мере того, насколько Малхут хочет уподобиться свойствам высшего, девяти первым, называется, что поднимается. Но в этом случае может быть, что Малхут поднимается в Бину, второе сокращение, не пользоваться получающим и кевилим.
2: Так как же не запутаться? Мы хотим продвигаться четко.
1: Нужно изучать там, где мы учим. Сейчас мы не говорили о втором сокращении, верно? Так нечего путаться. Учись именно там, где мы находимся. Смотри, наше знание гораздо больше, чем мы изучаем сейчас, потому что мы многие годы изучаем. Я не говорю о новых товарищах. Так ты начинаешь рассеиваться в разных направлениях. Но Раф учил нас, что мы учим именно там, где учим, и не рассеиваемся. Тогда ты будешь правильно знать, где находишься.
2: Спасибо.
4: Ну, микрофон Леорен.
10: Туда. Легабеа цурот.
2: По поводу форм, я помню, это не упоминалось в ТЭС, и мой вопрос, как это использовать, и почему сейчас это упоминается, есть круг Малхут Мира Бесконечности, да, или в других местах, но почему это... Почему это есть? Я думаю, что мы изучаем здесь принципы, как смотреть на то, что каббалисты нам описывают. Это может быть и геометрическая форма, и другие разные формы. Мы хотим, кроме вот этой формы, кроме чертежа, мы все время должны промывать себя текстом, быть тесно с ним связано, значение слов. И то, что мы сейчас учим, стоит все время немножко читать в течение 10 сферот. Это формирует нас келим, так, чтобы мы не запутались.
1: Сообщение?
2: Итак, дорогие друзья, сообщение. Спасибо всем за особенный урок. Первое сообщение сегодня и каждый вторник в 19.30 до 9 вечера мы изучаем статьи Рабаша, урок переводится на все языки, и все ученики приглашаются подключаться. Мы рады пригласить вас на вечер впечатляющий на север Израиля. Приключение под названием «Каббала» — это будет завтра, 19 августа, зал «Альмок Хайфа». Ведущие и Гилад Шадмон, и Орен Леви. Приглашаются все жители Севера, можно приводить знакомых, родственников от 18 лет и выше. И линк на запись уже ждет вас в сообщениях. А закончим мы песней.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте. Сегодня на уроке мы будем изучать статью «Урок с Равом по статье «Что такое проклятие и благословение в работе». Статья находится на 550-й странице в трудах Рабаша, первый том. Прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас есть 25 минут для этого. Что такое проклятие и благословение в работе? Сказано: «Смотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете слушать заповедей». И следует здесь понять следующее. Первое. Почему начинается с единственного числа? «Смотри», а потом говорит во множественном числе «вам». Второе. То, что написано сегодня. Третье. Благословение и проклятие. Ведь сказано: «Из уст Высшего не выходят бедствия и блага». В таком случае, как же тогда написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие»? Четвертое. Мы видим в материальном мире, что есть место, в котором пребывает благословение, и есть место, в котором не пребывает благословение. Но также и проклятия там нет. А есть место, где пребывает проклятие. В таком случае существует среднее между благословением и проклятием. А здесь сказано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие». Получается, что между ними нет ничего посередине, либо благословение, либо проклятие.
0: Комментаторы Торы задают эти вопросы. А чтобы понять все вышесказанное, нужно повторить то, о чем мы говорили до сих пор. Ведь следует проверить, что мы должны узнать, чтобы знать, что мы обязаны сделать в течение всего времени, которое мы находимся в этом мире. Известно, что мы должны знать о двух целях. Первое — цель Творца, которая, как мы учим, в том, чтобы насладить свои творения. Второе — цель творений, состоящая в том, чтобы насладить Творца. И мы должны знать, что цель Творца — в полном порядке. Ведь мы должны верить, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. Однако наша цель, что мы должны насладить Творца, очень далека от нас. Ведь наша цель прямо противоположна цели Творца. А поскольку цель Творца должна реализоваться, иными словами, творение наверняка получит благо и наслаждение, как желает Творец.
1: Поэтому то, что он заложил у нас желание и стремление, хотеть получения наслаждения, это постоянно и заложено в нас, и это невозможно отменить. Иными словами, нет права на существование человека в мире, если он не может наслаждаться в мире. И неважно, от чего он наслаждается, но без наслаждения жить невозможно. Поэтому, когда мы начинаем работать над нашей целью, состоящей в том, чтобы насладить Творца и не пользоваться нашим желанием получать, являющегося частью природы, которую дал нам Творец, у нас нет сил идти против природы. И поэтому, когда начинаем совершать работу на отдачу, и человек думает, что в его силах отменить эту природу, однако в конце концов он приходит к осознанию, что это не в его силах, и у него нет другого совета, кроме молитвы. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают ему, и только благодаря помощи свыше он может прийти к цели творений, которые должны быть в подобии по форме с Творцом. Иными словами, так же, как Творец хочет насладить свои творения, так же и творения должны иметь желание отдавать Творцу, что и называется «наслаждать Творца».
0: И порядок работы должен быть таким, что мы должны верить в высшее знание, в важность и величие Творца. Ведь когда мы чувствуем величие Царя, человек естественным образом отменяется перед ним. И для этого он не должен прилагать усилий. Ибо мы видим в природе, что Творец дал маленькому силы отменяться перед большим. И это из-за того, что маленький, когда он служит большому, ощущает в этом удовольствие. Выходит, что удовольствие, которое он ощущает во время служения большому, не противоречит природе творения, называемой желанием получить наслаждение. Ведь он получает наслаждение, когда он работает для большого. Это видно из примера, когда приезжает какой-то знаменитый адмор. И в аэропорту есть много людей, которые приехали, чтобы встретить его. И он дает ему, он дает кому-то свой багаж, чтобы тот отнес его к такси. И, конечно, если рабби дает багаж какому-нибудь носильщику, который не знает его величия, разумеется, рав должен заплатить этому носильщику. И иногда бывает, что носильщик начинает торговаться, потому что хочет получить больше денег, чем то, что рав дает ему. Но если рав дает свой багаж кому-то из своих хасидов, и рав хочет заплатить ему, хасид, разумеется, не возьмет. Потому что существует правило, что человек не может сделать ни одного действия, если не ощущает в нем наслаждения. А работа, в которой нет наслаждения во время работы, называется усилием. Другими словами, человек не стал бы делать это действие, если бы не знал, что получит вознаграждение за это усилие. Получается, что если он служит большому, а природой заложено наслаждаться во время служения большому, выходит, что он не нуждается в вознаграждении, потому что это и есть его вознаграждение. То есть он получает вознаграждение, называемое наслаждением во время служения. И из сказанного следует, чего нам не достает, чтобы мы могли работать ради отдачи. Только познать величие Творца. И тогда тело автоматически отменится перед ним, как сказано выше.
1: Однако, поскольку было скрытие и сокрытие света Творца, вызванное исправлением, чтобы желание получать было ради отдачи, поэтому человеку дана работа в вере. Верить в величие Творца и представлять себе всякий раз величие Его, величие Творца, чтобы иметь способность работать ради отдачи и не получать обратно никакой компенсации. Получается, что человек просит Творца, чтобы он снял с него скрытие и сокрытие. В таком случае возникает вопрос, как человеку молиться Творцу, чтобы он снял с него это скрытие? Ведь скрытие дано на благо человеку, то есть чтобы исправить стыд. Так как же он молится, чтобы Творец забрал у него скрытие? А ответ состоит в том, что скрытие произошло из-за того, что человек родился с желанием получать ради себя. И нет большего наслаждения, чем быть в царском чертоге. Но когда он получит это наслаждение, оно будет ради собственного наслаждения, которое называется различием по форме. Поэтому произошло скрытие, другими словами, до того, как человек удостоился отдающих келим, чтобы он мог получить ради отдачи, человек чувствует только сокращение сокрытия лика. Поэтому сейчас, хоть человек еще не удостоился отдающих келим, а вся его работа сейчас состоит в том, чтобы быть дающим ради отдачи и не желать получать ничего для собственной выгоды, однако он не может, так как тело его находится в рабстве эгоистической любви.
0: Поэтому он просит у Творца, чтобы он снял с него скрытие. Не чтобы у него сейчас была способность наслаждаться светом Творца, а наоборот, он хочет, чтобы Творец снял с него скрытие лика, чтобы у него была способность отдавать Творцу. Получается, какое намерение он хочет, чтобы Творец дал ему? Способность лишь отдавать. И у него нет намерения, чтобы Творец озарил глаза его и дал ему раскрытие лика ради получения наслаждения для собственной выгоды. Ведь лишь это называется различием по форме. Иное дело, когда он хочет от Творца обратное, чтобы у него было подобие по форме. Иными словами, чтобы у него были силы отдавать Творцу, что называется подобием по форме. А после того, как человек уже удостоился получить отдающие келим, то есть он может делать действия, чтобы отдавать Творцу, теперь возникает

0: возникает работа в получающих келим. Иными словами, он говорит Творцу: «Я хочу получить сейчас наслаждение, ведь твое желание — насладить свои создания. Поэтому я желаю исполнить твое желание, то, что ты хочешь дать нам».
1: И это, как мы объяснили, Мидраш Раба Берешит говорит о том, что Творец ответил ангелам, которые выступили против сотворения человека. И сказано, чему это можно уподобить царю, у которого был дворец, полный всех благ, но у него нет гостей, и по этой причине человек хочет получать благо и наслаждение от Творца, чтобы насладить царя, как сказано выше. И отсюда мы можем объяснить третий вопрос о том, что написано: «Я даю вам сегодня благословение и проклятие, ведь сказано, из уст Высшего не выходят бедствия и блага». И согласно тому, что мы учили, что целью творения является насладить свои создания, в таком случае в этой цели нет никакого добра и зла, а есть только добро. Так откуда же происходят эти два свойства — добро и зло? Это происходит из точки сокращения, которая является корнем суда. Ведь Малхут бесконечности, которая получила свет, получающая кли, желала подобия по форме, так же, как у света, поэтому она произвела сокращение, ибо она не хотела больше получать в это кли. Получается, что все ограничение между светом и тьмой произвела Малхут, и поэтому сокращение относит к нижнему.
0: Как сказано, ибо нет никакой силы, раскрывающейся со стороны Создателя в виде границы. И это свет, приходящий к ним, называется внутренним светом. Однако это ограниченное свечение из-за этой самой точки. Это означает, что граница, заставляющая получать только ради отдачи, это сама эта точка, являющаяся свойством Малхут, называемой кли для получения ради себя. Сделала это благо, то есть получение ради отдачи, и зло, то есть не получать ради получения. А в силу того, что желание Высшего становится вынужденным законом для Нижнего, уже ощущается свойство зла и отделение от источника жизни у того, кто хочет получить ради получения. Получается, что причина добра и зла возникает со стороны Нижнего. Иными словами, Нижний сделал так, чтобы возникло существование добра и зла, как сказано выше, что из того, что Малхут стала, Малхут хотела подобие по форме, отсюда в мире возникло добро и зло. Другими словами, если нижние пойдут путем сокращения, то есть захотят заниматься только ради отдачи, тогда у них будет благо и наслаждение. А если страшно сказать, они не пойдут по этой линии, то есть мерить все, чтобы оно было в точности только ради отдачи, у них будет тьма, а не свет.
1: Получается, что из уст Высшего, то есть благо, которое вышло от Высшего, было только добро, и не было тогда никакого места для зла, как сказано, что до сокращения были Он и имя Его едины, то есть еще не было расстояния между светом, называемым Он, и кли, называемым имя Его. Но после сокращения желание получать стало различие по форме. И отсюда мы поймем также четвертый вопрос. То, что написано «благословение проклятия». Получается, что между ними нет среднего, а в материальном мы как раз видим, что есть место, где пребывает благословение, или место, где пребывает проклятие. Есть место, в котором нет благословения, но и проклятия там нет. А

0: Queridos amigos y amigas del Clima Mundial, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio.
1: Дорогие друзья из мирового Кли, добро пожаловать в это пространство, наполненное светом, любовью и дружбой. Мы очень волнуемся и очень благодарны за прекрасную возможность, которую предоставил нам Творец для того, чтобы сделать подготовку на урок. Огромная честь для нас служить вам и через вас служить Творцу. И давайте попросим Творца в нашем сердце, чтобы объединил нас в одно целое и раскрыл свое величие. Мы прочитаем отрывок из Рабаша, который очень впечатляет.
0: Por lo tanto, acordaron conectarse todos juntos, y así todas las chispas juntas formarán.
1: После того, как я уже обрел упомянутое облачение, во мне тотчас же начинают сиять искры любви.
2: Gracias. Extracto número uno. Rabash, carta número ocho.
3: Рабаш, первый отрывок. После того, как я уже обрел упомянутое облачение, во мне тотчас же начинают сиять искры любви, и сердце начинает тосковать и соединяться с товарищами. И кажется мне, что глаза мои видят моих товарищей, уши слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают, ноги пляшут в любви и радости с ними вместе в одном круге. И я выхожу из своих материальных границ и забываю об огромном расстоянии между мной и товарищами. И земля, раскинувшаяся на многие километры, не разделит нас. И товарищи словно бы стоят в моем сердце и видят все, что происходит там. Я начинаю стыдиться своих ничтожных поступков против товарищей. Я просто выхожу из своих материальных келей, ведь мне представляется, что нет в мире иной реальности, кроме меня и моих товарищей. А потом и мое «я» отменяется и растворяется. Включаюсь в товарищей, пока не встану, и провозглашаю я, что нет никакой реальности в мире, есть лишь товарищи. Активный семинар. Как нам выйти из своих материальных келим, чтобы видеть, что наши товарищи как самое важное? Еще раз вопрос на обсуждение. Как нам выйти из своих материальных келим, чтобы видеть, что наши товарищи — это самое важное?
1: Никто из нас не может это сделать сам, и уж, конечно же, не собственными силами. Мы, как десятка, можем помочь каждому товарищу проделать этот шаг вперед. И только с помощью взаимного поручительства и взаимопомощи и привлечения света друг для друга это можно сделать.
3: То, что есть дух в десятке, примеры реализации того, что говорили каббалисты, подарки товарищам, то, что смягчает сердца. По крайней мере, стремимся к этому, даже если не всегда получается. Это место для молитвы, и все постигается силой молитвы.
1: Да, когда десятка полностью вместе решает, принимает решения и дает силы каждому, когда он чувствует себя на крыльях товарищей, и есть сила тогда вместе обратиться к Творцу и просить у Него, чтобы Он нам помог, и каждый раз увидеть можно, насколько товарищи велики.
3: Чем больше мы будем во взаимной отдаче, во взаимной молитве, чтобы видеть товарищей большими, и важность цели, все это перед нами, так мы сможем подняться над нашими желаниями, выйти из себя и продвигаться на пути вместе.
1: Нужно как можно включаться в усилия товарищей И это влияет и действует. Также и с той стороны, что мы видим важность, которая есть у товарища по отношению к другим товарищам, и также от того, что мы получаем важность цели.
3: В результате всех этих действий мы можем привлечь большую силу окружающего света, чтобы он пришел и поднял нас к такому высокому состоянию, где каждый выходит из себя и будет вне своей кожи с товарищами.
1: Как сказали товарищи, чтобы выйти из себя, ты должен заботиться о товарище, о товарищах, и делать все усилия, и просить Творца взаимовключиться, как Миллер сказал, и вообще быть преданным отдаче вовне, насколько это возможно.
3: С нашей стороны будем прилагать усилия, играть, действовать выше знания. Мы просим Творца, чтобы превратил это в то, что мы почувствуем по-настоящему.
4: Экстракто номер 2, Баала Сулам, Шамати 19.
1: Второй отрывок из первоисточника Бааль Сулам Шамати 19, что значит, что Творец ненавидит тела в работе. Важна работа именно когда человек приходит к полному нулю, то есть когда он видит, что он отменяет все свое существование и бытие, когда нет никакой власти у желания получать, и лишь тогда он входит в святость. Семинар в молчании. Попросим войти в урок в полной самоотмене. Еще раз. Попросим у Творца войти в урок в полной самоотмене. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье, что означает, что Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе. Это находится в трудах Рабаша, второй том, 1140 страница. У нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь: Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельством, поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано, а ты услышишь с небес. Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которое свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, чтобы было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды. То есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца, но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться

со корню. И как Творец отдающий, так и Нижний, когда отдают, должен наслаждаться. Когда Нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творения. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает, что это за работа? То есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды? На это нечего ответить. То есть дают человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «лолишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает притупить ему зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой. То есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шушана, или Шушаним, или Шушан. Название всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана по действию.
Из сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние, притупив его зубы. Поскольку